тревожное письмо. Не осудите меня, люди. Просто не могу сейчас вспомнить, сколько написано мною писем людям, которых я полюбила через их свидетельства, но, не дописав до конца, рвала и выбрасывала. Мне жаловались люди на свои судьбы, на свое горе, страдания, боль, и я смотрела им в глаза и понимала, что они никогда не думали, что мое горе ни с чем не сравнимо. Знаю женщин, потерявших своих мужей, знаю также родителей, потерявших своих детей. Читала множество свидетельств о горе людей, об их отчаянии, об их горьком опыте, когда казалось, что у них нет выхода. Но проходили годы, и женщина, потерявшая мужа или детей, постепенно оттаивала и начинала опять улыбаться. Но я не встречала ни в книгах, ни в журналах ни одного свидетельства, похожего на мое. Если бы можно было встретиться с мамами, у которых были здоровые дети, а потом по причине болезни, аварии или употребления наркотиков стали душевно больными и находятся в психиатрических клиниках. Встретиться с мамами, которые знают, что это такое, когда смотришь в глаза своему когда-то здоровому ребенку и не видишь ответа, когда знаешь, что его никто не пригласит в гости, когда начинаешь бояться, что кто-то придет к тебе в гости и увидит странности твоего дитя, хотя по возрасту он уже давно мог бы быть мужем и отцом, становится по-настоящему страшно. Я чувствовала больше любви и заботы о себе, когда уходила в вечность моя мама, чем сейчас, когда заболел мой сын. Однажды я мельком даже услышала: это им за грех. Но ведь жизнь верующих людей очень похожа. Но только одним нужно пережить одно, а другим другое. Сколько приходится пережить мамам, чьи дети упали так, что когда открылись их глаза, они увидели тюремную решетку. Но вместо сострадания люди, наоборот, отстранились от меня, как от прокаженной. И жизнь таких родителей, как правило, проходит в тяжелом одиночестве, и если бы не Господня поддержка, кажется, не вынести этого бремени. И пробивается лучик надежды на Господа, что, может быть, еще не все потеряно через толщу разочарований в людях, которые, подобно темным тучам, закрыли весь небосвод. Может быть, откликнется кто-то, кто имеет судьбу, подобную моей. Я не хочу соглашаться с теми, кто считает, что люди, потерявшие разум, навеки погибли, и теперь у них лишь одна доля — носить клеймо сумасшедшего здесь, на земле, и вечные муки в аду вечности. Не осудите меня, люди, за то, что иногда я считаю чужое горе меньше своего и чужое бремя более легким, чем мое. Нет, нет, я не могу взвесить чужое бремя и не в состоянии измерить чужую боль. Бывает такая боль, которая лет через 8-10 притупляется. Но боль от того, что ты видишь ежедневные страдания дорогого человека, хотя подчас он и сам не всегда осознает их, не притупится и через 8-10 лет. Знаю одну женщину с судьбой, подобной моей. Ей приходится даже спать в верхней одежде, чтобы быть готовой в любой момент бежать. Братья и сестры, дети Божьи, люди дорогие, проявите любовь и молитесь о таких страдающих. Нам надо учиться у нашего Спасителя не проходить мимо чужой боли, поддерживать упавших духом и елеем сострадания смягчать душевные раны. Мама Татьяна, США.

боль, несмолкаемый стон, беспросветная ночь. Как ты будешь спасать, милосердный Спаситель? Мир наш снова погиб, но ты сможешь помочь. Крепкие цепи греха, но ты сможешь разбить их. Ты давно уж принес людям с неба любовь, ты их многих простил, извлекая из грязи. На Голгофском кресте ты пролил свою кровь, но опять этот мир весь в греховной проказе. Сколько боли и ран, всюду слезы и плач, а детей, как цветов на земле этой, много. Мир пылает, как печь, но детей наших спрячь от огня, распаленного злом и пороком. Я молюсь, помоги, я прошу, защити. В сердце страх за детей, мне смотреть на них больно. Все молитвы слились в одно слово — прийти. Да свершится в их жизни твоя только воля. Собери их под крылья твои, собери. Огради их от мира жестокого, злого. Говори к их сердцам, говори, говори. Пусть проникнет в их дух твое вечное слово. Тамара Кузьмина, США.

сынок, родной!» Мать распласталась над сыном, как птица, а он уж мертвый наяву. Прожил всего он 30 лет здесь, употреблял он наркоту. Мать плакала и так рыдала: «Сынок, тебя я родила, но не для этого, любимый, чтоб жизнь забрал злой сатана. Ах, сколько я предупреждала тебя, любимый, дорогой, но пожалей ты мать родную, не занимайся наркотой. Оставил ты меня больную, во мне нет силы дальше жить. О, Боже, смилуйся над нею и помоги все пережить. Беда приходит так внезапно, и человек не ждет ее. А сколько деток погибало, свобода требует свое. Хочу курю, хочу колюся, я ведь свободный человек. И вот к чему это приводит, всех отправляет на тот свет. Не слушаются наши дети, ни матери и ни отца. И вот такой конец бывает, сгребет зловещий сатана. О Боже, дай ты нам силенки всем в этом мире устоять. Ведь очень тяжко жить на свете, коль Бога нам не признавать. А люди нам ведь не помогут, лишь только ты, Господь родной. К тебе нам надо обратиться, в тебе найдем лишь свой покой. Все матери должны молиться за деток наших каждый день. Один Господь нам всем поможет, чтоб наступил счастливый день. Фрида Кэмп.

0: И на свободе, и там, в местах лишения свободы, мы все очень разные, непохожие друг на друга. И знаем, сколько из тюрем идет обмана, хитрости и лукавства. Бог наш есть Бог устройства, и Он хочет, чтобы так было и в церкви.
1: Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Богу угодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду.
0: 1 Петра 5:1-3. Кто жил в деревне, знает, что пастух отвечает за свое стадо, и чтобы все животные были сыты и целы. Если каждый встречный будет указывать пастуху, где и как пасти, то беды не миновать. Или, допустим, в семье есть ребенок, больной сахарным диабетом, и родители, заботясь о нем, дают сладкое только в меру, а ребенок бегает по соседям, и те, зная его состояние, будут жалеть, давая ему конфеты. Эта жалость может ребенка погубить, так и в тюрьме. Все, кто несет служение с осужденными, знают, сколько там проблем. Всем чего-то хочется в жизни, кому-то подругу, кому и жениться. Но, как написано, всему свое время, и время всякой вещи под небом. Экклезиаст 3.1. Особенно это чувствуется в тюрьмах, где возможности ограничены. Давайте будем сегодня нести это служение в совете, направлять осужденных в поместную церковь к тем служителям, которые повели бы их дальше, преподали бы им водное крещение. Эти пастыри тоже переживают за свою паству и лучше знают нужды и болячки каждого. Со стороны судить об этом труднее, не так ли? Сегодня многие готовы помогать материально. Наша церковь несет служение в тюрьме «Черный дельфин», и из опыта видно, как много урона приносит такая безрассудная помощь. Может, я не сумею ясно выразить те переживания и проблемы, с которыми мы сталкиваемся в этом служении. Если вы посчитаете нужным опубликовать мое письмо в газете, пусть это будет для пользы нашего общего служения во славу Иисуса Христа, а не для споров и дебатов. Иван Т. Оренбургская область, Россия.

А живем мы на пособие. В забытом алтаре за август прошлого года был материал Александра Макаренко «Как нам сильным помогать?». Хочу сказать про себя. Мы с мужем живем на социальное пособие. Всегда в молитвах благодарим и просим Господа за страну, за правительство Германии, за людей, которые нас кормят. Стараемся сэкономить, чтобы выписать забытый алтарь. Иногда удается послать немножко и на счет для бедных. Нам с мужем по 76 лет. Хочу сказать, что мы никогда не думали, для сильных или для слабых посылаем деньги. Посылая сэкономленные деньги, мы делали это как для Господа. А что есть упреки от некоторых, то простим их, будем молиться за них, чтобы Бог сам открыл их сердца, рассудил и наставил на путь истины. Вера Цимковская.

Виталий Полозов. На бурных перекатах. Вот теперь вроде все пошло у Бузыкина на лад. С уходом Анфисы он весь как-то ожил. Пришла пора напомнить председателю и исполкома о его обещании. И все бы хорошо, да вот спутал карты старый Шлеймович. Взяма тихо, без лишнего шума слинял. К своему исчезновению он, однако, подготовился обстоятельно. То есть, когда его хватились, в доме наличествовали одни голые стены, что дало повод Остапу заподозрить Бузыкина в потворстве беглецу. И состоявшийся между ними разговор тет-а-тет был уже не столь лицеприятным, как обычно. «Как же ты его проворонил?» — мрачно изрек председатель. «Или помог слинять, а? Запомни, если у Зямы развяжется язык...» «Не развяжется, успокойся», — неожиданно грубо оборвал шефа Бузыкин, впервые назвав его на «ты». И тот как-то сразу присмирел, недоуменно заморгал глазами, будто провинился в чем-то. «Еврей скорее проглотит свой язык, чем проболтается, и далеко не убежит. А за то, что удрал без спросу, он не ответит, из-под земли достану». «Ну, если так», — промямлил Остап, не ожидая такой прыти от своего, как ему казалось, преданного служаки, он никак не мог вернуть уверенный тон. «Именно так, а не иначе», — не снимал давление Антон. «И ты завяжи со своими угрозами в мой адрес. Веревкой-то одной связаны». «Ладно, ладно, Антон», — примирительно улыбнулся председатель. «Ей не грозил тебе вовсе, так посторожился. Так ведь подумал, что ты с ним заодно, а теперь-то вижу, что не прав. Ну, не бери в голову. А, и правда, мобилизуй все, что можно, и найди его. Тогда брякни моему начальству, чтобы командировку в Киев недельки на две оформили. Сегодня же выйду. Там у Зямы есть родные, а больше ему негде быть». «Ну, не вопрос», — поднял трубку телефона Остап. Через минуту разговора облокотился обеими руками на стол и наклонился к Бузыкину. «Готово. Иди к себе, получай деньги, документы и в путь. И смотри», — постарался улыбнуться, — «ты мне нужен живой, так что сильно там не того». «Не волнуйтесь, товарищ Катченко, все будет в полном ажуре». «Ну дай-то Бог», — пожелал тот, и поразился, с какой внезапной ненавистью во взгляде полоснул его чекист при этих словах. И стало как-то не по себе от тревожного чувства. И долго еще покачивал головой, бормоча про себя. «Это надо же, какого мерзавца я пригрел! Веревкой, — говорит, — одной связаны. Я тебе покажу веревку, порасчелыга. Упеку куда-нибудь надзирателем в лагерь клопов кормить. Так будешь знать. Там тебе только и место». Сам того не зная, председатель предрек будущее Бузыкина. Примерно те же мысли одолевали и Антона. «Не», — думал он, вышагивая к дому Рабиновича, — «пора пускать в ход козыри посерьезней. В следующий раз припугну его бумагами Полуяровского. Если я и найду Зяму, то вовсе не для того, чтобы передать его вам. Старый лис нужен мне, как гарантия моей собственной жизни. Чем дальше и дольше живет Зяма, тем больше безопасности и я. Может быть, стоит найти в Киеве своего бывшего шефа Курко и предложить свои услуги?» Поселившись на квартире знакомого чекиста, первую неделю он действительно провел в поисках Зямы. Побывал у его родственников и посетил все злачные места. Но результат был нулевой. Что родственники, что владельцы и завсегдатые притонов лишь разводили руками. «Окститесь уже, господин хороший, какой Зяма может быть здесь? Он таки давно за границей». Правда то была или нет, но Бузыкин понял, что выйти на него не удастся. Поэтому махнул на дела рукой и использовал притоны по их прямому назначению. То бишь закутил на всю катушку. И за день до отъезда попал в одном из них в милицейскую облаву.
А поскольку при походах в эти заведения он не брал с собой удостоверение чекиста, наряду с богатыми клиентами там всегда орудовали и воры, так что очень даже просто можно было лишиться документов, то просидел в Кутузке до утра, до выяснения личности. Оказать себя он, конечно, не мог, это означало бы конец карьеры, но и вывернуться никак не удавалось. Уже утром он, отвечая на вопросы молоденького дежурного, как бы мимоходом упомянул фамилию Курко. Дескать, плохи будут твои дела, братец, когда тот узнает об аресте своего бывшего ординарца. А если, мол, отпустишь сейчас же, то и я за тебя перед ним словечко замолвлю. Глядишь, и по службе продвинешься. Ты, мол, только позвони ему. Антон надеялся, что громкое имя испугает парня или хотя бы заставит позвонить бывшему шефу, и тот выручит его по старой памяти. Увы, этим он, как оказалось, лишь навредил себе. Постоянная чистка партийных рядов, по-видимому, коснулась и Курко, потому что, едва заслышав эту фамилию, дежурный тут же вызвал дополнительный наряд из ГПУ для передачи им опасного субъекта. В общем, Бузыкина под надежной охраной доставили теперь уже в отдел ГПУ, и тут уж ему пришлось признаться, кто он есть на самом деле. После проверки сотрудники почему-то радостно переглянулись, взяли его под белые ручки и повели куда-то по узкому коридору. И когда он уже думал, что его отпускают, остановились у кабинета, на дверях которого красовалась табличка «Н. Шклобода». Неприятным холодком повеяло от этой фамилии, и тягостное чувство охватило его. О хозяине кабинета он слыхал еще от Семина и раза два мимоходом видел его, но лицом к лицу столкнулся впервые. «При чем тут особый отдел?» — запаниковал Антон. «Теперь-то уж точно так просто не отделаешься». Однако следователь встретил его приветливо, усадил на стул и, отпустив сопровождавших, спросил: «Так, говоришь, по делу в Киеве?» «Так точно!» — вскочил Бузыкин. «Смотри, какое совпадение!» — вздернул брови Шклобода. «А я вот, наоборот, был в Херсоне и тоже по делу. Да ты сиди, сиди, у нас на вытяжку стоять не принято. Не в ходу у нас ваши причиндалы. Мы все больше по-свойски, по-простому, так сказать». «И как дело? Продвигается?» Хотя и дружеский, но явно показной настрой офицера усилил тревогу. Антон чувствовал, что это только прелюдия к допросу. «Ну, как сказать? А так и говори, как есть, так и говори». «Да пойдет», — осторожничал Антон. «Можно вопрос?» «Валяй». «Почему меня к вам вызвали, что-то не пойму». «Поймешь, какие твои годы», — не снимал улыбки Шклобода. «Но сначала расскажи, что ты искал или кого, в притонах имею в виду. Ты ведь по ним уже неделю околачиваешься». «Так вы...» — у Антона перехватило дыхание. «Так я, да. Все похождения твои, дружище, нам известны. Ты сильно удивишься, когда узнаешь, сколько я о тебе знаю». «Удивительно». Но после этих слов Антон немного успокоился. Значит, дело все-таки в моральном облике. Ну а раз только в этом, то и запираться не резон. Не он первый попадается в притонах. Могут, конечно, турнуть за это со службы. А могут и не турнуть, если Остап уладит. Лишь бы отпустили. А там что будет, то и будет.

0: «Я, конечно, виноват», — понурив голову, начал он. «Не то, не то», — замахал руками Шклобода. «Твоя вина меня не касается. Я спросил, кого ты искал, а ты мне про вину. Вот спроси меня, что я искал у вас в Херсоне, и я сразу отвечу, то же, что и ты в Киеве, то есть зяму Шлеймовича, ну, заодно и самого Бузыкина. Понял? Итак, зачем тебе Шлеймович?»
1: «Ну, об этом я должен буду...» — беспомощно залепетал Антон.
0: «Ты, Антон, с этого дня никому, кроме меня, ничего не должен», — мягко, но с нажимом перебил Шклобода. «Никому! Ни даже Авдею Доценко, своему начальнику. Так и Остапу в том числе, вернее сказать, ему тем более. Как это понимать?» Нервно заерзал на стуле Бузыкин. «Очень просто. Арестован твой Катченко», все с той же улыбкой сообщил Шклобода, и вмиг побледневшее лицо собеседника доставило ему явное удовольствие. «Что? Не ожидал такого финала?» «А ожидать надо было, надо. Но речь сейчас идет не о нем, а о тебе. Я хочу вытащить тебя из этого дерьма, в которое ты попал. Если, конечно, будешь умницей и поможешь мне в разоблачении Остапа. Ты ведь бумаги Полуяровского не успел ему отдать?»
1: «Какие бумаги? Кому?»
0: Антон вдруг стал заикаться. «Оно и понятно. Одно дело — предложить документы кому-то, и совсем другое, если их у тебя найдут. Это уже улика против тебя. И за такое укрывательство по головке не погладят. Никаких бумаг я не видел». «О, да ты, я вижу, так ничего еще не понял». Шклобода выдвинул столешницу, достал из нее что-то и накрыл рукой. «Сейчас я тебе освежу память. Смотри сюда». Он убрал руку, и Антон едва удержался, чтобы не вскочить со стула. На столе лежали часы Полуяровского. Даже сейчас, в этот страшный для него миг, он не мог оторвать от них глаз. Следователь же с большим интересом наблюдал за ним. «Вижу, что узнал. Здорово же ты на них запал, раз художника за них грохнул. А потом вазу спрятал, так? Что, дать воды?»
1: «Не надо», — сипло выдавил Бузыкин. «Признаюсь, позарился. Но они там же и пропали. Так что не попользовался».
0: «Снова да ладом. Что ты мне со своей виной? Бумаги где?»
1: «Про бумаги не знаю. Я ими не интересуюсь. На что они мне?»
0: «Ты испытываешь мое терпение, дружище. Ладно, дам тебе последний шанс. Что-нибудь знаешь о Вовке Бубенчике?»
1: «Конечно, домушник. Он же Мамай, он же Хан Батый. Молодец!» — похвалил Шклобода. — «Знаешь свой контингент. Так вот, послушай интересную историю. Однажды Мамай всю ночь просидел в саду, чтобы выкрасть кое-какие бумаги у Полуяровского. Один наш чиновник ему хорошие деньги за них пообещал, а один наш чекист ему все карты спутал. Мамай видел через окно, как художник передавал тому документы. Тогда чекист, то есть ты, грохнул его, а часы в вазу сплавил. Потом ты и жену его придушил. Показать, как ты это проделал, не надо? Ну, не надо, так не надо. Вот в то время, когда твои коллеги бросились из сада к тебе на помощь, Бубенчик и увел эти часы через створку. Компенсировал, так сказать, неудачу с бумагами. Мы его тут недавно с часами прожучили. Он все и рассказал. Так дело было?»
0: «Примерно. Ну а что тут такого? Приказано было врагов народа ликвидировать. Я и ликвидировал. Но остальные Мамай выдумал, чтобы подозрения от себя отвести. Неужели, товарищ Шклобода, вы больше верите этому домушнику, чем мне?»
1: «Чем тебе, как кому?» — уточнил. «Как чекисту?» — сузил глаза следователь. «Может, еще скажешь честному?
0: Подожди, сейчас еще кое-что тебе покажу. Он достал из стола какую-то фотографию и положил перед ним. Ну-ка, полюбуйся. Антон еще не увидел, но каким-то шестым чувством догадался, что это было. И горло перехватили спазмы, лоб покрылся испариной, а противная дрожь охватила все тело, мгновенно парализовав его и как-то уже пошатнувшуюся волю. Дрожащей рукой он взял фотографию, на которой был изображен он в немецкой форме. Запираться не было смысла. «Откуда она у вас?» — просипел он замогильно. «А ты сам как думаешь?» «Без понятия. Я ведь вроде бы все уничтожил. Поверьте, меня насильно заставили. Те, кто дал ее вам, это знают». «Те?» «Да. И я знаю, и верю. А вот наши с тобой коллеги не знают и не поверят». На Бузыкина было жалко смотреть. Теперь он по-собачьи преданно ловил каждое слово следователя и всем своим видом выказывал готовность ответить на любой вопрос. «Бумаги художника здесь, где я квартирую. Я взял их с собой, потому что и правда хотел кому-нибудь отдать». «Вот это разговор! Почему не отдал Остапу?» «Боялся, что сразу же уберет меня, сами знаете». «Это ты правильно боялся, дружище. Так бы оно и было. Он и сейчас говорит, что к убийству Полуяровского не имеет никакого отношения. Приказы-то он не издавал, а слово к делу не пришьешь. Теперь с живого шкуру сдерут», — содрогнулся Антон. «Ты очень невнимательный», — усмехнулся Шкловода. «Иначе запомнил бы, что я хочу вытащить тебя из этого дерьма. Вот теперь и спроси меня, почему я так переживаю за тебя и рискую собственной башкой больше, чем твоей? Ты спроси, спроси». «Почему?» — еле слышно прошептал Бузыкин. «Потому что как раз такой помощник мне и нужен». «Долго я присматривался, но понял это только после того, как ты сплавил Семину двух григорьевцев. Ну-ну, не пугайся так и расслабься. Раз я тогда не убрал тебя, значит, можешь дышать свободно. Хоть и знаю достаточно, чтобы раздавить тебя в любой момент, но делать этого не стану. Наоборот, и сейчас помогу выкрутиться, и потом, если в том будет нужда. А будешь выполнять все, что скажу, оставлю не просто жить, но и жить хорошо. Ты как, готов жить хорошо?» «Да я вам век буду», — скользнул Бузыкин со стула на колени. «А ну встань!» — приглушенно рявкнул Шкловода. «На место сядь, идиот!» И уже чуть спокойнее. «Ты что, кисейная барышня, в ножки падать?» «Был и оставайся самим собой. А эдак ты и сам спалишься, и меня под монастырь подведешь. Возьми фотку себе и уничтожь». «Понял, товарищ Шкловода. От вас не вильнешь, да и зачем, если я теперь вам жизнью обязан?» «Ну что ж, пожалуй, я бы сказал то же самое, доведись быть на твоем месте. Кстати, эта фотка, как ты понимаешь, не последняя?» «Еще бы не понимать. Чем я могу быть вам полезен? Мое ведь дело телячье, мне приказали, я исполняю». «Вот это от тебя больше всего и потребуется. Не соваться в дело, а исполнять его. Пока же сделаешь для меня только одно. Женишься на одной особе твоих лет. Будем считать, что она тебя полюбила. А что? Мужик ты видный, холостой, и дом у тебя есть. Кто усомнится в твоем желании завести семью? Не бойся, детей она тебе не принесет, а вот фамилию твою возьмет. И станете вы с ней жить-поживать и добра наживать. Этого добра в стране пока что пруд пруди, и с умом очень быстро можно его нажить. А у нее, у Алины, ума палата, она не чета нам с тобой». «Что ты так насупился?» «Не люблю образованных», — угрюмо выдавил Антон. «Мне бы чего попроще». «Придется полюбить, любезный», — вздохнул Шкловода. как говорят, стерпится, слюбится. Самому тебе со мной встречаться не резон для нас обоих, поэтому все мои указы будешь получать от нее. Собственно, тебе и делать-то ничего особо не надо будет. Как служил, так и служи. Но это все потом. А сейчас мне нужны бумаги. Что, едем? Вот тебе пропуск на выход. Подождешь меня на улице? Слушаюсь, вскочил и щелкнул каблуками Бузыкин. Потом, круто развернувшись, строевым шагом вышел из кабинета.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Дорогие друзья, мы рады в очередной раз приветствовать вас в нашей передаче «Евангельские истины». В программах этой передачи мы рассматриваем темы о вере в Бога, о смысле жизни и о возможности начать новую жизнь с Иисусом Христом. Желаем всем, кто нас слушает, благословения от Бога. Открываем сегодня нашу передачу словами Библии из 97-го псалма.
1: «Новую песню Господу пойте, ибо прекрасны дела Его. Свою спасительную силу и доброту свою Господь народом показал. Господь будет судить справедливо во всей своей доброте».

0: В наше время вряд ли можно найти человека, который бы не слышал о существовании книги, которая называется Евангелием. Но это еще не значит, что все люди серьезно и вдумчиво прочитали ее. Тот, кто прочитал ее, не может остаться прежним. Он либо изменился в лучшую сторону или в худшую, в зависимости от того, принял ли он или отверг ее истины. Например, известный писатель Антон Павлович Чехов, прочитав Евангелие, так выразил свои впечатления.
1: «Главное, что я подчерпнул из Евангелия, заключалось в том, что оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести. Благодаря Евангелию я вышел из состояния прозябания и начал сознавать себя человеком».
0: Это, конечно, прекрасно, если человек на личном опыте убедился в позитивном влиянии Евангелия. Но это было бы слишком мало и несовершенно, если бы цель Евангелия заключалась в том, чтобы улучшить, возвысить или облагородить человека, как это испытал писатель. Евангелие намного больше. Вот что сказал апостол Павел в послании к римлянам в 1 главе.
1: «Ибо я не стыжусь провозглашать Господнее благовествование, потому что в нем вся власть Божия спасти всякого, кто верует».
0: Силу Евангелия апостол Павел испытал, как в личной жизни. Также он видел действие этой силы в жизни других людей, которым он проповедовал. О действии и силе Евангелия будет сегодня речь сотрудника нашего радиовещания Ивана Петерса. Перед этой беседой прозвучит песня.

Радостная весть. Этими словами, дорогие радиослушатели, можно перевести на русский язык слово «Евангелие». Но говоря о радостной вести, мы часто представляем себе нечто исключительно доброе, положительное и приятное. Притом все эти выражения каждый из нас излагает по-своему. Таким образом, может случиться, что одно и то же положение или обстоятельство для одного бывает радостным и приятным, а для другого отрицательным. Но говоря об истинном Евангелии, о той радостной вести, которую мы находим в описаниях Библии, нам нельзя ориентироваться собственными мнениями или чувствами. Радость Евангелия не подлежит порывам эмоций. Евангельская весть или евангельская радость сопровождает верующего человека во всех обстоятельствах его жизни. Тот, кто однажды познал эту радость, кто уверовал в Евангелие, тот на личном опыте снова и снова убеждается в том, что оно ободряет его всегда и повсюду. Как же это понять? Я думаю, что наилучший ответ на этот вопрос можно дать одним примером из жизни. В книге «Деяния апостолов» много говорится о том, как ученики Иисуса Христа проповедовали Евангелие многим народам во многих странах. И читая эту книгу Нового Завета, мы можем найти много примеров того, как люди переживали радость даже в самых тяжелых обстоятельствах жизни. Одно такое описание радостного действия Евангелия мы находим в 16 главе книги «Деяния апостолов». В этой главе говорится о том, как апостол Павел вместе с апостолом Силой проповедовали Евангелие в Македонии. При этом они провели и некоторое время в городе Филиппах. Начало служения апостолов в этом городе было очень мирным. И начиная с 13 стиха 16 главы, автор книги «Деяния апостолов» Лука пишет: «В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и севши разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: если вы признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. И убедила нас». Это очень приятное обстоятельство. По проповеди Павла Лидия обращается к Господу. Она становится верующей, принимает крещение и приглашает тех, которые принесли ей евангельскую весть, в свой дом. Павел, Сила, Тимофей и Лука, вероятно, жили в этом доме все то время, которое они провели в городе Филиппах. Оттуда они ходили в разные места города и беседовали с людьми о Христе, то есть проповедовали Евангелие. Мы не знаем, сколько времени апостолы провели в этом городе, но, читая дальше, мы замечаем, что служение их не осталось мирным. Действие евангельской вести вызывает и оппозицию. Послушайте, как это происходит. Начиная с 16 стиха этой же 16 главы книги «Деяния апостолов», автор пишет: «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведши их к воеводам, сказали:
«Сие люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвавши с них одежды, велели бить их палками. И, давши им много ударов, ввергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их в внутреннюю темницу, и ноги их забил в колоду. Вот из этого текста мы видим, что вера в Евангелие и проповедь евангельской вести не всегда так радостна, как мы себе это, может быть, представляем. Обстоятельства, в которые попали здесь апостолы, с человеческой точки зрения, не особенно радостные. Да и притом все это случилось не потому, что Павел и Сила сделали что-либо плохое. Они ведь исцелили одержимую духом служанку. Она стала опять нормальным человеком. Но господа этой служанки обозлились на апостолов. Из этого мы видим их характер. Они нисколько не заботились о этой женщине. Наоборот, они использовали ее жалкое состояние для личной наживы. И вот Павел во имя Иисуса Христа освобождает женщину от этого злого духа. Но вместо радости о восстановлении нормального состояния человека, люди со злобой преследуют тех, которые совершили доброе дело. Подобное в той или иной мере испытывает всякий христианин. Вот, например, секретарша директора поднимает трубку телефона, и кто-то хочет говорить с директором. А тот требует от секретарши, чтобы та сказала, что его нет в кабинете. Секретарша, однако, верующая, и поэтому не может говорить неправду. В таком случае она будет терпеть несправедливые упреки, если останется честной и добросовестной. Подобных обстоятельств в жизни очень много. Честность одного человека часто вызывает злобу других. Но верность верующего не может ориентироваться мнениями или желаниями людей. Также и в нашем тексте. Вместо того, чтобы радоваться исцелению служанки, люди восстают на тех, которые ее исцелили. В этом случае результат проповеди Евангелия не очень приятный. Но мы видим здесь силу этой радостной вести. Радостная весть Евангелия заключается в том, что оно освобождает человека. И еще один аспект следует подчеркнуть в этом тексте. Служанка, о которой здесь идет речь, была одержима духом прорицания. И то, что она говорила о апостолах, соответствовало истине. Но апостол Павел не пользуется этим свидетельством. Он ведь мог бы сказать: смотрите, и эта женщина, которая уже многим из вас сказала правду и ответила на ваши вопросы, говорит, что мы действительно служители истинного Бога. Однако Павел этого не делает. Наоборот, он именем Иисуса Христа приказывает духу выйти из этой женщины. И дух вышел в тот же час. Читаем мы в конце 18 стиха. Дорогие, Евангелие не терпит никаких примесей и компромиссов. Сила Евангелия зависит только и исключительно от самого Иисуса Христа. Действие Евангелия не терпит примесей. Начиная с 14 стиха 6 главы своего второго послания к Коринфянам, апостол Павел пишет верующим: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверующими, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Всю информацию, которая необходима для понятия Евангелия, Бог дал нам в Своем Слове.
И только те, которые бескомпромиссно принимают это Слово Божие, могут испытать силу Евангелия и на личном опыте. Добрая весть Евангелия заключается в том, что только оно и ничто иное может освободить человека от вечной гибели. Все другие примеси только вводят нас в сомнение и неуверенность. Поэтому Павел отвергает свидетельство служанки. Он полагается только на само откровение Божие, данное нам в Иисусе Христе. Те, которые так бескомпромиссно держатся учения Евангелия, конечно, будут встречать и оппозицию. Истинно Слово Божие обличает неправду и несправедливость. А именно это не нравится ни дьяволу, ни людям, ищущим только своего. Итак, мы видим апостолов Павла и Силу в оковах. Их били палками и заключили в колоды. Но и в этом, с человеческой точки зрения, трагическом положении, мы видим позитивное действие Евангелия. Человек, принявший евангельскую весть, может переживать радость и в самых трудных условиях жизни. Эта радость не зависит от обстоятельств. Евангелие – это весть о спасении, и это спасение не отнимается у человека, если он находится в трудностях. Сколько свидетельств можно слышать от людей, которые, например, очень больны. Будучи годами прикованы к постели, они славят Бога. Нам нельзя смешивать радость спасения во Христе с радостью о достижениях и успехах в жизни. Это, конечно, тоже радость, но совсем другая. И человек, который обращается к Богу, который верой принимает евангельскую весть, должен знать это различие. Верой в Бога не приобретается гарантия беззаботной и легкой жизни. Это мы видим и в нашем тексте. За верность Евангелию апостолы терпят скорбь. Но радостная весть в этом случае заключается в том, что вера в Евангелие помогает нам преодолевать испытания и скорби. Верующим в Него Бог дает силу и в самых трудных условиях жизни. Знаете, дорогие, многие люди хотели бы иметь Бога, который шел бы перед ними и удалял все трудности и преграды жизни с их пути. Но так Бог не поступает. Ведь сам Иисус Христос терпел поругания и насмешки. Да, Он протерпел даже мученическую смерть. И это потому, что в мире царит дьявол. Он всеми своими силами действует против людей, против творения Божия. И поэтому на земле так много горя. Но настанет однажды день, когда этот враг Бога и человека будет навечно поражен. Тогда не будет больше горя, болезни, голода и страха. Но до этого дня Бог дает тем, которые принимают Его спасение, силу для преодоления всех трудностей. Послушайте, что делают апостолы Павел и Сила после того, как их сильно избили и заключили в колоды. Стих 25 нашей 16 главы книги Деяний апостолов. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их». Да, верующие в Евангелие могут петь и тогда, когда им трудно. Многие верующие в Иисуса Христа были замучены и убиты в истории человечества. Но и ввиду смерти они шли на казнь с пением на устах. Вот, дорогие, действие Евангелия. Спасение, совершенное для нас Христом, настолько совершенно, что никакие обстоятельства не могут угасить радость верующего в этом спасении. В нашем случае, однако, в этом тексте из 16 главы книги Деяний апостолов Бог действует особенно. Он освобождает Павла и Силу от их уз землетрясения. Ворота открываются, и узы падают с заключенных.
Темничный страж, видя происходящее, хочет лишить себя жизни. Он прекрасно знает, что по закону римской армии он своей жизнью отвечает за пленников и заключенных. Но вдруг он слышит голос апостола Павла. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведши их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Вот она цель Евангелия. Если мы отбросим все примеси наших предрассудков, если посмотрим на тех, которые не только называются, но воистину являются верующими, то и у тех, которые еще не приняли евангельской вести, возникнет подобный вопрос: что мне делать, чтобы спастись? Дорогие, Евангелие не терпит примесей. Это первое, что я сегодня хотел подчеркнуть из нашего текста. Во-вторых, мы видели свидетельство о том, что Евангелие дает радость во всех обстоятельствах жизни. И последнее, что я хочу выделить сегодня, это та истина, что проповедь истинного Евангелия приносит плод. Если и вы, дорогой слушатель, обдумав вашу жизнь и ваше отношение к евангельской вести, спрашиваете, что вам делать, то я могу дать вам только тот же ответ, который дал апостол Павел темничному стражу: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой».

На этом наша передача «Евангельские истины» подходит к концу. Пишите нам по адресу радиостанции «Голос Ант». У микрофона Виктория Фаст и Виталий Кливер. Беседу вел Иван Петерс, звукооператор Петр Гам. Да благословит вас Господь!

0: Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушателей этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Отсев учеников. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 59 до 71.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи 59 и 60. «Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: какие странные слова! Кто может это слушать?»
0: Речь о Божьем хлебе и необходимости есть тело Христово произносилась в разных местах. Иисус повторял некоторые темы и постепенно углублял их содержание. Однако Иоанн собрал все дискуссии в одно целое. Мы видим Иисуса, учащего слушателей в синагоге Капернаума, где он говорит, что он лучше Моисея, и что все верующие должны стать причастным его тела и крови. Такое откровение превосходило разумение даже его верных последователей. У учеников появились вопросы и сомнения. Они решили слушаться Бога и служить Ему, но их смущали мысли о приобщении к телу и крови Христовой. Видя их недоумение, Господь, исполненный милосердия, открыл умы своих верных последователей, чтобы они поняли притчу о хлебе жизни.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 61 по 63. «Но Иисус, зная в себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь».
0: Иисус знал мысли учеников и не укорял их за вопросы. Их недоумение было не от упрямства, как у неверующих, а от непонимания смысла таинства Христа. Поэтому прежде чем дать им его понять, он четко разъясняет им притчу, подобно раскрывая план спасения мира. Ему предстоит не просто умереть за них, чтобы духовно отдать им свое тело, а вернуться обратно к своему Отцу, туда, откуда он сошел. Он тот, кто приходит с небес, но не остается в нашем мире. Они увидели его ходящим по воде и поняли, что он был не просто человеком. Он взойдет к своему Отцу, чтобы излить Дух Святой на своих последователей. Это смысл его смерти и цель его пришествия. Даром Христа для верующих было не его физическое тело как таковое, а возможность войти в сердца и жить в них. В нас входит не материальное тело, а Дух Святой, который был у Него. Иисус показал, что само по себе наше тело не несет никакой пользы. Первоначально мы были совершенны, но с грехопадением наша сущность была извращена. В наших телах мы уже не находим больше сил для праведной жизни, разве что только для греховной. Иисус в своем теле тоже переживал его слабость, поэтому он сказал: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бобр, плоть же немощна». Но слава Богу, Иисус всегда имел в себе Духа Святого. Присутствие Духа в нем было таинством. Своей смертью, воскресением и восхождением на небо он хотел даровать нашим телам этот Дух, позволив ему войти в нас. Ранее он сказал Никодиму, что посредством воды и духа можно войти в Царство Божие, то есть приняв крещение водой у Иоанна и крещение духом в Пятидесятницу. Говоря о хлебе жизни, Христос объяснил своим ученикам, что этот дух придет к ним и сойдет на них, когда они будут принимать вечерю Господню. Если же в нас нет Духа Святого, тогда эти символы вечери ничего не дают нам. Именно Дух Святой возрождает наш дух. Тело здесь ни при чем. Только Дух Христов гарантирует присутствие Бога в верующих. Как же Дух Святой сходит на нас? Это ключевой вопрос для каждого, кто хочет стать частью Его тела и крови, чтобы жить в союзе со Христом. Иисус отвечает просто: «Слушайте мои слова и откройте ваши сердца для Евангелия». Христос есть Слово Бога, слушающий Его слова и верующий в Него исполняется Духом Святым. Наполните ваши сердца стихами из Писания. Полагайтесь на Божьи обетования и на Его любовь, и вы станете сильнее тех, кто во всеоружии науки и техники. Ибо через спасающее Слово Христа Творец Вселенной придет к вам и вдохнет в вас свою жизнь.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 64 по 65. «Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его. И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего».
0: Многие, следовавшие за Иисусом, не смогли постичь этого и потому оставили его. Сказанные слова о принятии тела и крови создали трудности в его служении в Галилее и привели к тому, что люди оставляли его. Их человеческой логике было недостаточно, чтобы довериться Иисусу. Они не поняли его божественную природу и из-за этого не смогли заключить с ним завет, основанный на его жертве. Иисус сказал своим ученикам, что некоторые из них будут противиться его духу и закроют для него свое сердце. Господь видел каждого из них. Уже тогда он знал о предательстве Иуды Искариота, который уже с самого начала примкнул к кругу заговорщиков. Иуда не хотел открыться духу Христовой любви. Говоря о своем распятии, Иисус знал, что один из присутствующих с ним предаст его и подвергнет его тело ужасной казни. В заключение Иисус повторил, что никто не может уверовать в него без Духа Божьего. Мы не можем назвать Иисуса Господом, если в нас нет Его Духа. Наша вера — не просто вера в что-то, это личный союз с Иисусом и результат работы Духа. Открой свою душу для Отца Небесного и не противься истине. Тогда и ты испытаешь в себе действие Его Духа, который сойдет на тебя и будет жить в тебе вечно. Он — хлеб жизни, приготовленный и для тебя. Вопрос 50. Как животворящий дух связан с телом Христа?
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, 66 и 67 стихи. «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: не хотите ли и вы отойти?»
0: Чудо насыщения 5000 взволновало народ. Однако Иисус вскрыл ложные мотивы, скрывавшиеся за эмоциями людей, приведшие к тому, что многие отвернулись от Него. Он не хотел поверхностного отношения к себе и маловерия, скрывавшегося за набожностью. Он хотел, чтобы люди родились свыше и имели искреннюю веру, основанную на нем, и не озирались назад на прошлое. В то же самое время некоторые члены Иерусалимского совета старейшин проникли в ряды его последователей и стали настраивать их против него. Они угрожали им тем, что отлучат их от иудейской веры, если те и дальше будут следовать за лжецом. Многие в Капернауме оставили его. Таким образом, большинство людей настроилось против Иисуса. Даже самые верные его ученики испугались старейшин, так как чувствовали, что учение Иисуса требовало от них принятия ясного решения. Лишь немногие остались с ним. Но этим Господь просеивал пшеницу, отделяя ее от плевел. Чуть раньше Христос избрал 12 апостолов из числа своих последователей, представляющих 12 колен израильского народа. И это число, полученное в результате умножения чисел 3 и 4, символизирует небо и землю, а точнее власть Святой Троицы, простирающейся на все четыре стороны света. Таким образом, очевидно, что в лице учеников небо и земля соединились воедино. После этого отсеивания Иисус продолжал испытывать учеников, чтобы утвердить их выбор. «Не хотите ли и вы оставить меня?» Этим вопросом он заставлял учеников принять решение об их будущем. Этот же вопрос обращен сегодня и к тебе, и твоим друзьям. Оставите ли вы его в трудные минуты и времена гонений, или будете держаться за него? Что важнее для вас? Традиции, эмоции, логика и материальная обеспеченность или общение с Иисусом?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Прощение. Обида делает сердце человека черствым и закрывает его для людей. Обидчивый человек одинок, но любовь Божья способна сделать каменное сердце плотяным, чутким к другим. Любовью разрушается человеческий эгоизм, потому что настоящая любовь – это пожертвовать собой. Зачем прощать? Простить значит отпустить обидчика, не желать ему зла, не желать воздаяния. Простить – проявить милость. Простить – это принять решение, основанное на чувстве любви, а не справедливости. Хотели бы, чтобы с вами всегда поступали по справедливости? Это хороший повод задуматься. Простить не значит забыть. Можно простить убийцу, но это не значит, что нужно позволять ему и дальше убивать или вообще сказать «убей и меня». Прощение позволяет не таить злобы на человека, не желать ему зла. Прощение и желание отомстить – это как развилка дороги. Стоим мы в пункте обида и решаем, какой дорогой идти дальше – простить или отомстить. Кажется несправедливым, что прощать нужно того, кто действительно виноват. Но это нужно для восстановления не только человека, которого обидели, но и для обидчика. Когда сердце переполнено болью и обидой, сложно общаться с другими людьми. В ответ будет тоже лишь негатив. Получается замкнутый порочный круг. И наоборот. Если человек видит, что собеседник уважителен, говорит с любовью, это располагает, помогает изменяться и больше не обижать. Большинство семей распадается по причине нетерпимости к супругу, неспособности любить в любых ситуациях. Но есть большой стимул научиться прощать. Господь Иисус утверждает:
2: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».
1: Матфея 6:14-15. Итак, простить других – важное условие наследования Царства Небесного. Мы прощаем человека, причинившего нам боль, не потому, что он заслужил прощения, а потому что мы готовы простить. Почему готовы? Потому что любим. А за что любим? Не знаю. Простить – это избрать жизнь, а не смерть. Простить – это отказаться мстить за себя. Простить – это дать шанс человеку подняться. Простить – это дать надежду. Простить – это признать, что ты тоже не идеал. Простить – это разделить боль на двоих. Простить – это закрыть дверь для обиды, горечи и разрушения. Простить – это значит помиловать. Как простить? Врачи советуют положительно думать, но они не в состоянии изменить или излечить раны сердца. Оставаясь внутренне таким же, человек, заставляя себя положительно мыслить и действовать, не изменит ситуацию к лучшему. Причина проста. Изменить духовное сердце человека может только Бог. К тому же простить нужно не только других, но и себя самого. С одной стороны, неправильные поступки, совершенные в прошлом, давят тяжелым грузом.
2: От твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца твоего.
1: Иеремия 4:18. Совесть, как беспощадный судья, поставленный Богом, не дает забыть грехов даже многолетней давности. С другой стороны, даже заставив себя поступать правильно, человек не избавляется от душевных ран и желания жить по-старому. Вопрос не просто в прощении и в любви, а в том, где взять эту любовь для прощения и силы для этого. Согласно теории, все ясно и понятно, но как осуществить прощение практически? Выход подсказывает Бог. Искреннее покаяние перед Ним и перед людьми приводит к прощению Богом грехов и обновлению для новой жизни. Если недостает любви и прощения, нужно обратиться к источнику этих качеств, к Богу. Бог есть любовь, и лишь Творец поможет жить по-новому, даст силы для этого. Только Бог дарует истинный смысл жизни и силы прожить ее в чистоте и радости, вопреки всем трудностям и обстоятельствам.
2: Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью.
1: 2 Петра 1:3. Да благословит вас Господь на новую жизнь с Ним на земле и на вечную жизнь на небесах. Андрей Лаврентюк.
2: Нездоровые имеют нужду во враче, но больные.
1: Матфея 9:12. Эти слова Иисус Христос сказал фарисеям, осудившим Его за общение с мытарями и грешниками. И еще Он сказал им:
2: «Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
1: Матфея 9:13. В притче о блудном сыне Господь преподает странный для нас урок. В ней сын, мот, истративший часть имения отца, но пришедший в себя и возвратившийся домой с полным пониманием своей вины, оказался в лучшем положении, чем послушный старший сын, который не отлучался от отца. В первые годы моего уверования эта притча приводила меня в смущение. Как так? Господь осудил старшего сына, который был в послушании, и осудил его за высокое мнение о себе. В итоге он так ничего и не получил, тогда как младший сын получил все – перстень на руку, откормленного теленка, обувь на ноги и лучшую одежду. И на возмущение старшего сына отец ответил:
2: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
1: Луки 15, 31-32. Как много говорит эта притча нам, потомственным верующим. Говорит нам о нашем самомнении и самодовольстве, как будто то, что мы имеем, наша заслуга. Не для нас ли звучат эти слова: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое»? И не призывают ли нас по-другому посмотреть на роль церкви на земле? Почему Господь медлит с исполнением обетования? Не медлит Господь, но долготерпит нас. Он ожидает пробуждения нашего сознания. Для чего мы здесь? Для чего церковь на земле? Ответ: нести весть спасения людям грешным, которые гибнут в своих страшных пороках, которые потеряли ориентир в жизни и находятся в состоянии полной отрешенности, погибая. Они пьют грех, как холодную воду. В основном наши церкви занимаются спасением своих детей. Это очень хорошо. Но как же нам предстать перед Господом, если мы не выполним Его поручение? Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Почему русские церкви в Америке расширяются в основном за счет верующих, переезжающих из стран бывшего Советского Союза? И почему это вошло в норму жизни? Конечно, у нас хватает своих нужд, проблем, и, казалось бы, нам хватает дел. Мы много поем, проповедуем и понемногу растем. Варимся в своем соку, умножаемся за счет делений и разделений. Имеем много разногласий и споров. Назидаем народ Божий тем, что Господь в своем слове запретил кормить его людей. Но мы кормим его недостатками часто и по радио, и в газетах. То есть получается, что грехами народа моего кормитесь. И все это потому, что оставили важную задачу – выполнить поручение Господа. Идите, научите все народы. Мы ломаем копья на традициях, тогда как в Слове Божьем есть прямые указания обо всем. Тимофею апостол Павел пишет: «Будь образцом в слове, в житии». Написано просто: «Не любите мира, не того, что в мире». И перечисляется. И еще об одежде. Как прилично святым. И все это будет работать, если те, которые учат и претендуют на многое в своей жизни, сами отразят образ Иисуса Христа. Его кротость и чистоту во всем, его смирение и служение людям. Он никогда не искал своего, не имел, где главы преклонить, довольствовался самым малым. А это Сын Божий, который кормил тысячи людей, успокаивал бурю. Сын Божий, который исцелял прокаженных и умер за всех нас на кресте Голгофы. И если нам удастся своей жизнью отразить образ Иисуса Христа, то тогда не нужно будет так много говорить о второстепенных вещах, а нужно будет кормить голодных, одевать нагих, перевязывать раны истерзанных грехом. Тогда мы будем очень заняты для Господа, а не для себя. Тогда Бог даст сил и для удовлетворения своих нужд. У него совет и разум. Это он сказал через Моисея, раба Божия, в наставление молодому слуге и воину. «Не уклоняйся от него, закона, ни направо, ни налево». Иисуса Навина 1:7. У Господа есть только золотая середина. Это его слово, и без помощи Господа и нашего истинного смирения нам не выполнить его. Он сказал, что иго мое благо и бремя мое легко. И только в этом истинный покой. Нет смятений, смущений, соблазнов, но есть победная жизнь в борьбе со злом и грехом. Придите ко мне и научитесь от меня, что значит «милости хочу, а не жертвы», и боговедение более, нежели всесожжений. Тогда мы научимся перевязывать раны и принимать в церкви людей из мира, людей с поломанными судьбами. Тогда мы научимся согревать их любовью Божией, а не толкать обратно в мир. Да поможет нам Господь во всем, чего Он ожидает сегодня от нашего служения. И Бог нам в помощь уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Ефесянам 3:19. Бондаренко Тамара.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава 11.
4: Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему:
5: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих».
4: Он сказал им:
6: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого».
4: И сказал им:
6: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него».
4: Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили:
7: «Он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского».
4: А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им:
6: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силою Вельзевула изгоняю бесов? Если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел. И, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого».
4: Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему:
8: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие».
4: А он сказал:
6: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его.
4: Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить:
6: «Род сей лукав, он ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием».
4: Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему:
6: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не радите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того».
4: На это некто из законников сказал ему:
9: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь».
4: Но он сказал:
6: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали».
4: Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его.
3: Глава 12.
4: Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим:
6: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не 5 ли малых птиц продаются за 2 оссария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божиими. а кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить.
4: Некто из народа сказал ему:
10: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство».
4: Он же сказал человеку тому:
6: «Кто поставил меня судить или делить вас?»
4: При этом сказал им:
6: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения».
4: И сказал им притчу:
6: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет».
4: И сказал ученикам своим:
6: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры? Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь. Потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилища неветшающие, сокровища неоскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Если придет во вторую стражу и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий».
4: Тогда сказал ему Петр:
11: «Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем?»
4: Господь же сказал:
6: «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей.
4: Сказал же и народу:
6: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки.
3: Глава 13.
4: В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это:
6: думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете.
4: И сказал сию притчу:
6: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее.
4: В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей:
6: женщина, ты освобождаешься от недуга твоего.
4: И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу:
12: есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний.
4: Господь сказал ему в ответ:
6: лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?
4: И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал:
6: чему подобно Царство Божие, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его.
4: Еще сказал:
6: чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все.
4: И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему:
13: Господи, неужели мало спасающихся?
4: Он же сказал им:
6: подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ: «Не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить: «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты». Но он скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды». Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними.
4: В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему:
14: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя».
4: И сказал им:
6: «Пойдите, скажите этой лисице: все, изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: благословен грядый во имя Господне».
3: Глава 14.
4: Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев:
6: «Позволительно ли врачевать в субботу?»
4: Они молчали, и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сем сказал им:
6: «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?»
4: И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу:
6: «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится».
4: Сказал же и позвавшему его:
6: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных».
4: Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему:
15: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием».
4: Он же сказал ему:
6: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился, и потому не могу прийти. И возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб: господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных».
4: С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им:
6: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире.

0: и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся.
1: Еще сказал:
0: у некоторого человека было 2 сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться».

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

Сегодня мы продолжим изучение Евангелия от Луки, но прежде чем предоставить слово доктору Магги, прочтем письмо из Великого Новгорода. Наш слушатель Леонид Андреевич пишет: «Я часто слушаю вашу передачу, и вот у меня возникли вопросы по поводу жизни после смерти». И далее он спрашивает: «Будет ли человек помнить то, что с ним происходило при жизни, кем он был, кто он такой, что делал? Будет ли видеть этот мир сверху, узнавать своих близких и знакомых, общаться с людьми, которые умерли так же, как и он? Как я понимаю, — пишет Леонид Андреевич, — тело уже никогда не восстановится, так как оно превратится в прах. Если есть душа, которая покидает тело, то как может человек осознавать свои грехи или попадание в рай, если его мозг сгниет?» Следует сказать, что все вопросы, касающиеся будущей жизни вне нашего тела, очень трудны для понимания. Бог сокрыл от нас до времени то, что происходит вне наших земных органов восприятия. Апостол Павел так формулирует эту мысль в 13 главе послания к Коринфянам: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно». Учитывая это, давайте все же посмотрим, что говорит Библия по интересующему нас вопросу. В Евангелии от Луки, в 16 главе, записана притча Иисуса о богаче и Лазаре. Богач жил в наслаждениях и не обращал внимания на нищего, который погибал у ворот его дома. И вот, после смерти обоих, богач

0: оказался в аду, а бедный Лазарь был отнесен на лоно Авраамова. Из дальнейших событий можно заключить, что богач все хорошо помнил. Он помнил Авраама, Лазаря и даже воспринимал страдания своими органами чувств. Он не забыл и своих родных, прося Авраама послать Лазаря к братьям его. Однако находящиеся по ту сторону смерти уже не могут влиять на ход земных событий, точно так же, как и живые люди не могут изменить судьбу умерших. Конечно, на основании этой притчи мы можем строить только догадки о том, что в действительности происходит вне земного существования человека. Ясно одно, что человек будет отвечать за свои поступки, будет помнить то, что он делал в жизни, будет узнавать других людей и в том числе своих родных. О том, что после смерти предстоит всем людям дать отчет пред Богом, говорится в книге «Откровение». В 20 главе Иоанн пишет: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Более того, в 14 главе 1 послания Коринфянам апостол Павел пишет о том, что воскресение из мертвых — это реальность. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». И далее он сравнивает смерть человека со смертью семени, из которого вырастает новый росток жизни. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное». И далее: «Ибо тленному этому надлежит облечься в нетление, и смертному этому облечься в бессмертие». Подводя итог нашим кратким размышлениям, можно сказать, что жизнь человека не кончается в момент его земной кончины, и дальнейшая его судьба зависит от того, что он делал, живя в теле, доброго или худого, принял Христа или отверг его. А сейчас мы продолжим изучение Евангелия от Луки, текст лекции доктора МакГи. Читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. 12 глава продолжает описание земного служения нашего Господа. Начинается эта глава с того, что Иисус предостерегает своих учеников против закваски фарисеев. Давайте прочтем первый стих. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Это был кульминационный момент служения Иисуса Христа. Повсюду за ним следовали толпы народа, которых привлекали многочисленные чудеса Господа. Когда тысячи слепых прозревали, и тысячи хромых и калек получали возможность ходить. И здесь Христос начинает предостерегать своих учеников относительно фарисейской закваски. Если слово «закваска» действительно олицетворяет Евангелие, как считают некоторые проповедники, то зачем, спрашивается, Господь призывает учеников беречься закваски фарисейской? Да дело в том, друзья мои, что закваска всегда является символом зла и греха. Термин «закваска фарисейская» подразумевает лицемерие. И в наши дни, к сожалению, вокруг нас много подобной закваски. Итак, стихи со 2 по 5. «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзья моим, не бойтесь убивающих тело и потому не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться». Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Именно исходя из этого принципа, Оливер Кромвель говорил: «Бойтесь Бога, и вам больше не придется никого бояться». Когда Кромвеля спросили, в чем секрет его необычайной храбрости, он ответил: «Я давно понял, что если я буду бояться Бога, мне уже не нужно будет страшиться людей». Тот же самый принцип и хочет выразить Господь в этом отрывке. Далее стихи с 6 по 9. «Не 5 ли малых птиц продаются за 2 асария, и ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на голове все сочтены? Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня пред человеками, и Сын человеческий исповедает пред ангелами Божьими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими». Нередко Господь публично осуждал религиозных вождей Израиля, и их гнев должен был неизбежно обрушиться на голову нашего Господа. А потому его ученики тоже должны были ожидать подобные отношения со стороны властей. Но Господь Иисус произносит эти слова утешения и поддержки, уверяя учеников, что Бог всегда позаботится о них. Ведь если Бог заботится даже о малых птицах, то Он, конечно, знает и помнит нужды всех тех, кто проповедует и возвещает Его Слово. Итак, 10 стих. «И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится». Если человек богохульствует своими устами, вовсе не его слова осуждают его. Этого человека осуждает состояние его сердца. Хула на Святого Духа – это когда человек сопротивляется работе Духа в своей жизни и в своем сердце. Далее читаем 11 и 12 стихи. «Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить». Эти строки не должны становиться оправданием ленивым проповедникам, которые не желают готовиться к своим проповедям. На самом деле эти стихи обещают людям, что посланный Богом Дух Святой даст им сил, мудрости и храбрости, когда им придется свидетельствовать о Спасителе. Примеры исполнения этого обетования мы с вами находим уже в книге Деяний. Читаем далее 13 и 14 стихи. «Некто из народа сказал ему: „Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство“. Он же сказал человеку тому: „Кто поставил меня судить или делить вас?“ Наш Господь ни за что не согласился бы становиться судьей в подобных конфликтах. И мне очень хотелось бы, чтобы христиане, которые занимаются душепопечительством в наши дни, рассуждали подобным же образом. Нередко современные душепопечители слишком торопятся вынести окончательное суждение. Они слишком поспешно указывают своим подопечным, что им нужно делать. Но помните, что даже Господь Иисус Христос не желал становиться судьей. Дело в том, что когда Иисус пришел в этот мир в первый раз, Он пришел не как судья, Он пришел как Спаситель. Однако в следующий раз Господь придет в этот мир как истинный судья. И далее, как бы продолжая предыдущую мысль, Господь говорит в 15 стихе: «При этом сказал им: „Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения“». Несомненно, этот стих весьма важен в наши дни, в век грубого материализма, когда вещи начинают занимать главенствующее место в нашей жизни. Любостяжание – это один из самых широко распространенных грехов нашего времени. Причем очень часто этот грех скрыт от глаз окружающих. Более того, порой человек не осознает даже наличие этого греха в своей жизни, что иллюстрирует притча о богатом купце. Прочтем стихи с 16 по 21. «И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». Обратите внимание, как часто в этом отрывке мы слышим слова «я», «мне», «мой», «себе». «И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Этот человек сумел накопить значительные богатства на этой земле, но при этом он не позаботился о сокровищах небесных. И Господь называет этого человека безумным. Причем, обратите внимание, что, судя по данному отрывку, он был весьма почтенный во всех отношениях человек. Говоря современным языком, он был достойным гражданином общества, хорошим семьянином и почтенным человеком. Все в его жизни было на своем месте. И тем не менее, Господь назвал его безумным. Почему? Да потому что этот человек думал только о себе, потому что ему было свойственно это самое любостяжание. Надо сказать, что немало людей сейчас живут точно так же, как этот богач. Я полагаю, вы тоже ощущаете сарказм, заложенный в этих строках. Философия современного мира гласит: «Покойся, ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем». Но Господь указывает, что подобный настрой делал этого человека глупцом. Если мы живем только для себя, как если бы со смертью наша жизнь заканчивалась, мы с вами тоже уподобляемся этому богатому глупцу. Нужно понять, что в запасливости и предусмотрительности нет ничего плохого или недостойного. Ведь пороком этого богача было именно любостяжание, стремление приобретать все больше и больше. Именно в этом и состоит проклятие современного дикого капитализма. Кстати сказать, вы обратили внимание на те суровые слова осуждения, которые Писание обращает к богатым людям, живущим в последние дни? Иаков в своем послании в 5 главе в 1 стихе говорит: «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас». Их богатство и стали их проклятием. Далее стихи с 22 по 27. «И сказал ученикам своим: посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, но Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Господь говорит: посмотрите на лилии, как они растут. Цветы могут многому научить нас. Мы с вами затрачиваем немало усилий на заботу о себе. Мы пользуемся лосьонами, кремами и прочей парфюмерией. Мы одеваемся в хорошие одежды. Но, несмотря на все наши усилия, нам далеко до красоты цветов, которые получают все это от Бога бесплатно. Истина в том, что некоторым из нас нужно чуть-чуть больше уповать на Бога. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольме паче вас, маловеры. Однако эти стихи вовсе не призваны потакать нашей лени. Да, птицы не сеют и не жнут, но это лишь потому, что они не имеют на это возможности. Но человек имеет такую возможность. Бог предназначил нам пользоваться теми способностями, которые мы получили от Него. Но тем не менее, мы не должны жить так, словно весь смысл нашей жизни состоит только в реализации этих возможностей. Далее стихи с 29 по 31. «Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам». Наш мир погряз в коммерции. Одни тратят все силы на то, чтобы что-то продать, а другие посвящают свою жизнь тому, чтобы что-то приобрести. Однако и те, и другие забывают, что есть еще Бог на небесах, и что все люди обладают вечной душой. Стихи с 32 по 34 говорят нам: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Каждому человеку однажды предстоит предстать перед Богом. И в тот момент с ним не будет всего того, ради чего он прожил свою жизнь. С ним не будет его сокровищ. И если человек всю жизнь жил без Бога, то без Бога он и умрет. Далее мы находим две притчи, которые относятся к возвращению Господа Иисуса на эту землю. Стихи с 35 по 40. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы, те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий». Эта притча относится к народу Израиля и говорит о втором пришествии Иисуса Христа на эту землю. Однако принцип, заложенный в этой притче, применим и к современной церкви, ибо и мы должны ожидать его прихода и дня восхищения. Когда после свадьбы жених возвращался с невестой домой, его слуги должны были ждать хозяина. Точно так же должны ожидать возвращения Христа и верующие. Их чресла должны быть припоясаны, то есть верующие должны делать для Господа все, что от них зависит, живя в ожидании Его возвращения. Сразу же после этого следует другая притча, главное действующее лицо которой – грабитель. Эта притча подчеркивает внезапность прихода Господа. Павел использует тот же самый образ при описании второго пришествия Христа в первом послании к Фессалоникийцам в 5 главе во 2 стихе. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Далее мы читаем еще одну притчу, которая была произнесена в ответ на вопрос Петра, стихи с 41 по 48. «Тогда сказал ему Петр: Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем? Господь же сказал: Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными». Эта притча говорит об ответственности христиан перед Господом. Как и предыдущие притчи, эта притча обращена к народу Израиля. Однако данный принцип применим и к нам с вами. Многие люди считают, что приход Иисуса должен произойти, если не сегодня, то завтра. Поэтому они сидят, сложа руки, в ожидании этого дня, вместо того, чтобы работать. Мы должны трудиться так, как если бы приход Господа должен был произойти только через 1000 лет. Давайте перестанем устанавливать точные даты Его прихода. Давайте будем готовиться. В этой притче содержатся два важных урока. Скептицизм относительно возвращения Господа приводит к злоупотреблению властью, а также к лени. Мы должны жить в ожидании Его возвращения. Наша жизнь должна идти так, как если бы Господь должен был появиться в следующую минуту, и нам предстояло держать перед Ним ответ за всю прожитую нами жизнь. Ведь нам и в самом деле придется дать Ему ответ за то, как мы прожили эту жизнь». «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше и взыщут». Может быть, господин придет не сегодня, но он обязательно придет. А мы с вами склонны опускать руки только потому, что Иисус еще не появился. В день Его прихода нас всех ожидает суд, как написано во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 10 стихе. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». В этих стихах говорится о нас, христианах, которым предстоит суд Христа. Этот суд не будет определять, спасены мы или нет. Иисус будет судить нас с тем, чтобы определить, достойны ли мы наград. Верующих ожидают различные награды, точно так же, как неверующих ожидают различные степени наказания. Последний отрывок этой главы содержит различные наставления нашего Господа. В стихах с 49 по 53 Иисус говорит, что Он пришел принести не мир, но огонь и разделение. «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится!» Этот стих говорит о смерти Христа на кресте. «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение, ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей». Когда человек обретает Иисуса своим Спасителем, он в тот же миг отделяется от окружающих его неверующих. Это относится ко всем неверующим, будь то его друзья или даже родственники. В стихах с 54 по 57 Иисус говорит о том, что знамения времен напоминают нам о необходимости спасения души. «Сказал же и народу: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо неба и земли распознавать умеете? Как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно?» В двух последних стихах этой главы мы находим важный принцип, который применим и в нашей жизни. «Когда ты идешь с соперником твоим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал бы тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки». Этими последними наставлениями 12 главы мы и закончим нашу передачу на сегодня. Всего вам доброго, до следующих встреч!
0: Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете –

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущая программы Наталья Чернякова. Сегодня у нас в гостях Лаухин Виктор из Церкви во имя Иисуса. В нашей прошлой передаче с Загребиным Геннадием, пастором этой церкви, мы немножко коснулись Виктора. Пастор рассказал о том, что этот человек, Виктор Лаухин, сегодняшний наш гость, в одной экстремальной очень ситуации спас ему жизнь. Сегодня мы лично с ним встретились и просим его рассказать о своей судьбе. Представься нашим слушателям.
4: Меня зовут Виктор, мне 37 лет. Я родился в городе Ростове-на-Дону. Ну, родился я в нормальной семье, в обычной советской. Отец работал на заводе, мать работала на фабрике, на мебельной. Ну, нормальная семья, как и все нормальные родители мои, хотели мне также дать и образование, и, ну, все, что лучшее родители отдают своим детям, также у меня все было, ни в чем я не нуждался. Ну, вот так вот.
3: Одевали, обували, как на то время было все потребное.
4: Да, все, что было мне нужно, все я имел. Ну, вот так вот, не знаю почему, как, что первую свою кражу я совершил в 6 лет. Ну, и мне это понравилось, и, не знаю, с тех пор я вот и в школе я только, и учеба мне давалась легко, я особо не напрягался. Но мне вот нравилось вот это вот ощущение опасности, вот это.
3: То есть тебе не украсть, не вещь нужна была?
4: Нет, мне вот сам процесс этот нравился. Мне не вещи, они мне были ни к чему, я ими особо и не пользовался. Мне вот этот вот процесс, там, залезть в карман прохожему, там, в очереди, или там, утянуть еще что-нибудь.
3: Вот. Азарт.
4: Да, вот этот азарт, как, и вот это продолжалось у меня. Ну, всю школу.
3: И это ощущение было острее, чем процесс учебы?
4: Чем все остальное. Даже вплоть до того, что потом, к окончанию школы, уже я уже был таким устоявшимся преступником, уже у меня был опыт общения с правоохранительными органами, конфликты в школе начались, ну, уже ближе к 8 классу. Ну и так далее.
3: Уже родители и в школе знали, что воруешь?
4: Знали все, но и на учете устоял потом. Ну вот так вот, что прошло, на малолетку не попал. Отец умер у меня в 16 лет мне было, у него был рак. К тому времени я уже и знал, что такое алкоголь, сигареты, курить тоже начал очень рано. Ну что, после отца, после болезни остались наркотики тяжелые. Ну и постепенно, к 18 годам я уже втянулся, был уже таким устоявшимся наркоманом, целенаправленно воровал для того, чтобы приобрести. Ну, к тому времени уже начинал задумываться, осознавать, что это, ну, ведет меня не туда, ну, как бы всерьез к этому не относился.
3: Ну почему так мрачно? Пил, курил, наркотики, все так именно мрачно, воровал. Что-нибудь другое ты видел? Почему такой перевес сильный был?
4: Ну, не знаю, не знаю.
3: Ничего не интересовало больше?
4: Нет, не хотел ничего. Вот ощущения вот эти вот. Адреналин вот этот. Не
3: ну,
4: знаю,
3: скажем, таким быть, уродился, да?
4: Да, ну, может быть, если бы занялся каким-нибудь спортом экстремальным, то, ну, к тому же времени не было ничего такого. И вот улица в основном...
3: В общем, вёл тебя адреналин.
4: Да, перед родителями я старался быть таким, как бы, ну, примерным, нормальным, не показывать ничего. А на улице я был совершенно другой, вёл двойную жизнь. Хотя, может, я и сам не осознавал этого к тому времени. Ну,
3: школу сумел закончить?
4: Да, 8 классов закончил, потом СПТУ, потом и все время вот эта двойная жизнь. В основном в армию ушел, первая судимость в армии, там тяжелая статья хищения в особо крупных размерах. Ну, от судимости ушел, не посадили меня, дурдом. И вот так вот вся
3: дурдом же. Это во время армии отправили?
4: Да, да, отправили, признали невменяемым, дали, что ну, шизофрения диагноз был на почве наркомании и демобилизовали. Ну, я дослужил, не дослужил 4 месяца всего. Это они сделали только из-за того, чтобы в советское время все-таки это пятна были на воинскую часть, на, ну, политика та же самая была советская.
3: Но при таких тяжелых поворотах, которые ты крутых делал, ты все-таки избегал тюрьмы. Как это удавалось?
4: Не знаю. Вот чудеса, Бог, видимо, хранил меня. Это уже потом, будучи верующим и прокручивая всю свою жизнь, я вот осознал, что Бог хранил меня. Вот к моменту покаяния я, наверное, должен был тоже умереть раз 5-7. Потому что, ну, я и под машины попадал, и меня электричеством било, так что я лежал без сознания там, ну, по несколько часов.
3: И каждый раз
4: я оставался жив и выходил, как можно сказать, сухим из воды.
3: Расскажи дальше. Армия не закончилась, а закончилась вот домом для невменяемых людей.
4: Да, потом демобилизация. И после армии я так как бы и не всерьез. Я думал, что удача – это я держу ее за хвост, что она мой спутник, и что всегда так будет продолжаться. Ну, вот эти обманчивые чувства. И также продолжил преступления, наркотики, лихие 90-е, когда никто не работал, вся страна не работала, а только кто-то чем-то торговал. И вот так продолжалось до 94-го года. Потом очередная судимость за наркотики. Опять в тюрьму не посадили, дали условный срок. И через полтора месяца после судимости опять повторно ловят с наркотиками. И уже получил 3,5 года, поехал отсиживать.
3: Сколько лет тебе было?
4: Мне было 23 года.
3: И до этого минимум десяток раз ты уже мог сесть, да?
4: Уже мог сесть, но вот так вот столько раз меня Бог ограждал.
3: И давал тебе возможность.
4: Да, возможность жить и начать. Но нет, и точно так же отсидка в тюрьме, вот эти за эти 3,5 года меня провезли по всей стране, от Ростова до Соликамска, освобождался с Пермской области.
3: Почему провезли? Зачем?
4: Даже не знаю. Год я просидел на общем режиме в Каменске-Шахтинском, потом пришла перережимка какая-то, от чего не знаю почему, и меня начали катать с одной зоны, в Новочеркасске не принимали, по-моему, Волгоград не приняли, Казань, и поехал, и меня аж увезли.
3: То есть у тебя даже в том принятом смысле слова не образовалось какого-то круга друзей и знакомых, не было на это возможности?
4: Круга знакомых в плане...
3: В тюрьме?
4: Почему? Была возможность, все было.
3: Короткие, мимолетные,
4: да,
3: такие.
4: Да, ну это тюрьма, какие там могут быть друзья?
3: Ну, люди часто окапываются там. У тебя на это не было возможности. Ты все время пересылки.
4: Пересыльные тюрьмы в основном, да. Ну, на Пермской область, Ныропская тюрьма, Ныропское управление, это Я там досидел больше полутора лет. Освободился в 98-м году. Ну, через 3 месяца опять меня закрыли там по хулиганке. Ну, выскочил каким-то чудесным образом, не пойму. Вот. Мать умерла через 4 месяца где-то после освобождения. Сбила машина. И это, там никого не нашли. Влез в долги, пока там реанимация туда-сюда.
3: Скажи, сколько тебе лет к этому периоду жизни? Вот когда уже мать погибла под машиной, ты вышел из второй тюрьмы.
4: 27 лет,
3: и ни одного такого эпизода хорошего, приятного. Не, ну, вот в основном такие вот воспоминания.
4: В основном, да. В основном, ну, какие приятные эпизоды? Ну, мимолетные знакомства с девицами легкого поведения. Ну, это не все такого. Такого, чтобы там попытки завести семью неудачные какие-то. Ну, нет. Все вот это мрачное, начиная с самого детства.
3: Мы продолжим нашу беседу, мы послушаем твой рассказ буквально через несколько минут. А сейчас для наших слушателей прозвучит песня.

0: Я напоминаю, в эфире Русское христианское радио, программа «Выбор», и наш гость Виктор Лаухин из Церкви во имя Иисуса. 27 лет ты не знал ни любви, ни ласки, ни сам не умел любить.
1: Да, и вот похоронил мать, значит, что, ну, квартира бы осталась, квартира, которую я продал, влез в долги, пока мать лежала в больнице, в реанимации, не приходя в сознание, она скончалась. Ну и вот эти все дела, потом деньги под проценты брал, а брать-то негде. Где.
0: Зачем ты деньги брал?
1: Лечение, думал, еще надеялся на что-то, и вот в конечном итоге квартиру пустил по ветру. Примерно с 2000 года жил, где придется, воровские малины, наркопритоны, подворотни. Лет 7 я так, документов не было. На момент покаяния, вот на момент, когда я покаялся в 2005 году, я находился в розыске, меня разыскивали по двум эпизодам, там, по кражам, по мошенничеству. Документов никаких не было, вообще никаких, только справка об освобождении двухлетней давности, такая, в 2003 году освободился последний раз. Вот.
0: Расскажи, что ты переживал. Вот сейчас ты рассказал, как, знаешь, как содержание в книге. Вот, а расскажи, ну, о том человеке, который жил вот в этом
1: ничего,
0: теле.
1: Ничего. Вот как жил, как робот, что завтра будет, не думал, что вот на данный момент есть... сейчас. И вот, ну, вот такая вот жизнь.
0: Свою жизнь не ценил?
1: Вообще не ценил.
0: Не боялся
1: не
0: смерти?
1: Не боялся ничего. Лез везде. Вообще ничего. Вообще не признавал ничего.
0: Пытался личную жизнь как-то наладить?
1: Ну, а как наладить личную жизнь, если, ну, нет у человека ничего? Ничего нет. Вообще ничего. Это сейчас вот как-то я начал смотреть в будущее, потому что мне его Бог начал показывать. А раньше я не видел ничего перед собой. Ну, единственный путь – это, если уж до того доходило, что это тюрьма, чтобы, ну, как-то провести время, как-то подняться на ноги, там,
0: то есть
1: здоровье
0: настолько...
1: поправить, там, чуть-чуть
0: настолько
1: отдохнуть.
0: Настолько жизнь была пустой,
1: да.
0: Что даже тюрьма была событием.
1: Событием, да. Вот такие вот вещи. И на момент покаяния в 2005 году я встретил товарища своего тоже. Ну, он тоже обращался к Богу, такой же, как и я, тут неоднократно судимый. Вот. Но он продолжает сейчас жить этой же жизнью, что очень прискорбно. Это наш общий друг с Геной. Вот, тоже он был.
0: С Геннадием Загребиным,
1: да,
0: вот пастором,
1: да? Ну, знакомство с Геннадием у нас очень давнее. Мы знакомы с ранней юности, вместе кололись когда-то, ну, и всякое такое.
0: Ты сейчас рассказываешь о своем нынешнем пасторе.
1: Да, угу. Это у нас было очень много общих друзей. Ну, сейчас на данный момент уже никого не осталось. Кто от наркотиков загнулся, кто в тюрьме, кто, ну, нету никого практически.
0: Расскажи о том эпизоде, который буквально вскользь упомянул Геннадий в своем интервью. Вот как ты его спас от смерти? Что это было за событие?
1: Ну, что это? Это было употребление наркотиков. Сварили, укололись. Ну и пастор, остановка сердца и так далее.
0: То есть в прошлом это твой, да, юный друг?
1: Да, это... Ну, он старше меня, я моложе.
0: Как ты его нашел в таком? Вы были где-то в одной квартире?
1: Да, в одной, вместе мы были. Вместе делали все. Просто я вышел в другую комнату, он остался. А когда я пришел, он уже, ну, как бы холодел.
0: А как ты можешь объяснить? Вы вместе одно и то же сварили, укололись, ну, и он стал умирать.
1: Да. И все. Ну, вызвал скорую, как обычно. Просто не знаю, как сейчас молодежь. Просто, ну, то время, 80-е годы, как бы не было принято бросать. Даже, ну, человека, как бы, все-таки это...
0: Ну, в беде,
1: вместе,
0: так скажем.
1: Ну, да, беда, ну, вместе, ну, не принято, не знаю, вот так вот воспитывала даже улица, что нельзя было бросать человека, пусть даже это там какие-то последствия влекло, ну, худшие для тебя, ну, нельзя было бросать.
0: Ну, какие-то, ты сейчас скромничаешь. Я знаю, что это дело было подсудное, что да. Вы вместе сейчас, это не так. А тогда бы за это могли судить?
1: Ну, это вообще, за вызов скорой по диагнозу передозировка предполагалось вызов наряда милиции и так далее, и все последствия.
0: Как в вашем случае это было?
1: Вызов скорой, взятка докторам и без вызова милиции.
0: То есть ты нашел выход и Гену отправил в больницу?
1: Ну, больница, естественно, и потом в больнице нельзя было оставаться, потому что это криминал.
0: Вы какой-то вывод сделали, он, ты или ваша жизнь ну, точно так же пошла?
1: Все продолжалось по накатанной. И, ну, это было раньше, это было, я еще, ну, до отсидки это произошло. Вот, и потом, вот же в 2005 году я встретил приятеля, и он мне говорит, что вот Гена Загребен уже пастор церкви, туда-сюда, все эти, что у него есть центр реабилитации. На тот момент я уже, ну, готовился на очередной срок, думаю, надо уже пора, потому что некуда было уже деваться. Ну вот и мы встретились, как раз была евангелизация там в училище.
0: Вы встретились с Геннадием?
1: Да, я приехал на евангелизацию, он как раз был там.
0: А он уже был в новом качестве?
1: Он уже был пастор церкви, уже у него был реабилитационный центр. Он уже на тот момент, наверное, лет 12 был верующий. А я вот все плавал.
0: Когда ты услышал о каком-то живом Боге, когда ты услышал, что можно жизнь изменить, что ты подумал?
1: Ну, на тот момент... Вот именно на тот момент у меня была одна мысль, чтобы уйти от преследования. Меня ж разыскивали. Вот я использовал этот момент, а то, что как бы я сразу поверил, там такого не было. Я приехал в реабилитационный центр, как ну, в очередной лагерь, на очередную отсидку. И вот это вот время, которое там было 7 месяцев, большую половину я, ну, не относился серьезно, как бы пребывал и все. Но потом произошел момент, Бог мне открылся и ну, прям показал мне, что ну, всю мою прошлую жизнь и что дальше ты будешь делать. Вот, вот ты прожил вот так, и вот на данный момент вот выбор. Либо ты изменяешь свою жизнь, либо ты ее живешь точно так же. Ну, пройдет это время, выйдешь, и ничего у тебя не изменится.
0: Скажи, ты без твоих каких-то усилий Бог открылся, или ты уже какие-то шаги стал делать, читать, например, Библию?
1: Да, естественно, я читал Писание, ну, все это прокручивал, ну, я не придавал как бы этому значения, но вот...
0: То есть вся заслуга Богу?
1: Да, вся только Ему, потому что Он настолько терпеливый и, ну, и настолько любящий, что до последнего будет терпеть и наши выходки, а... Но в один прекрасный момент он мне просто поставил, ну, как бы, вот здесь...
0: Преграду.
1: Да, ты решаешь. Вот сейчас ты решаешь. Либо ты изменяешься, либо нет. И на тот момент, когда я вышел из реабилитационного центра, и, ну, приехал же без документов, без ничего, и вопрос встал, как мне жить дальше, я уже, ну, не сомневался ни в чем.
0: А скажи, ты на тот момент можешь сказать, что ты уже уверовал, или это был путь?
1: Нет, это был путь. Вот в течение... Вот я приехал из реабилитационного центра, и моя вера только начала укрепляться.
0: В том смысле покаяния, которого от нас ожидает Бог, еще не было?
1: Уже на этот момент, когда приехал, уже было. Но сам путь начался в момент выхода из центра. Когда я только вышел, и выбор начал происходить только тогда, когда я вышел из центра.
0: На этой обнадеживающей ноте мы совсем ненадолго прервемся, и для наших слушателей прозвучит песня.

0: Я напоминаю, в эфире Русское христианское радио и программа «Выбор». Сегодня наш гость Лаухин Виктор из Церкви во имя Иисуса. Расскажи нам немножечко, Виктор, о реабилитационном центре. Люди не все знают, что это такое.
1: Ну, наш реабилитационный центр, он находится неподалеку от города Волгодонска, это в Ростовской области, называется Кифа. В основном это деревенская такая местность, сельская, трудотерапия, естественно. Ну и там...
0: Ну, Слово Божье до реп-центра, ты слышал?
1: Слово Божье до реп-центра мне... Ну, я пытался читать Евангелие вот в этот промежуток, как вот уехать, между тем, как уехать в реабилитационный центр. Я пытался его читать, но не особо задумывался, потому что, ну, как бы мысли были о другом.
0: А почему в центре тебе это легче было сделать?
1: А в центре, ну, там обстановка сама по себе такая, как бы ограждающая от мира, от этого, от суеты, от мирской.
0: От вредных привычек, то есть появилась возможность вдуматься.
1: Да, появилась возможность сначала отказаться от того, что не нужно, а потом уже, когда, ну, пытаешься что-то изменить, и Бог помогает и видит твое желание, то и естественно и слово начинает открываться.
0: Расскажи, что было после реабилитационного центра, как твоя жизнь сложилась?
1: После реабилитационного центра я приехал опять в Ростов восстанавливать документы. При восстановлении паспорта, как, ну, бывшим из выходцем из мест лишения свободы, положено проходить флюорограмму. При прохождении флюорограммы обнаружилось, что у меня туберкулез. Вот, дырка в правом легком была 3-4 сантиметра. Вот, мне положили в тубдиспансер. Ну, я как бы это продолжал ходить в церковь. Ну, пытался работать там на таких, ну, нетяжелых работах. Значит, 11 месяцев я пролежал. Ну, сам факт того, что на момент поступления в семинарию я сдавал анализы, у меня нету туберкулеза, Господь меня исцелил полностью, нету вообще, даже рубцов не осталось. Вот, с учета меня уже сняли, врачи в шоке были, потому что, ну, туберкулез, есть туберкулез.
0: Ты сказал, на момент поступления в семинарию. Ты, ну, учился,
1: да,
0: в семинарии?
1: Я сейчас учусь в семинарии.
0: Расскажи.
1: На первом курсе поступил. Бог открыл мне, что я, прожив такой жизнью, и Он спас меня, и что мне надо содействовать Его делу на земле.
0: То есть не успокоиться на том, что ты,
1: что
0: твоя
1: сам,
0: душа спасена.
1: Что сам я спасся, способствовать и помогать людям спасению их нему. И
0: как ты это услышал? Как ты это понял?
1: Ну, понял я в тот момент, когда Бог мне поставил выбор. Назад пути нет.
0: А двигаться вперед, это значит думать о других людях.

0: Да, только о других людях и о Слове Божьем для этих людей.
1: Где ты в семинарии учишься? В какой?
0: Евроазиатская богословская семинария на Поречной, вот, в Москве.
1: Чем отличается сейчас вот жизнь даже от реп-центра, вот семинария? Чем вы занимаетесь?
0: Занимаемся служением. Ну, сейчас занимаемся открытием церкви. Ну, как бы она уже образовалась, но занимаемся людьми проблемными, которые, ну, наркотическая зависимость, алкогольная, с тяжелой судьбой люди, которые прошли тюрьмы.
1: Значит, семинарии не только теория, не только предметы?
0: Нет, там обязательная практика, 2 раза в год мы выезжаем на миссионерские поездки, это куда изберет семинария, ну, куда пошлют. Последний раз я ездил в Ижевск, был в Ижевске, в Удмуртии, там служили в церкви.
1: То есть вы совмещаете учебу с практикой?
0: Да.
1: И как ты теперь относишься, как ты теперь видишь вот этих людей зависимых, которые потеряны и пустые?
0: Это несчастные люди, несчастные люди. Многие не знают, что есть выход. Многие просто смирились со своим положением и уже думают, что это судьба. Вот провести полжизни в тюрьме, а остальные полжизни там проколоться и умереть где-нибудь от передозировки в каком-нибудь подъезде. Но это не так. Бог любит всех людей. Он отдал Сына Своего на смерть за всех людей 2000 лет назад.
1: Не только за людей благополучных.
0: Не только за людей благополучных, также и не за благополучных, за всех людей. Он умер.
1: И я думаю, многие будут очень благодарны тебе, если ты сейчас скажешь что-нибудь людям, которые потеряли веру, которые закрыты, может быть, и которые думают, что их жизнь закончилась.
0: Ну, я бы хотел сказать, что Бог, Он живой, и что Он постоянно находится рядом, даже если мы пытаемся от Него уйти намеренно или не намеренно, но Бог всегда находится рядом и хранит нас. И ведет, и ждет каждого.
1: Просто такая его сущность – любить.
0: Да, он не навязывается никому. Как вот он, я желаю каждому, вот как меня Бог провел по жизни, по этой, он меня хранил вообще, чтобы каждый обратил внимание на свою прошлую жизнь и прислушался к своему сердцу, не к чьим-то голосам посторонним, а к своему сердцу и к своим желаниям, и обратился к нему искренне и увидел чудеса, которые он делает для каждого из нас.
1: Спасибо. А я напомню, что о своей очень непростой жизни сегодня рассказал в эфире Виктор Лаухин из церкви «Во имя Иисуса». Наша передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. До новых встреч. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».

Я уже третий день, как приехал в Германию. Я очень рад и благодарен Господу, что Господь показал мне этот прекрасный край. Я очень рад и благодарен Господу еще в том, что я могу быть свидетелем Иисуса Христа. Он сам сказал Иисус, вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудею, и в Самарии, и даже в Германии. Я очень рад буду свидетельствовать здесь то, что совершил живой Христос с грешным человеком. Родился я в Грузии. О Боге я ничего не слышал. И о Боге я ничего не знал. Ни родители, ни дедушка, ни бабушка, никто прапра, никто не знали Бога. Только было одно название – православные христиане, больше ничего. Когда в школе задавали вопрос, кем ты хочешь стать, тогда для меня авторитетов были только эти мирские люди, инженеры, профессора или секретаря райкома. А тогда авторитет Христа для меня ничего не значило, потому что я его не знал. А в школе я учился отлично. Сами учителя удивлялись, откуда у меня такой память и как я учусь так? И когда задавали вопросы, кем ты хочешь стать, я говорю, я стану или инженером, или секретарем райкома. Почему, когда спрашивали? Я говорил, потому что они уважаемые люди. Приезжает секретарь райкома на Черном Волге и все встречают его с открытым руками, заходи, гостем будешь. После 8 класса я из деревни переехал в город Кутаиси, это второй город Грузии. И поступил в этом городе в строительный техникум. Чтоб после строительного техникума легче сдать экзамен в строительный институт и стать инженером. Но когда я переехал в город Кутаиси, у меня мышления изменились. В городе царилась преступный мир. Законных воров там больше уважали, чем вся интеллигенция вместе взяты. Законные воры были самые авторитетные. И я тоже думал, зачем мне сейчас голову морочить учиться? Стану преступником. И так и началось. После 8 класса я начал дружить с авторитетными преступниками. И через некоторое время я стал профессиональным игроком. Я играл не только карты, но разные игры, которые вообще существовали. Сначала выигрывал маленькие деньги, потом она перешла на большие деньги и начал гастролировать по всей грузинские города. Потом многие люди уже узнавали нас и с нами играть даже не хотели. Тогда бывший Советский Союз была открыта для всех. И этот Советский бывший Союз огромная страна. И мы въехали в Советском Союзе. И начиная от Калининграда до Хабаровска я почти не пропускал ни одного города, где бы не играл и не совершал разные преступления. И когда приходилось вскрывать преступление, то, что совершили в одном городе, перебежали в другую. И так нам обошлось объездить весь бывший Советский Союз. От людей мы преступления скрывали, но от Бога где его скроешь? И кто может что-либо скрыть от Бога, который говорит, нету ничего тайного и сокровенного даже, который не стало бы явным, который знает и помышление, и намерение сердечное, человеческое. Но я тогда Бога не знал. Однажды город Зее в Амурской области, я играл карты и выиграл очень большая сумма денег. Везде у меня в куртках были деньги.
В Амурской области люди получали большой коэффициент зарплата. И то, что, допустим, здесь получали в России, где-то ближе, в Москве, в Ленинграде или в областях, там три раза больше получали с коэффициентами. И там все любили играть карты. И однажды в ночном смене, когда почти всех обыгрывали, я выхожу, этот был завод механический. Строили механический завод, я выхожу оттуда, и оказывается, экскаватор вырыл большую яму, чтобы проложили туда фундамент. И когда ложили фундамент, сначала ставили прутья, железные арматуры, и потом заливали. И когда я шел, я этот место не знал, и ночью не было видно хорошо. И вдруг я упал и пролетел в эту яму. И очнулся гипс. Была трещина на ноге. Когда я встал, поднимался, я смотрел, как раз рядом стояла вот этот штырь, арматура. Чуть-чуть дальше я мог бы одеться на нем, и сейчас горел бы в аду. Бог милостив сохранил здесь. Потом прошло время. Не заканчивали преступные деяния. И постоянно в преступлениях, что ожидает людей? Деньги есть, но мира внутри в сердце нету и не будет никогда. Что ожидает после пьянки в ресторанах? Или побои, или что-то еще хуже. Или разные драки. Потом, начиная с Хабаровска, до Ленинграда путешествовали почти по разным городам. И Бог милостлив хранил везде. Даже и в Якутии были. В Алдане, Чулмане, в Нерюнгре. И везде были такие ситуации, где тебя ожидает смерть. Или тебя ожидает арест. Сколько раз арестовали, мне удавалось освобождаться. От земных арестов люди могут освободиться. Но кто может освободиться от суда Божьего, который будет судить живых и мертвых? Но тогда я Бога не знал. Часто, когда совершали какие-либо преступления, внутри была постоянно в сердце тревога. Покоя внутри не находил. И когда смотрел на друзей моих, одного арестовали, второго с пятого этажа выкинули, один укололся наркотики, прямо на месте, где укололся, там и умер. Один троих убил в Тбилиси, одного зарезал, и сам был потом в бегах, и его самого убили и сожгли в машине. Однажды в городе в Одессе вся одесская преступный мир и вся кавказская собрались вместе, чтобы воевать между собой. Не поделили преступные места. И все были почти вооружены, кто пистолетом пистолет, кто топором топором, кто ножом большим ножом. Везде в хозяйственных магазинах даже ножов не было, все закупили, чтобы воевать между собой. И слава Богу, что эта драка не состоялась. На Икарусах приехали для драки люди. Все преступники. И весь Одесский область, милиция, стал между нами, чтобы не дрались. И разошлись. А так, кто там остался бы живой, я не знаю. Прошло так время много. И я начал думать, что жизнь у преступников хорошо не закончится.
И я вижу на глазах, что хорошо не заканчивается. Надо что-то изменить в жизни. Но я не был в силах изменить мою жизнь. И ни один человек не в силах изменить внутреннего человека. Я начал думать, наверное, я оставлю преступления, и вновь я начну учиться. Поступлю я в институт, и институт меня изменит, стану интеллигентом. Я приехал в Ленинград, чтобы поступить в педиатрический медицинский институт. Я хотел стать детским врачом. Я сильно любил детей и думал, эта профессия изменит меня. Но и это не изменило жизнь моя. Я продолжал путешествие при Балтике. Потом приехали в Одессе. В Одессе я поступил в строительный институт. И до 5-го курса я проучился в этот же институт. Но я на лекции не ходил. Но я там не учился. Только я числился там. Экзамены сдавал. И зачеты. Чтоб потом готовый диплом дали мне. И как будто я интеллигент. И этот институт не изменил мою жизнь. И ни одно вещебное учебное заведение не может изменить внутреннего человека. Его может изменить только тот, который создал его. Если найдет его. И когда я еще смотрел на жизнь студентов и жизнь преступников, они ничем не отличались друг от друга. Преступники грешили в одном, а студенты и лектора и все остальные грешили в другом. Однажды нам пришлось сейф скрыть у одного ректора другого института. И в сейфе у ректора самого лежала пистолеты. И разные кое-что греховное тоже внутри. Часто я думал по ночам, когда смотрел небо, звезды, и конца нету нигде, и сочетать никто не может этих звезд. Думал часто, что там будет дальше, дальше, дальше. И каков этот чудесный мир? Но о Творце ничего не понимал. Однажды совершали преступление, и там были очень дорогие одежды, то, что взяли, и там была пачка долларов. Мы с друзьями потом ходили на берегу Черного моря в Одессе и отдыхали на пляже и выбирали девочек, чтобы приглашать в ресторан и потом веселиться с ними. Однажды был такой случай, одна девочка маленькая проходит. Я остановил ее и показал ее доллары и прикидывал себя, как будто я из Португалии, из столицы Лиссабона. Я говорил на грузинском, на каком-то ломаном языке, чтобы она поверила, что я из заграницы. В то время, если кто-то из девочек слышали, кто-то из заграницы, они сами летали к парням знакомиться. А эта девочка не оказалась такие, как и все другие остальные. Я спросил ее: нужно, говорю, мне поменять доллары. Если поможешь, долгу не останусь. Тогда не было размен долларов везде. Это нужно было только патихарям разменять. Она сказала: мой брат, говорит, плавает. Если он хочет, говорит, он моряк. Купим, говорит. Если нет, до свидания. Я говорю, я город не знаю хорошо, Одесса. Встретимся, говорю, на морвокзал. Такое-то время, вечером 6 часов. Хорошо, говорит, и она ушла. Я думал, если она придет 6 часов, придет. Если нет, я все равно сюда иду. Там был ночной бар, развратный бар.
Я жду в 6 часов, точно и она пришла. И говорит, я не могу обманывать, говорит, и не хочу обманывать. Чтоб ты зря не стоял здесь и не ждал, говорит. Поэтому и пришла. Больше не жди, говорит, ему доллары не нужны. И до свидания. Я говорю, такая ты хорошая, что ты не ушла, говорю, что ты пришла сама и не заставила меня ждать. Я хочу за этого, говорю, тебя пригласить в этот бар. Посидим и познакомимся, и немножко времени проведем. Она говорит, я в таких барах не хожу. И она уходит. Тогда говорю, я тебя провожу. Я провожаю ее, и разговаривались между собой в дороге. Я направлял ее в сторону грузинского ресторана. В Одессе грузины открыли грузинский ресторан, мои друзья. Я направил ее в сторону этого ресторана и остановил ее возле ресторана и говорю, зайдем на минуту, у меня здесь дела есть, и выйдем сразу. Она говорит, я в таких ресторанах тоже не хожу. Я говорю, неудобно сейчас оставить тебя здесь. Какой-нибудь пьяный видит и начнет приставаться. Лучше зайдем вместе в ресторан и вместе выйдем, я тебя провожу. И она зашла со мной. Зашли в ресторан и там все были у меня знакомые. Они приветствовали, обнимают меня и говорят, как дела и так далее. А эта девочка смотрит на меня и говорит, ты из какой Португалии? Здесь тебя все знают, говорит. Я говорю, я из грузинской Португалии. И говорю, я хочу тебя пригласить в этот ресторан. И все то, что ты хочешь, говорю, закажи, они тебе все принесут. Она говорит, мне ничего не нужно. Я заставлял ее пить шампанское. Она не пьет. Просто сидит с нами. Убегать не сможет. И не хочет. Потом выходим с ресторана. Я говорю, ты такая хорошая, я такого еще никогда нигде не встречал, хотя и весь Советский Союз объездил. Я тебе говорю, отвезу прямо домой. Она села со мной в машине и поехали. То, что надо было везти ее на восток, я отвез ее на запад. И когда остановил машину, я выхожу с машины, я говорю, ты сейчас пойдешь со мной, мы поднимемся на квартире. Она говорит, если даже убьешь меня, я с тобой никуда не пойду. Еще говорит, меня Бог сохранит. Когда я эти слова услышал, я остановился. Посадил ее в машину и отвез ее домой. И мне было интересно, где она живет. Я провожал ее точно до двери и хотел знать, где живет. Когда нажала звонок, выходит мама ее. И она говорит, где ты была до сих пор и что с тобой, все в порядке? Она говорит, все в порядке. И она мне говорит, мы, говорит, верим в живого Бога. Мы люди верующие.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава первая.
4: Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Есрома, Есром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наассона, Наассон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея. И Иессей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона, отбывший за Урию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу. Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию. Озия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее, но когда он помыслил это, се, ангел Господень явился ему во сне и сказал:
5: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их».
4: А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
6: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «С нами Бог».»
4: Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус.
3: Глава вторая.
4: Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят:
7: «Где родившийся царь Иудейский?
8: Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему».
4: Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них:
9: «Где должно родиться Христу?»
4: Они же сказали ему:
10: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля».
4: Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал:
9: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему».
4: Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит:
11: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его».
4: Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
6: «Из Египта воззвал я сына моего».
4: Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:
6: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет».
4: По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит:
11: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца».
4: Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется.
3: Глава третья.
4: В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит:
12: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
4: Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия:
6: «Глас вопиющего в пустыне, «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему».
4: Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидевши Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им:
12: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым».
4: Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил:
12: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?»
4: Но Иисус сказал ему в ответ:
13: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду».
4: Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас небес глаголющий:
6: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
3: Глава 4.
4: Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал:
14: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами».
4: Он же сказал ему в ответ:
13: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».
4: Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему:
14: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей».
4: Иисус сказал ему:
13: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего».
4: Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему:
14: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне».
4: Тогда Иисус говорит ему:
13: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
4: Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
6: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути приморском за Иорданом Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет».
4: С того времени Иисус начал проповедовать и говорить:
13: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
4: Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им:
13: «Идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков».
4: И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.
3: Глава пятая.
4: Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря:
13: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
3: Глава 6.
13: Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь». Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня.

0: и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое.
1: И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.
2: Глава восьмая.
1: Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал:
3: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить».
1: Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал:
0: «Хочу, очистись».
1: И он тотчас очистился от проказа. И говорит ему Иисус:
0: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им».
1: Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его:
4: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает».
1: Иисус говорит ему:
0: «Я приду и исцелю его».
1: Сотник же, отвечая, сказал:
4: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
1: Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним:
0: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю».

0: там будет плач и скрежет зубов.
1: И сказал Иисус сотнику:
0: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе».
1: И выздоровел слуга его в тот час. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее. И горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
2: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни».
1: Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему:
3: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел».
1: И говорит ему Иисус:
0: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову».
1: Другой же из учеников его сказал ему:
4: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего».
1: Но Иисус сказал ему:
0: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов».
1: И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали:
5: «Господи, спаси нас! Погибаем!»
1: И говорит им:
0: «Что вы так боязливы, маловерные?»
1: Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили:
6: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?»
1: И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали:
7: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас!»
1: Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его:
7: «Если выгонишь нас, то пошли на стадо свиней!»
1: И он сказал им:
0: «Идите!»
1: И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их.
8: Глава 9.
1: Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному:
0: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои».
1: При сём некоторые из книжников сказали сами в себе:
9: «Он богохульствует».
1: И Иисус же, видя помышления их, сказал:
0: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
1: Тогда говорит расслабленным:
0: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
1: И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему:
0: «Следуй за мною».
1: И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его:
9: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?»
1: Иисус же, услышав это, сказал им:
0: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные? Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
1: Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят:
10: «Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?»
1: И сказал им Иисус:
0: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое».
1: Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил:
11: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива».
1: И, встав, Иисус пошел за ним, и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе:
12: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею».
1: Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал:
0: «Дерзай, дщерь! Вера твоя спасла тебя».
1: Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им:
0: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит».
1: И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сём по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали:
13: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!»
1: Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус:
0: «Веруете ли, что я могу это сделать?»
1: Они говорят ему:
14: «Ей, Господи!»
1: Тогда он коснулся глаз их и сказал:
0: «По вере вашей да будет вам».
1: И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им:
0: «Смотрите, чтобы никто не узнал».
1: А
0: они,
1: выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил:
15: «Никогда не бывало такого явления в Израиле».
1: А фарисеи говорили:
9: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского».
1: И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим:
0: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.

0: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи 19 и 20. «Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Не бес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?»
1: Христос, исполненный святости, сказал иудеям: «Вы получили закон, но никто из вас не поступал по нему». Это утверждение шокировало их, так как оно означало, что со времен Ветхого Завета никто не смог соблюсти весь закон. Всякий, кто нарушал хотя бы одну его заповедь, был виновен в нарушении всего закона. На таком человеке пребывал гнев Божий. Этим заявлением Иисус исчерпал былое понятие иудеев о праведности и указал на то, что их усердие и старание быть праведными были самообманом. Он сказал им, что знает об их желании погубить его. От Иисуса ничего не скрыто. Он сказал своим слушателям о том, что показная праведность бесполезна, и призвал их следовать за ним. Наряду с этим он спросил: «Почему вы хотите убить меня?» Толпа смутилась от сказанного Иисусом, так как его слова означали, что среди них нет ни одного праведного. Их ответ был своего рода защитной реакцией. «Нет, нет, кто хочет убить тебя? Да не дай Бог!» Некоторые подумали даже, что злой дух нашел на него. Они были настолько слепы в своей ненависти, что не могли уже отличить Святой Дух от духа зла. Эти люди потеряли восприимчивость к Божьей любви. Вопрос 53. Что указывает на то, что Евангелие исходит от Бога?
0: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 21 по 24. Иисус, продолжая речь, сказал: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным».
1: Иисус не ответил на вопрос иудеев о том, есть ли в нем злой дух. Вместо этого он показал толпе, что обвинения в его адрес были несправедливы. Он напомнил им, что религиозные деятели обратились против него после того, как он исцелил больного в Вифедзе в субботу. В тот день Иисус приказал ему взять свою постель и идти домой. Это было великим чудом, но оно стало причиной возмущения властей. Потом Иисус добавил, что знатоки закона сами полностью не соблюдали его. Их закон противоречил сам себе. Обрезание было символом завета с Богом, в то время как суббота означала отдых от труда и общение с Ним. Обрезание детей должно было производиться на восьмой день после рождения, но могло выпасть и на субботу. В таком случае разве оно не являлось трудом? Поскольку болезнь – результат греха, то лечение от нее подразумевало спасение тела, души и духа. Так Иисус побуждал людей не разделять акт милосердия от обрезания в день субботний. Что приносило больше пользы? Он провел параллель с обрезанием для того, чтобы люди очнулись и поняли, насколько велика его любовь, сила и спасение. Но все было тщетным, их уши были закрыты и души ожесточены. Правильное понимание, следствием которого является верное решение, было для них невозможным.
0: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 25 по 27. Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он».
1: Жители Иерусалима, прибывшие в храм, увидели там множество народа. Заметив Иисуса посреди него, они пришли в ярость. Он все еще был на свободе, несмотря на приказ об его аресте. Народ знал об этом приказе. Люди негодовали и упрекали власти в том, что они все еще не взяли его. Закон в то время не позволял иудейским правителям приводить в исполнение смертную казнь в наказание за проступки. Это правило было установлено римлянами. Некоторые недоумевали. Он свободно ходит по городу и бесстрашно проповедует свое учение. Власти не могут запретить ему это делать, а первосвященники не в силе остановить его, так как сами затрудняются ответить на спорные вопросы. Другие же отвечали на это: «Возможно, кто-то из начальствующих верит в то, что он Мессия». Этим объяснялось их нежелание арестовать Иисуса. Мнения людей расходились между собой. Бытовала и еще одна версия. Если Иисус – Мессия, то он должен был явиться людям в необычном виде, а не в образе человека. А этот молодой человек – плотник из горного селения. Истинный Мессия спустился бы с небес, а не странствовал среди людей.
0: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 28 по 30. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я, и я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не ложил на него руки, потому что еще не пришел час его.
1: Иисус слышал все эти споры о его происхождении и возгласил: «На самом ли деле вы знаете меня и то, откуда я пришел? Вы поверхностны в своих суждениях и не пытаетесь действительно познать меня. Внимайте моим словам и вникните в суть моего духа. Тогда вы узнаете, кто я и откуда пришел». Иисус не пришел сам по себе, но был избран на свое служение по изволению Бога, стоявшего за ним. Иисус имел природу Отца и навсегда остается единым с ним. Он добавил: «Никто из вас не знает Бога, хотя вы думаете, что он здесь в храме. Ваши священники на самом деле не видят Бога и не слышат его голоса. Вы сами себя обманываете. Я же знаю его». Сущность Евангелия состоит в том, что Иисус знает Бога и открывает нам имя Отца и его любовь. Назарянин был безгрешен и постоянно жил в общении со своим отцом, в то время как люди отдалились от Бога по причине своих грехов. Когда некоторые из людей поняли, что Иисус осуждает их, они закричали: «Он богохульствует против храма и называет нас неверующими!» Они были в ярости и пытались схватить его, но никто из них не посмел подступить к Сыну Божьему. Похоже, что ангелы окружали его. Его время еще не наступило, оно только приближалось. Его отец уже определил час, когда Иисусу предстояло искупить человечество. Ни один человек на земле не мог ускорить или задержать этот момент. Молитва. Иисус, мы славим Тебя, потому что Ты знаешь Бога. Ты приблизил нас к Отцу. Мы служим Тебе и любим Тебя. Твое откровение сделало нас детьми Бога. Мы торжествуем в Тебе и возвеличиваем Твое имя вместе со всеми рожденными свыше. Мы просим Тебя, приблизь к Отцу набожных и неверующих людей вокруг нас и помоги им преодолеть свое неверие и упрямство. Вопрос 54. почему Иисус — единственный, кто совершенно знает Бога.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

0: Сколько раз вы себе обещали привести в порядок свою жизнь? Вы обещали себе бросить плохие привычки, больше не гневаться на детей, быть приветливым или не ругаться?
1: Вам не удалось сдержать обещанное. Это неудивительно.
0: Многие ученые и психологи утверждают, что человек рождается хорошим, и только со временем окружающий мир делает его плохим или испорченным.
1: Слово Божие говорит нам иначе. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного.

0: Великий проповедник Муди однажды сказал так: «Я больше имел трудностей с самим собой, нежели с кем-либо другим».
1: Наверное, каждый из нас согласится с таким высказыванием.

0: Миллионы людей, подобные Александру Македонскому, который укротил Буцефала, дикую лошадь, в 20 лет одержал несколько великих побед, а умер лишь 12 лет позже от пьянства и разврата.
1: Люди не в состоянии владеть собой. Причину же надо искать в сердце.
0: Я Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его.

0: Своими силами мы никогда не достигнем совершенства.
1: Каждый нуждается в духовном рождении от Бога, в покаянии, в примирении с Богом.

0: Занявшись весенней уборкой дома, одна женщина начала думать о том, что еще важнее провести очистку своей жизни. И вот что она решила.
1: Принести свои согрешения к ногам Христа, не допускать в сердце злых и лукавых мыслей, промыть окна своего сознания, выбросить вон ненависть, зависть и плохие намерения, сосредоточить свои мысли только на добром, умастить сердце Христовой благодатью, распахнуть окна души и промыть их, просить Бога помочь ей содержать сердце в чистоте.
0: Да, это очень хорошее намерение, но выполнить его можно только силой Божией.
1: Желаем всем нашим слушателям, чтобы вы перестали надеяться на себя и на свою силу. Отдайтесь Богу, пусть каждый скажет.
0: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». Так закончилось это письмо. Читая его, пастор закрыл им свое лицо, чтобы мать не видела его выражения. Он вложил письмо обратно в конверт и с болью посмотрел на мать тревожным и растерянным взглядом. «Мама, дорогая, ты хочешь уехать к Аранке?» «Хотела бы. Да как я могу оставить тебя, прежде чем, как пишет Аранка, ты не приведешь кого-нибудь, кто о тебе позаботится?» «Ты имеешь в виду, чтобы я женился?» «Разумеется. Прислуга твоя – молодая и неопытная девушка. Ты тоже молод, а мир зол. Даже если тебе будут служить твои духовные сестры, ты все равно скоро заметишь, как к худшему изменится твое хозяйство, когда меня не будет. Я, конечно, не отказалась бы от удобств и покоя. Главное – от ванны, которой в любое время можно пользоваться. Я всю жизнь много работала и со всякими людьми приходилось портить нервы. Когда мы сюда переезжали, ты обещал, что я теперь отдохну. От тяжелого труда ты меня уберегал, это правда. Но эта твоя постоянная спешка, с тех пор, как ты изменился, она изматывает мои силы. Скажу правду, мне, старой женщине, тяжело на склоне лет каждое воскресенье есть вместе с простыми крестьянами и видеть, что сын мой не пользуется никаким авторитетом. Еще немного, и к тебе будут обращаться на «ты» и называть просто по имени. Но что об этом говорить? Мне придется терпеть, пока ты не женишься».
2: «Это не скоро еще, мама», – возразил сын серьезно. «О женитьбе я еще не думал, но я раздумывал, куда бы тебя отправить на отдых. Поэтому я приглашение Аранки принимаю, как из руки Божьей. Завтра же поеду в П. или попрошу Степана Ужерова сделать все необходимое, чтобы получить паспорт для тебя. Напиши, пожалуйста, Аранке, что недели через 2-3 она может тебя встречать. Хорошо бы ей или Игорю встретить тебя у границы, чтобы мне самому не понадобился заграничный паспорт. Хорошо также, что Аранке ничего не нужно из твоих вещей, и не потому, что без них мой дом окажется почти пустым, а потому что я надеюсь, что моя мама ко мне вернется и будет жить в своем старом доме. Да и тебе легче будет собираться в путь, если решишь поехать налегке».
1: «Ты, Август, в самом деле думаешь, что мне следует поехать?» — спросила она немного погодя. «Похоже, ты нисколько меня не ценишь. Ты думаешь, что и без меня здесь все будет как прежде?»
2: «Прошу тебя, мама, не говори то, чему сама не веришь. Я знаю, что тебя мне никто не заменит, даже если бы ты весь день лежала в постели и оттуда всем руководила. Тем более, что весь дом был на тебе, и ты заботилась обо мне. Сейчас я не знаю, как все сложится, но впереди еще 14 дней, и до того времени Господь даст нам добрый совет и верные мысли. Если Он позаботился о таком славном местечке для тебя, то и меня не оставит. Но чтобы ты успокоилась, помолимся теперь, предадим все в руки Отца Небесного и ляжем спать.

0: Через полчаса все огни в доме пастора Моргача погасли. Но уснули ли его хозяева? Август спал. Он пришел домой усталым, а природа требовала свое. Конечно, у него для забот было много причин, и одна из них – состояние души его матери. Однако он чувствовал, что сам бессилен решить эти задачи, поэтому, как слабое дитя, отдал все в руки своего отца. «Позаботься ты о нас, отче!» – вздохнул он, засыпая, и глубокий мир вселился в печальное сердце сына, который знал, что мать, любившая его с детства больше всех других своих детей, теперь бежала от него из-за Христа, что он лишился ее любви из-за него. Он знал, что там, у Аранки, ее земная жизнь будет устроена лучше, чем здесь у него. Его зять был благородным человеком, Аранка – доброй дочерью, и, безусловно, они по-настоящему позаботятся о матери. Но ему было больно от того, что она бежала от воздействия Духа Божьего. Он боялся, что она полностью погрузится в мирскую жизнь. В Заровце люди услышали о том, что мать пастора, которая в последнее время немного сторонилась членов церкви, переезжает к своей дочери, чтобы там подлечиться. Жена церковного сторожа узнала от нее и рассказывала другим, какое счастье привалило ее замужней дочери Аранке. Муж ее получил такое большое наследство, а мать пастора теперь будет жить у дочери как важная дама. До отъезда мать навела в доме полный порядок. Тетушка Сенина, бывшая в молодости прислугой у господ, должна была стать в доме пастора хозяйкой, а толковый работник Иосиф – ее помощником. В доме и в саду работы для обоих было предостаточно. Раньше здесь часто нанимали еще и поденщиков. Целя без матери легко обойдется, а старушке в доме пастора Моргача будет хорошо, и сам молодой хозяин дома будет обхожен и согрет заботой, так как Сенина была порядочной и заботливой женщиной. Мельничиха Ключ высказала предположение, что матери пастора до своего отъезда надо было бы женить сына, так как она уже далеко не молода и неизвестно, вернется ли еще когда-нибудь сюда. Лесничиха, смеясь, сказала, что ей там при нынешнем богатстве может так понравиться, что она и не захочет вернуться сюда, в этот маленький дом. «Оставь это!» – прервал ее Ключ. «Если наш пастор задумает жениться, он этот вопрос сам решит и найдет хорошую жену, потому что хорошая жена – дар Господа». «Ты прав, сын мой», – поддержала его больная мать. «Господь один может дать ему достойную жену». Однако еще до того, как мать пастора оставила Заровце и сын проводил ее до границы, произошли события, которые заинтересовали жителей деревни еще больше. Во-первых, господин Уличный, как его все называли, поселился в Заровце. Сосед Сенина Дунайчик продал ему свой большой старый дом вместе с полями и лесным участком. Дунайчик плохо обрабатывал свои поля, а земли было много, и немало задолжал кредиторам. Ему очень повезло, что нашелся такой покупатель, который все оплатил. Уличный нанял каменщиков, а все братство помогало ему строить новый дом из крепкого материала. Такого в этой деревне еще не бывало. Иштван многому научился в Америке, а Янковский вспомнил то новое и полезное, о чем узнал, находясь в плену в России. Степан Ужеров посоветовал провести водопровод от тех водоносных скал, из которых в саду Янковского текла вода, до самого участка Уличного. Новый хозяин имения пригласил специалиста, чтобы определить мощность водных ресурсов. Было установлено, что их хватит на всю деревню, и у Янковских, если от их дома проложить трубы до дома Уличного, воды не убудет. Друг Степана Эдуард Саламский, только что купивший грузовик, охотно согласился перевезти от железной дороги необходимый стройматериал, а крестьяне привезли бревна с лесоповала. Так дело пошло быстрее. В старом доме было 4 окна и большой подъезд со стороны улицы. Во дворе находились разные постройки, так как поместье принадлежало прежде двум братьям с большой семьей. Уличный все снес. Использовались только камни из грунта. Остальной материал, в основном глина, был сложен на строительной площадке.
1: «Ты мог бы строить дешевле», – посоветовал Рашев, – «если бы не так торопился. Жить мог бы пока у Янковских или у нас. После завершения полевых работ мы все могли бы тебе помочь, чтобы меньше платить».
0: «Вы мне достаточно помогаете, друзья мои. Я вашей любви ничем еще не заслужил. Не бойся, с Божьей помощью и благословением мой дом не обойдется дороже твоего. Если Богу угодно, я уже зимой буду жить в нем». И Бог действительно помогал благословением, здоровьем и особенно хорошей погодой. На этой стройке не слышно было ни ругани, ни крика, так как работа каждый день начиналась со Словом Божьим и с молитвой, и так же и заканчивалась. Работникам не подавали никаких хмельных напитков, а ели они все у Сениных. В воскресенье утром все ходили в церковь. Кто был помоложе, разучивал песни. Кто-нибудь читал им то газеты, то хорошую книгу, и постепенно работники приходили на собрание уже не только ради пения и чувствовали себя там превосходно. Так как у уличного не было времени для работы на полях, заботу о них взяли на себя Ужеров и Рашев. Поля были запущены. Незасеянные участки мужчины оставили под паром, чтобы земля отдохнула. Они тщательно обработали фруктовые деревья в надежде на богатый урожай. Это было одно дело, которое заинтересовало и объединило жителей Заровце. Было еще и другое, но о нем коротко не расскажешь. Для этого нужно вернуться назад. Примерно через неделю после разговора пастора с матерью о поездке к сестре Янковский и Степан шли по полям. Только что кончился дождь, и вся природа хвалила своего Создателя. Все вокруг цвело и благоухало. Приближался праздник Вознесения Христа. «Присядем немного, Степан», – попросил Янковский, прервав беседу. «У меня ноги болят». Они подошли к тому местечку, где, как помнит Степан, в Страстную Пятницу цвело столько фиалок. Вдруг Янковский положил руку на сердце, и лицо его побледнело. «Что с вами, дядя Матьяс?» – спросил Степан озабоченно. «Видишь, сердце мое опять шалит. Боюсь, что скоро я вообще не смогу работать. А тут еще в субботу немного перетрудился». «Ах, дядя, зачем вы столько работаете? Мы бы все за вас сделали». «Верно, но подумай сам. Мог бы ты изо дня в день принимать такую помощь от соседей?» Немного смешавшись, парень ответил: «Если бы знал, что они меня любят». Янковский улыбнулся. «Тогда бы ты еще серьезнее подумал, можешь ли ты пользоваться их бескорыстной любовью. Тяжелую работу я уже сам не делаю и нанимаю людей, но хозяин в доме всегда находит дело, и если он не прикован к постели, тогда он забывается и невольно принимается то за одно, то за другое».
1: «Это верно. Как бы мне вам помочь?»
0: «А ты не знаешь, как мне помочь?» Парень смутился. «Будь у меня сын, которому я мог бы передать все хозяйство в уверенности, что он позаботится о полях и скоте, о доме и прежде всего о людях в нем, то я сам уже не хватался бы за работу, а помогал бы лишь добрым советом. Но у меня нет сына». Последние слова его звучали печально. Степан покраснел, затем тень скользнула по его лицу, словно он в душе боролся с великаном, и вдруг, выпрямившись, сказал: «Дядя Матьяс, в этом случае есть лишь один путь и один совет. Отдайте мне Аннушку и примите меня как сына. Земного добра у меня нет, это вы знаете. У меня лишь пара здоровых рук и здравый рассудок. Я знаю, что ту самую дорогую мне на земле
1: Я прокормил бы и без состояния Янковских или Скали. Вы знаете, что я люблю вас, как сын. Если бы я не был беден, я уже давно мог бы стать вашим зятем. Мешало мне только ваше довольно богатое имение. А ты уверен, что и Аннушка захочет тебя в мужья?» — осведомился Янковский, добродушно улыбаясь. «Это я знаю точно», — ответил Степан серьезно, затем коротко поведал ему то, что Янковский уже знал от Сусанны Ужеровой, и сказал в заключении: «Я не уверен, отдали бы вы ее за меня, если бы я захотел уехать в предместье Праги, даже если бы Аннушка была согласна». «Нет, сын мой, туда я ее с тобой не отпустил бы. Она хоть и здорова, но ты же видишь, какая хрупкая и нежная, словно цветок. Я выдам ее замуж только здесь, дома, где мы оба с тобою, я надеюсь, убережем ее от забот и слишком тяжелого труда, чтобы и мы, и другие могли радоваться вашему счастью». «Значит, вы мне ее отдаете?» — возликовал Степан. «Когда же?» «Как только будет возможно, сынок. Ведь если ты предлагаешь свою помощь, то мне скоро и в самом деле придется переложить все на твои молодые плечи. А на это решиться нелегко. Мне хорошо понятно, Степан, как тебе непросто было победить свою гордость, чтобы попросить руки Аннушки. Но, желая успокоить тебя, говорю, что выше всех земных благ ценю сокровища твоего сердца, доброго и великодушного. Я знаю, что ты не обидишь мое дитя, что вы друг друга будете уважать. Имение ваше будет достаточно большим, и ты ремеслом своим, с Божьим благословением, можешь его еще увеличить. Да, хочется предупредить тебя еще вот о чем. Знай, что в деревне никто никогда не женился без людских пересудов, поэтому не обращай внимания на то, что и вам помоют косточки. Мое мнение теперь тебе известно. Ты знаешь, что ты мне люб, что я от всего сердца принимаю тебя как сына, что ты мне очень даже нужен, чтобы еще пожить на этом свете. В верности Аннушке сомневаться тебе не придется, так как она дочь Марийки. Твоя семья с этим союзом вполне согласна, а до людей нам дела нет. Но чтобы не давать им много времени для бесполезных разговоров, вы в день Вознесения, в воскресенье и в понедельник праздника Троицы объявите о своем решении, а во вторник справим свадьбу. Пусть готовит ее твоя семья, потому что у тебя есть бабушка и приемная мать, а мы одни. После полудня ко мне будет приглашена вся община, чтобы все с нами порадовались и поблагодарили Господа за то, что Он мне, отшельнику, даровал еще эту неожиданную радость». Матиас умолк, и Степан молча опустился перед ним на колени, прислонив голову к его ногам. Неужели уже скоро Аннушка будет принадлежать ему? Слишком велико было его счастье. Вокруг пели птицы. Вся природа хвалила Божью любовь, но больше всех эти два человека, умолкнувшие перед ним. Бывают минуты счастья, когда слова излишни. Глава 18. Бойко шагал Иштван Уличный со станции Н по дороге к своему будущему дому в Саровце. Вдруг у обочины в тени одинокой сосны он заметил женщину, она сидела на бревне. Покрой одежды, форма обуви и небольшой саквояж выдавали в ней приезжую. Чтобы убедиться в своих предположениях, Уличный поздоровался по-английски. Незнакомка подняла голову и ответила на приветствие. «Похоже, я не ошибся», — сказал он, останавливаясь. «Вы из Америки, но уроженка этих мест. Значит, мы можем говорить и на родном языке». «Вы правы, я словачка». Улыбка осветила ее бледное серьезное лицо. Она была еще молода, лет 27-28. Когда она поднялась, Иштван с удовольствием отметил про себя, что незнакомка очень даже привлекательна. «И долго вы были в Америке?»
0: «С 1914 года».
1: «Значит, немного меньше, чем я. А куда это вы пешком отправились со станции?»
0: «Мне сказали, что до Заровце около часа ходьбы. Я верным путем иду».
1: «Мы можем пойти вместе. Я тоже иду туда».
0: «Это хорошо.
1: Нам осталось идти уже недолго. Давайте поговорим немного об Америке, в которой мы, словаки, быстро приживаемся, особенно если на родине не оставили никого, кто бы нас ждал. Вы, наверное, еще ребенком приехали туда?»
0: «В 17 лет. И было именно так, как вы сказали». В ее карих глазах блеснули слезы. Она нагнулась за своим саквояжем и зонтиком.
1: «Разрешите мне донести ваши вещи?» – предложил уличный вежливо. «Вы, наверное, прямо из Америки? У вас есть родственники в Заровце?»
0: «Я уже почти полгода в Европе. В Заровце живет сестра моей матери, госпожа Сенина. Она, насколько я знаю, бедствует, так как ее единственный сын Егор – горький пьяница. Я хотела бы ей немного помочь».
1: «Госпожа Сенина? Она живет по соседству со мной. Я там строю дом. Егор Сенин с нами прилежно трудится. Слава Богу, к нему подходят слова: «Вы были без Христа, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой».
0: «Как?» Незнакомка остановилась. «Он покаялся? А вы, господин?»
1: «И я. Конечно, я уже в Америке считался христианином, как это там называется. Но и я вас спрашиваю, вы наша сестра в Господе?»
0: «Да, и я в Америке познала милость Божью. Там свет воссиял моей душе, и сердце мое обрело вечное счастье».
1: «Мы даже еще не познакомились. Я Иштван Уличный».
0: «А я по родителям Катя Порубская, а по мужу Фабиан».
1: «Значит, вы замужем?»
0: «Была». Лицо ее приняло другое выражение. Радость и печаль отразились одновременно на нем.
1: «Ваш супруг в Америке умер?»
0: «Он вообще там не был. Я вам расскажу. Мне не было еще 17 лет, когда моя мать выдала меня против воли моей за Фабиана. Несмотря на то, что он любил другую, мать заставила его жениться на мне. Можете себе представить, какое это было несчастье? Вскоре после свадьбы мой дядя уехал в Америку. Я попросила мужа отпустить меня с ним и обещала посылать ему деньги на начатое им строительство. Он охотно согласился, и мы мирно расстались. Это было в 1914 году. Через несколько месяцев началась Первая мировая война, и его сразу же призвали. Еще до ухода на фронт муж написал мне, что будет рад, если смерть нас разведет. Но по воле Божьей он полуслепым инвалидом возвратился домой. Мне в это время жилось очень хорошо. Еще в первый год жизни в Америке я выучился английскому языку и устроилась на хорошую работу. К тому же Бог свел меня с верующей женщиной, которая послала меня в вечернюю школу. Ее любовь к ближнему осветила мне путь к спасению. Но когда я получила письмо от мужа, в котором он рассказал о своем несчастье, я не могла больше жить за океаном. Раньше я была ему обузой, а теперь ему понадобился надежный человек, чтобы ухаживать за ним. Я поговорила с моей госпожой, сказала, что чувствую себя обязанной понести домой свет, который засиял мне во тьме. Движимая состраданием, я мужу моему поклялась у алтаря, что никогда не оставлю его, пока смерть не разлучит нас. Хотя моя госпожа со мной была вполне согласна, расставание наше получилось очень тяжелым. Для меня оно означало взять на себя крест, отречься от самой себя и последовать за Христом. После смерти моего отца моя мать все имущество передала своему зятю, так что ни дома, ни хозяйства, ни другого имущества у меня не было. А пойти к свекрови я не могла.
1: мы были совсем чужими друг другу. Мне пришлось нести мой крест, но Господь помогал мне. Муж не только оценил мою сестринскую любовь к нему, но и охотно принял мое свидетельство о Христе. Вскоре мне стало ясно, что Господь помиловал и спас его. Напрасно несчастный на фронте желал себе смерти. Отец Небесный не хотел смерти грешника, а здесь он открыл ему дверь в обещанный отцовский дом. Теперь моя душа спокойна, потому что мой несчастный муж обрел вечный покой на родной земле. После того, как я исполнила свой долг, а мое свидетельство о Христе как моей, так и его матерью было резко отклонено, я решила навестить еще мою несчастную тетю и возвратиться потом, уже навсегда, в Америку, к моей госпоже, которая, я знаю, с радостью снова примет меня. Вот, пожалуй, я вам все и рассказала. Благодарю вас за доброе известие о моем двоюродном брате. Ну а как поживают его жена и моя тетя? Это хорошая христианская семья, в которой вы будете себя чувствовать уютно. Благодарю вас за доверие и радуюсь с вами, что вы крест свой не зря взяли на себя. А вот и Заровце перед нами. Красивая деревушка. Может быть, вам в ней понравится? Я тоже приехал только в гости, а теперь строю здесь дом. Не хочу показаться высокопарным, но скажу, что я понял очень важную вещь. Мы, словаки, обязаны общими силами трудиться над строительством нашего общего дома, освобожденной Родины. К новостям, занимавшим заровчан, таким образом прибавилось еще и известие о том, что к тетушке Сениной в гости приехала племянница из Америки. Так как старушка переселилась в дом пастора, гостья остановилась у Цили Сениной, которой очень пригодилась помощь этой здоровой и трудолюбивой женщины. Работа у них теперь вдвое спорилась. Тихо стало в доме пастора с тех пор, как мать его оставила. Она заботилась о доме и о дворе, ходила на птичник, в сад и в хлев. Нередко она появлялась и в комнате сына, чтобы принести ему белье и починенные носки или чтобы только что-нибудь спросить у него. После того, как пастор вернулся без нее, вокруг него воцарилась тишина. Утром Иосиф наводил порядок в его комнате. К завтраку, обеду и ужину пастор выходил в столовую, а комната матери была закрыта. На первом этаже устроилась тетушка Сенина с Иосифом. Туда также приходили и люди, желавшие поговорить с духовным наставником. Если бы пастор Моргач чувствовал себя виноватым перед матерью, он эту тишину и одиночество принял бы за наказание. Но совесть его была чиста, он чувствовал лишь боль от сознания того, что любящая добрая мать его оставила. Когда он на вокзале попросил простить его, если он ее когда-нибудь обидел, она со слезами обняв его, уверяла, что он ей всегда был добрым сыном. О таких расставаниях говорил Христос. Недавно старший Воротов ему пожаловался. «Поверьте, господин пастор, иногда просто сбежал бы куда-нибудь из дома. Когда-то я был очень жестоким, грубым человеком. Домашние меня боялись, и если я улыбался, им казалось, что они в раю. Сегодня, когда Иисус Христос сделал меня тихим и нежным, когда я стараюсь дать им любовью все, что упустил, меня никто не понимает. Жена, дети, теща, мать, невестка – все обходят стороной, будто не замечают меня. Иногда они весело беседуют, а как только я захожу в комнату, сразу умолкают или расходятся в разные стороны. Если бы они раньше такое посмели, я бы им показал. Хуже всего, когда я утром читаю Слово Божье. Тогда они садятся так, чтобы ничего не слышать, или ищут себе работу, опять-таки, чтобы не слушать меня. Раньше теща потихоньку натравливала на меня мою жену, теперь она это делает открыто. Я чувствую, что они провоцируют меня на ссору с ними. Ах, трудно сказать, как сатана искушает меня и моих домашних. Поверьте, господин пастор, Я в моем доме совершенно одинок.
2: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

есть один только путь и одна только жизнь, и одна только правда на свете, и одна лишь любовь. К ней душою стремись, ею связаны Божьи дети. Есть один только мир и одна только скорбь, и один только крест, крест Голгофский, и к нему ты шаги свои, странник, ускорь, если тягостен путь тебе скользкий. Есть один только путь, что Христос проложил, и одна только жизнь в Божьем Сыне, и одна есть любовь. Ею Бог возлюбил человека в безводной пустыне. Есть один только мир, мир, что Бог нам дарит после плача души покаяния. Есть одна только смерть, ею каждый умрет и получит за жизнь воздаяние. Есть одно воскресенье, и суд есть один, верный суд, и не будет иного. Верь в спасение, что нам даровал Божий Сын. Верь в могущество Божьего Сына. Есть один только Бог. Ты душой поспеши к Его истине, свету и жизни. Исполняйся любовью и к миру стремись, и воскреснешь в небесной.

только путь, есть одна только жизнь и одна только правда на свете, и один только Бог, ему, друг, посвяти детство, юность,

0: Дух Святой положил на сердце апостолу Павлу следующие слова о последнем времени. Мы их находим в первом послании к Тимофею, 4 главе. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно, и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юности твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя».
1: Покайся, покайся!

Покайся, пока еще живы, в душе приглашенья любви. Ответь же на Божьи призывы. Покайся, покайся.

несколько лет назад вступил в силу новый закон католической церкви. Известно, что до сих пор Папа Римский был облечен в почетное звание наместника Иисуса Христа на земле. Теперь же он имеет это звание по закону, то есть он юридически оформлен на данную должность. До такого не дошел еще ни один папа в течение всей истории католической церкви. Данный закон усматривает, что во всем мире должно быть создано одно братство, которое соединило бы всех верующих и неверующих. Слово «братство» обозначает католическое исповедание с членством всех живущих на земле. Кроме того, должен быть один руководитель, и это Папа Римский. Совершенно новое понятие влагается в слово «миссионерствовать» или «благовестие». Один из кардиналов объяснил значение данных слов. «Миссионерствовать» обозначает «идти к другим народам», но не с целью принести им благую весть, а с ними друг у друга учиться их религии. Отныне за братьев и сестер признаются не члены по вероисповеданию, а весь мир со всеми вероисповеданиями и даже языческими. Закон располагает жуткой строгостью. Например, в одном из параграфов сказано: «Если кто скажет, что учение о крещении детей является неистинным, да будет исключен». Или: «Если кто скажет, детей нельзя признавать членами после крещения, потому что они еще не умеют верить, да будут исключены». В законе указано, что католическая церковь не терпит отлагательства времени, то есть растяжения их плана. Все вероисповедания и миссии должны быть объединены под ихним руководством. Вершиной спасения они, как и прежде, объявляют Марию.

усматривая, что время очень ответственное. Хочу сегодня говорить из послания к Ефесянам 5:15-16. Читаю. Итак, смотрите. Поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. В этих двух стихах выделяются слова «смотрите», «осторожно», «дорожа временем» и «дни лукавы». В истории человечества известен случай из жизни Гая Юлия Кесаря, жившего с 100 по 44 годы до нашей эры. Однажды его жена имела сон, предупреждение. И кроме того, Цезарю не здоровилось, поэтому он по просьбе жены в этот день решил не участвовать в заседании Сената. Но его лучший друг, приемный сын Брут, уговорил его принять участие на заседании правительства. И он подался уговорам. По дороге в Сенат ему сунули в руку записку. Полагая, что это очередная просьба, он сунул записку в карман, сказав: «Завтра будет день, тогда и разберем». Но в записке не было просьбы, а предупреждение о готовившемся покушении на кесаря. Через 2 часа он был убит. Притом убийством руководил его приемный сын Брут, которого Цезарь буквально обожествлял. Для кесаря завтрашний день не настал. День оказался настолько лукавым, что он потерял жизнь. Сколько людей на земле, которые точно так не дорожили временем и имели Священное Писание, в котором божественное предупреждение, но точно так, как и кесарь, погибли. Все призываются смотреть, осторожно поступать, дорожить временем, ибо дни лукавы. В своей молитве Моисей говорит, Псалом 89:12, «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Человек, который был другом Божьим и был ближе к Богу, чем кто-либо, говорит такие слова: «Научись счислять дни наши, чтоб приобрести сердце мудрое». И эти слова принадлежат кратчайшему из людей. Он же говорит: «Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук». Псалом 89:9. Годы проходят, как звук, как эхо в лесу. Среди нас и много седых, которые также скажут: жизнь прошла незаметно. Я и сам многих из присутствующих знал в молодости. И вот теперь большая часть жизни позади. Незаметно пролетели десятилетия, теряем лета, как звук. Хорошо, кто годы использовал для служения Господу. Хорошо, кто пользовался временем, как говорит апостол Павел в послании к Колоссянам 4:5, ибо в Откровении 10:6 сказано: «И времени не будет». Время, как таковое, после этого стиха еще будет в продолжении тысячелетнего царства, но времени благодати уже не будет, ибо год божественной амнистии придет к концу. Поэтому мы говорим вместе с пророком Осии 10:12, время взыскать Господа для всех, не знающих Его, как Спасителя. Когда пророк Софония передал слова Господни: «Ждите меня, говорит Господь», а Агей 2:7 предсказал: «И придет желаемый всеми народами». И можно сказать, вся история человечества есть ничто иное, как ожидание чего-либо, но в данном случае Мессии, правда, с разных дистанций. Уже древний пророк из Месопотамии, Валаам, придя в пределы обетованной земли, говорит о Христе: «Вижу Его, но ныне еще нет. Зрю Его, но не близко». Число 23:7, 24:17. Пророк видел далеко вперед. Он видел первое пришествие Христа на землю. Примерно за 1500 лет вперед царь Давид, Псалом 68:4, жалуется: «Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего». Ожидание Давида, Бога своего, настоящий образец для всех любящих Господа. Евреи ждали Мессию.
Они ожидали, когда же придет лето благоприятное, год юбилейный, год божественной амнистии или год искупленных моих. Псалом 61 и Исаия 63. Когда же вместо унылого духа они получат славные одежды? Знаком мне один служитель, который был вторично осужден отбывать срок в вузах. И это за исповедание благовестий. Будучи небольшого роста, ему в лагере выдали в насмешку самый большой размер одежды. Выстроены заключенные во дворе лагеря, офицеры и охрана закатывались от смеха над братом, у которого рукава были намного длиннее рук. Брат молча стоял пред огромной массой и ожидал, когда же они надсмеются над ним. Когда же, наконец, масса вдоволь надсмеялась, он спросил, позволительно ли мне сказать несколько слов? Ему дозволили. Пред всеми он объяснил, за что он сидит и страдает, и как Господь даст ему славную, весомую одежду, и что Господь в свое время и его уста наполнит смехом. У офицеров и у заключенных прошел смех, и все замолчали, став серьезными, и молча слушали его. К концу речи брату по приказу офицера дали шерстяные одежды, что в условиях лагеря почти не бывает. Так ожидали все евреи, когда вместо унылого духа даст им славная одежда. Исаия 61:3. Язычники также ожидали, когда же придет желаемый народами. Самый выдающийся древнегреческий философ Платон, живший 429-347 годы до нашей эры, писал: «Мы будем ждать его, будь он Богом или исполненный божественного духа человек, который научит нас исполнять наши религиозные обязанности и устранит тьму от глаз наших». Даже в преисподней ждали благовестия Христова. 1 Петра 3:19 и 4:6. Ждали, когда же будет дан божественный выкуп за их освобождение. Все ветхозаветные ожидали, что должно наступить особое время, как говорит Аввакум 2:3-4. «Жди его, ибо непременно сбудется, не отменится, праведный своею верою жив будет, верою спасаться, верою жить».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе Сатурна.

Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачи по книге Ллойд Джонса Мартина «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. В нашей предыдущей передаче мы говорили о наказании. Бог использует наказание для того, чтобы поработать над нашими конкретными проблемами. Что же это за проблемы? Вот пример одной из них. Духовная гордыня или духовное превозношение — страшная опасность, которая подстерегает человека на всем протяжении его жизни. Если Бог в своем милосердии и любви дарует нам некий необычный духовный опыт, то дьявол может попытаться обернуть его против нас. Другая опасность — самонадеянность. Бог наделяет людей дарами. И, к сожалению, часто человек начинает гордиться этими дарами, полагаться на себя и воображать, что теперь Бог ему не нужен. Существует еще одна опасность, также достаточно тонкая. Нас тянет мир. Мирское мировоззрение, мирской образ жизни. Нет, человек не решает намеренно и сознательно вернуться к прежней жизни в мир. Человек словно бы соскальзывает в мир, не замечая этого. Поэтому Бог допускает наказание, чтобы он опомнился и остановился в своем движении вниз. «И чтоб я не превозносился, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня». 2 Коринфянам 12:7.

Тема нашей передачи сегодня – «Школа Бога». Давайте прочитаем библейский текст. Послание евреям, 12 глава, с 5 по 11 стих. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей — для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Итак, мы убедились в том, что принципиальное учение этих стихов заключается в следующем. Бог, как наш Небесный Отец, в своей безграничной благодати и доброте воспитывает и наказывает нас. Таким образом, Он вырабатывает в нас определенные качества и способствует нашему освящению.

прощению. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Но это еще не все. Автор, кроме того, учит нас, что наказание, даже если его применяет Бог, не действует автоматически. Мы должны понять и применять это научение, чтобы извлечь из него пользу. Прежде чем приступить к разговору об этом, позвольте мне еще раз повторить. Наказание может принимать много различных форм. Оно может прийти в виде трудностей в бизнесе, личного разочарования, например, предательства друга, или в виде болезни. Но совершенно очевидно, что все это происходит в равной мере и с нехристианами. Поэтому никогда не следует утверждать, что любое нежелательное событие обязательно является Божьим наказанием. На испытание и наказание можно реагировать по-разному. И есть три вида очень неправильной реакции. Первый и очень опасный – пренебрежение к наказанию. «Сын мой, не пренебрегай наказание Господня». Пренебрегать чем-то означает не обращать на это что-то никакого внимания или вообще не допускать, чтобы оно оказывало на нас какое-то влияние. Вместо того, чтобы хорошенько задуматься над причинами наших бед и предоставить внешним трудностям совершать в нас внутреннюю работу, мы изо всех сил стараемся проигнорировать наказание, как можно скорее отряхнуться от него. Мы живем в эпоху, когда люди боятся истинного чувства. Миром правит холодность и жестокость. Многие вещи, уродующие современную жизнь, никогда бы не произошли, будь люди более чуткими. Но мы обкрадываем сами себя, надеваем маску самоуверенности, и она постепенно прирастает к нам. В результате, когда события поворачивают в нежелательную сторону, и Бог наказывает нас, мы пропускаем это мимо ушей. Писание со всей определенностью и строгостью предостерегает нас. Нет ничего более опасного для души, чем культивирование в себе холодного, обезличенного отношения к жизни, ставшего в наше время столь распространенным. Именно поэтому так ослабели семейные узы между мужем и женой, между детьми и родителями. Именно поэтому люди с такой легкостью пренебрегают своими обязанностями и позволяют себе нечуткость по отношению к окружающим. И это холодное, обезличенное отношение к жизни намеренно пропагандируется и всячески поддерживается. Оно может войти и в жизнь христианина. Тогда он пренебрегает даже Божьим наказанием. Вторая неправильная реакция на наказание — опустить руки, впасть в окончательное уныние. Возникает соблазн сдаться, бросить все и причитать о том, что надежда ушла навсегда. Мы говорим: «Мне этого не выдержать», и начинаем думать, почему все это произошло. Мы даже сомневаемся в справедливости Бога. Мы ропщим и жалуемся, и можем даже затаить на него обиду. Эти христиане из иудеев не удомевали. Разве это правильно? А может, христианская вера не истина? Они начали вновь обращаться к своей прежней религии. Именно по этой причине было написано послание к евреям. Бог испытывал их, и они ослабевали. Нам всем знакомо это. Мы не первые и не последние, кто через это проходит. Читая псалмы, мы часто видим, что и псалмопевец Давид находится именно в этой фазе. И тем не менее, такая реакция на Божий упрек и его отеческое научение абсолютно неверна. И третья неправильная реакция — ожесточение, горечь. Наблюдайте, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда и чтобы им не осквернились многие. Послание евреям 12:15. Печально, но есть много людей, которые кажутся очень милыми и дружелюбными до тех пор, пока их не постигнет удар. Тогда они исполняются горечи и печали. С ними становится трудно общаться даже тем, кто искренне пытается помочь им. Они уходят в себя.
Им кажется, что весь мир против них. Помочь им невозможно. Горечь и ожесточение проникают в самые глубины их души и проявляются даже в выражении лица. Создается впечатление, что перед вами другой человек. Свое истинное лицо мы показываем, когда тем или иным образом реагируем на испытания. Испытания выявляют, действительно ли мы дети Божьи или нет. Люди, далекие от Бога, как правило, реагируют на неудачу ожесточением. Иногда горечи или цинизму на какое-то время могут поддаться даже дети Божьи. Тогда их надо предостеречь, чтобы они не позволили этому горькому корню прорасти глубоко. Если мы виновны в какой-либо из этих трех неправильных реакций, то что бы с нами ни происходило, это нисколько не мешает нашему духовному развитию. Даже Божье наказание не принесет никакой пользы. Если мы с легкостью отряхнемся и пойдем своей дорогой, если мы ослабеем и впадем в уныние или ожесточимся, то оно бесполезно. Автор послания призывает нас относиться к таким вещам правильно и прежде всего научиться вести себя так, как подобает совершеннолетним сыновьям, а не младенцам. Автор, по сути, утверждает: вы забыли наставление, в котором к вам обращаются как к зрелым мужам. Вы уже не малые дети. Детям всегда кажется, что с ними обращаются сурово, что родители несправедливы к ним и что они не заслужили наказания. Это детская реакция. Духовно некоторые из нас так и остаются младенцами. Но автор послания говорит: помните, вы зрелые мужи, вы взрослые сыновья. Так реагируйте соответственно, подтянитесь. Хватит ныть и плакать, хватит вести себя, как маленький ребенок, и дуться. Так что же мы должны делать, как взрослые люди? Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». По книге Ллойд Джонса Мартина «Духовная депрессия». Тема нашей передачи сегодня – «Школа Бога». Во-первых, автор указывает, что мы забыли утешение, которое предлагается нам как сынам. Мы забыли Писание. Если бы мы прочли хотя бы только одну книгу притч, серьезно задумались бы над ней и применили написанное в ней к своей жизни, то никогда уже не реагировали бы таким образом. Всякий раз, сталкиваясь с очередным испытанием, мы не должны смотреть на него в отрыве от всего остального. Попробуйте мысленно поместить его в контекст Библии. Когда что-то не ладится в жизни нехристианина, то в его распоряжении нет ничего, кроме мирской мудрости, которая далеко не всегда помогает. Христианину же следует сразу задаться вопросом, что по этому поводу говорит Писание, и затем применить к себе учение Библии. Как часто мы забываем об этом и ведем себя так, как будто мы не христиане вовсе. Давайте помнить, что мы взрослые дети Божьи, и поэтому нам следует оценивать все в свете Божьего Слова. Во-вторых, как сказано в стихе 5, необходимо прислушаться к доводам Слова Божьего. «Вы забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам». Слово Божие не просто утешает нас, оно беседует с нами, наставляет нас. Есть люди, читающие Писание из чисто сентиментальных побуждений. Но мы должны всегда следовать за логикой рассуждения и прилагать весь свой ум, чтобы понять его. Писание не предназначено для убаюкивания. Мы должны вникать в доводы и следить за нитью рассуждения. Великий довод, приведенный здесь, заключается в следующем. «Бог есть мой духовный отец». Отец новой жизни, которая во мне. Он наказывает меня, потому что я его чадо.
больше не принадлежу к миру. Он ради меня послал на смерть своего сына и тем предуготовил мне небеса. Этим он показал свою любовь ко мне, и все, что Бог делает, он делает для моего блага. Но на этом рассуждение не заканчивается. Мы должны проследить за его ходом вплоть до стиха 11, где автор говорит о мирном плоде праведности, который дается наученным через него, то есть через наказание. Ключ к пониманию находится именно во фразе «наученным через него». Только людям, прошедшим научение, происходящее с ними событие приносит пользу. Каким образом Бог научает нас? Помещая в свою школу. Таков смысл греческого слова, переведенного здесь как «наученные». «Наученные» значит «прошедшие Божью школу». Таким образом, наше обучение носит двойной характер. Мы нуждаемся в общих упражнениях, чтобы поддерживать тело в тонусе. Однако в стихах 12 и 13 даются более конкретные указания. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Ослабевшие колени наводят на мысль о хромоте и потребности в физиотерапии. Вы нуждаетесь не только в лечении суставной болезни, но еще и в программе восстановительных упражнений. Одного массажа недостаточно. Сам пациент должен активно двигаться. Итак, мы предоставляем Божьему Слову проверить нас. В момент любого печального события, начиная с разочарования и кончая смертью любимого человека, мы должны сказать: «Я нахожусь в школе. Тут есть какая-то причина. Что я делаю не так? В чем моя проблема? Может быть, в каком-то смысле я свернул с верного пути?» Прочитайте Псалом 118. «Благо мне, что я пострадал. Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню». Мы не осознавали, что медленно сползаем. Но скорбь заставляет нас задуматься и сказать: «Я благодарю Бога за все, это полезно для меня, благодаря этому я стал лучше». Всегда следует спросить себя: «А не был ли я небрежен в моей духовной жизни? Или, может быть, я забыл Бога? Не вознесся ли я слишком высоко? Не впал ли в самодовольство? Не согрешил ли? Не обидел ли кого?» Мы разбираемся в самих себе, пытаясь докопаться до причины, и мы делаем это тщательно. В этом нет ничего ни радостного, ни приятного. Тем не менее, мы должны забираться в самую глубь, какую бы боль это нам ни причиняло. И мы должны делать это честно. Во-вторых, если мы находим в себе грех или духовную вялость, что-либо плохое или недостойное, нам следует немедленно признать это. Затем открыто и до конца исповедоваться перед Богом. Это важнейшая часть научения. Мы никогда не изменимся к лучшему, если не будем делать этого. Порой бывает полезно признаться в грехах и перед людьми. Это не всегда необходимо, но, прислушиваясь к голосу наставника, мы должны повиноваться ему и говорить: «Я сделаю это, что бы мне это ни стоило». Мы дошли до стиха «Укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено». То есть автор говорит нам, чтобы мы взяли себя в руки. Здесь опять будет полезная иллюстрация с суставами. Любой, когда-либо страдавший ревматизмом, знает, что инстинктивно мы склонны защищать и беречь болезненные места. Если у меня болит колено, я стараюсь его не сгибать. И точно так же мы поступаем в духовной сфере. Но автор послания призывает нас именно к тому, чтобы мы перестали цацкаться с больными суставами. Самое лучшее для них — это движение. Вы возражаете: «Но у меня нет сил, чтобы это делать». Тренер отвечает: «Укрепи их,
Стой прямо, будь готов к движениям. Чем больше ты будешь двигаться, тем лучше для твоих суставов. Поддерживайте суставы в гибком состоянии, не давайте им окостенеть. Это справедливо для физического мира и в равной степени для духовного. Некоторые люди, проходя через испытания, приобретают застывшую, негибкую позу. Они страшно жалеют себя и ждут того же от окружающих. «Избавляйся от этой позы», — говорит тренер. «Встряхнись, укрепи опустившиеся руки и ослабевшие колени, подтянись, вспомни, ты взрослый человек, соберись». Что еще? В стихе 13 нас призывают ходить прямо ногами нашими. Если вы идете по дороге ухабистой, кривой, то вы можете усугубить смещение суставов. Если же выровнять дорогу перед хромым человеком, то хождение по ней будет способствовать исцелению. Обратите внимание на важность прямой дороги. Духовно это означает вот что. Проделав все то, что мы здесь рассмотрели, говорим себе: «Да, я заблудился, я должен вернуться на прямой и узкий путь». Мы возвращаемся на путь святости, на магистраль Бога. Мы в очередной раз осознаем потребность в дисциплине и выпрямляем дорогу для наших ног. А затем, когда мы вновь идем по пути святости, то обнаруживаем, что наши ослабевшие колени укрепились. Последнее наставление мы находим в стихе 14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». «Старайтесь» означает «добивайтесь», «всеми силами стремитесь к миру и святости». У меня не укладывается в голове, как может кто-то говорить о пассивности, когда речь идет о пути к святости. Автор послания призывает нас прилагать все возможные усилия, напрягать волю, чтобы жить в мире с окружающими и быть святыми. В нашем стремлении к этому мы должны не щадить себя. Вот упражнения, через которые Бог проводит нас в своей школе. Таким путем Он действительно превращает нас в своих детей, в которых с каждым днем все ярче и ярче проявляются семейные черты. Но я признаю, что этот процесс очень болезненный. Но прислушайтесь к обетованию. Наказание наученным через него доставляет мирный плод праведности. Не беспокойтесь о боли, она кратковременна. Продолжайте тренировать застывшие мускулы, и вскоре вы обнаружите, что они приобрели упругость. Не оставляйте упражнений. Ваш труд принесет плод праведности, ибо Бог воспитывает нас для вечного блаженства и славы. Помните также того, к кому мы направляемся. Без святости никто не увидит Бога. Если мы хотим увидеть Господа, то должны очень тщательно выполнять задания в Его школе. Если мы не обращаем внимания на Его требования, то это свидетельствует о том, что мы либо не осознаем, кем являемся, либо мы не Божьи дети. Если мы в самом деле хотим прийти к Богу и попасть на небеса, то должны делать с усердием все, что Он говорит нам. Только тогда мы станем соучастниками Его святости. И, наконец, к самому большому своему утешению, посмотрите на того, кто подчинился всему этому и кто принял на себя наше наказание, чтобы избавить от него нас. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости перетерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божия. Он знал, что такое посрамление, но выдержал все ради той радости, которая ему предстояла. Так что, когда вам кажется, что наказание слишком болезненно и его слишком много, то в дополнение ко всему уже сказанному только посмотрите на него. И вы обнаружите, что все, что казалось таким болезненным, постепенно отступило. Отступило даже в этой жизни. А слава засияла ярче, и вы пожали дивный урожай праведности, мира и радости в Боге.

вы прослушали передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды», и сегодня мы имеем тему «Пребывание в любви Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 стиха по 10. Христос говорит: «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Второе место Священного Писания, книга пророка Исаии, 5 глава, читать буду с 1 по 7 стих. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды. А он принес дикие ягоды. И ныне, житель Иерусалима и мужа Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разруши стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль». Так говорит пророк Исаия от лица самого Господа. Виноградник Божий – это дом Израилев, и мужи Иуды, как написано, любимое насаждение его. Сколько заботы Господь проявил об этом чудесном винограднике. Начиная от Авраама, Исаака, Иакова, Моисея и всех остальных великих пророков, до времени Иисуса Христа, Господа нашего и Спасителя, Господь заботился о народе своем. Так заботился, как не заботился ни о ком другом. Пришедший на землю Господь наш Христос Иисус говорит о себе, что Он есть истинная виноградная лоза. Господь мой, Отец мой, это виноградарь, а вы, те, которых я создал любовью своею,
которые приблизил себе через веру, через пролитую кровь на Голгофском кресте, вы являетесь веточками на этой лозе. Иисус Христос не говорит о том, что Он является виноградарем. Нет. Он говорит о себе скромно. Он только виноградная лоза в этом чудесном саду, который называется планета Земля. Пророк Даниил говорит, что времени Израиля было очень много, и благословенного времени, когда Господь послал великих пророков, когда необыкновенные чудеса совершал Господь силою и славою Своею посреди Своего народа. 69 седьмин. И вот они закончились приходом Господа нашего Иисуса Христа, а точнее отвержением Иисуса Христа как помазанника Божия, как Мессии самим же народом Божьим. Время язычников наступило. Эти два дня, как 2000 лет, как говорит пророк, называется временем благодати Христовой. Это есть время Церкви Христа, вплоть до дня ее восхищения на облако. Так нас учит Святое Писание. Сегодня время благоприятное. Сегодня те, которые претендовали быть самыми главными, самыми лучшими, и которым Господь дал это великое право, забыли о своем предназначении. С отвержением Иисуса Христа Господь обратил свой лик на народы. Он отвратил свой лик от Израиля и обратился ко всем племенам земным. Он сказал когда-то: «Придите ко мне все». «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Слова Иисуса Христа. «Придите все». Кто это все? Только ли евреи? Только ли римляне? Только ли греки? Нет, все. Все люди земли, которым открыта благодать Господня, которую они могут принять верою во Христа Иисуса как личного своего Спасителя. И многие миллионы пришли, откликнулись на зов Иисуса Христа и сделались маленькими веточками на великой лозе нашего Господа. Наступило время язычников. И это время уже длится, как я сказал, почти 2000 лет. Сегодня, пожалуй, не осталось ни одного народа на земле, который не слышал бы о Иисусе Христе, как о Спасителе от грехов. Сегодня каждая нация, каждое племя имеет представителя в Царстве Небесном. Иисус Христос говорит сегодня нам: «Прибудьте во Мне». Пребывать в Нем, пребывать на лозе Иисуса Христа, это значит быть в великом счастье. Это значит отвратиться от всякого несчастья. Это значит жить в обетовании Иисуса Христа. Это значит быть с Ним одно целое. При крещении Иисуса Христа, Господа нашего, Отец возгремел с небес голосом Своим: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Второй раз Господь об этом же самом сказал ученикам Иисуса Христа на горе Преображения. И третий раз Он подтвердил необыкновенную любовь к Сыну Своему, Спасителю мира, когда воскресил Его из мертвых. Иисус Христос, Сын Божий, говорит о Себе в 14 главе, мы можем читать Евангелиста Иоанна: «Я есть путь и истина и жизнь. Для всех да будет известно, что никто не может прийти к Отцу, как только через Меня». Слова Иисуса Христа. В этой же главе мы читаем: «Я, — говорит Христос, — и Отец одно». А для нас? Что для нас пребывание во Христе Иисусе? Пребывание жизненно необходимо каждому человеку. Потому что если ты называешься христианином и не будешь пребывать в Нем, то это название для тебя ничего не будет значить. В 4 стихе Евангелиста Иоанна мы прочли с вами: «Прибудьте во Мне». «Прибудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою,
если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Здесь Господь подчеркивает совершенную и полную зависимость веточки от лозы, христианина от Христа. Поэтому пребывание в нем, пребывание во Христе, пребывание на лозе Христа жизненно необходимо всякому верующему в Него. Иисус Христос – это наша жизнь, это наше очищение, это наше освящение. Как апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, Он есть премудрость, праведность и искупление. Чтобы мы слились с Ним, Он стал человеком. Чтобы Он жил в нас, мы им возрождены для духовного общения. Давайте мы прочтем из 17 главы Евангелиста Иоанна несколько чудесных стихов. В этой удивительной молитве, первосвященнической молитве Иисуса Христа своему Отцу, выражаются мысли относительно нас, простых людей земли, тех, которые называют себя веточками на лозе. Читаю 6, 11, 19, 21 и 26 стихи Евангелия от Иоанна 17 главы. Господь говорит, «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы». И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня. И я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Из прочитанного видно, что, пребывая в Нем, во Христе Иисусе, мы можем купаться в лучах Его любви, в Его обетованиях. Но что же говорит нам Господь еще? Вот вторая главная мысль. Пребывание в любви Его. В этой же 15 главе, в 9 стихе и в 10 мы читаем. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас». «Пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви». Здесь есть условие «если». «Если заповеди мои соблюдете, тогда вы сможете пребыть в любви моей». Иначе что же это за пребывание в любви Иисуса Христа, если мы заповеди Его не соблюдаем, но наоборот, отвергаем. Это очень важная деталь нашей христианской жизни. Жить жизнью Иисуса Христа, жить жизнью Его любви. Иногда человек может хвалиться самим собой. Иногда человеку кажется, что он велик в своих глазах. Но вот Господь допускает какое-то испытание и смотрит на этого человека. Что с ним случается? Как будто в благополучии он был силен, мудр, здоров, крепок. Но когда постигает его какое-то несчастье, какая-то скудость, потеря здоровья, что с ним получается? Господь говорит, чтобы мы были веточками на лозе Христа и полностью принадлежали этой лозе. Чтобы мы не были сухими, теми, которые извергаются, и сжигаются. Чтобы не быть таковыми, нужно пребывать не только в нем, но и в любви его. Может ли шкатулка, хотя из-под драгоценностей, хвалиться своим величием, если она перевернутая, на дне которой уже ничего нет? Всем известно, что англичанин Чарльз Спёрджин был великим проповедником и в то же время был скромным человеком. Он смотрел на других проповедников, проповедующих Писание в своих церквах, и удивлялся их
надутому пустословию. Как-то он сказал об одном человеке, что тот называться может таким именем – Грандиоз Великолепович Проповедник. Грандиоз Великолепович. Как это звучит? Если сын ничего не может творить, Господь говорит, сам от себя, без отца, то как мы можем творить без него или делать что-то без него? В Евангелии Иоанна, так мы читаем, в 5 главе, Иисус Христос подтверждает эту же мысль еще раз в этой же главе, которую мы с вами прошли, 5 стихом. «Без меня не можете делать ничего». Наверное, больше других это сознавал апостол Павел. Он был действительно ничто в своих глазах. Он не хвалился, и он говорил: «Не полезно мне хвалиться, потому что перейду к откровениям Божьим». Он ставил себя ниже других братьев. Он понимал, что без Иисуса Христа он не в силах выполнять его поручение. Но однажды он сказал так. Об этом мы читаем Филиппийцам 4:13. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Могу благовествовать, могу исцелять, могу творить чудеса, все могу, но в укрепляющем меня Господе». Он говорит о немощи своей, что пребывала в нем. Когда я немощен, тогда силен. В этом мы видим полную зависимость апостола Павла от своего учителя и Господа. Вот действительно была прекрасная веточка на лозе Иисуса Христа. Вот был труженик, образ которого является для нас великим примером для подражания. Самоотвержение апостола Павла было истинной тропой для достижения его благословения. Не знаю, был ли человек более жертвенный, чем апостол Павел, трудился ли кто более так, как трудился он. Но он себя ставил ни во что. Он отдавал себя Иисусу Христу, отдавал себя церкви без остатка, совершенно и полностью. Однажды апостол Павел записал такие слова: «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли? Не знаю. Вне ли тела? Не знаю. Бог знает. Восхищен был до третьего неба. И я знаю о таком человеке. Только не знаю, в теле или вне тела. Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя передать». Он не мог это объяснить, но все-таки говорит: «Таким человеком могу хвалиться, собой же не похвалюсь, разве только немощами моими». О ком говорил апостол Павел? Конечно же, он говорил о себе. Но о том человека, который в нем был скромен до самого низкого уровня. Можно сказать, он был на самой низшей ступени, думая о себе. Однако, оценивая скромность апостола Павла, мы можем сказать, что он стоял на самой высшей ступени откровений. Кто из нас был восхищен в рай до третьего неба? Кто слышал неизреченные слова, которые невозможно передать никакими словами? Апостол Павел мог бы говорить о себе очень много. И многие достойные люди, достойные носить звание христианина, также пережили очень много. И история говорит о таких людях, которые в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, как говорит апостол Павел, и даже в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в слове самого Иисуса Христа, пребывая в Его любви, переносили различные переживания, но остались верными, остались благословенными, остались добрыми примерами для подражания нам. Но мы спросим, почему? Один ответ. Они пребывали в любви Иисуса Христа. Вот в чем был их успех. Иисус Христос говорит: «Прибудьте во мне и прибудьте в любви моей». Один мальчик очень любил Иисуса Христа и пребывал в его любви. Он хотел что-то сделать для Господа,
Но подумал о себе, что он может сделать? Он такой маленький, такой слабый. И вот однажды, во время богослужения, когда шло материальное уже служение, к нему подошел один из служителей с тарелкой для пожертвования. Мальчик сказал: «Поставьте, пожалуйста, тарелку пониже». Тот сделал тарелку пониже, еще ниже. Он сделал еще ниже. «На пол поставьте, чтобы я мог на нее встать, так как я сам себя хочу принести на служение Богу, потому что я очень люблю Иисуса Христа». Пораженный служитель не мог тогда понять, что он делает. Мальчик встал на тарелку, и глаза его светились радостью. Он отдал себя в жертву на служение своему Спасителю. Он пребывал в любви Иисуса Христа. Он не думал о себе как о личности, он думал о себе как о простой вещи. Сам себя он отдал на жертвенное служение Христу. Следующая мысль. Пребывание в Слове Его. 7 стих читаем, это 15 главы Евангелия от Иоанна. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут. Все преимущества нашего положения в пребывании в нем, в его любви, в его учении, в его словах. Это дает нам возможность благословенно нести перед Богом свой труд. Мы можем просить и можем получать просимое. Здесь звучит гарантия: если вы пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, просите, пожалуйста, и будет вам. Чего не пожелаете, просите, будет вам. Веточки питаются соком лозы. Веточка пребывает на лозе Иисуса Христа. И потому эта веточка, как живой христианин, питается соком Иисуса Христа в духовном смысле. Живительный сок – это Слово Господне. Это то, что мы держим в своих руках. Это то, что мы называем Святым Евангелием Библии. Слово Божие, написано, пребывает вечно. Это Слово Божие есть сила для всякого просящего. Если мы пребываем в любви, если пребываем во Христе, если соблюдаем заповеди Его, это значит, мы пребываем и в Слове Его. Иметь в руках Божественное Слово, иметь великое преимущество перед теми, кто не имеет Его. Все преимущества наши в Нем, в Его любви, пребывании в Его Слове. И когда человек имеет какой-то неразрешенный вопрос, он обращается к Святому Слову, и из Слова Божия он получает совершенный, правильный, единственный ответ. Пребывать в Слове Его – это значит соблюдать Слово Его. Это жить так, как учит Слово Его. Это значит Слово Его держать не где-то в сундуке, а у себя на столе, читать его каждый день, изучать его искренно и сердечно. Пребывание в Слове Его дает великие благословения каждому изучающему это Слово. Всем известно, если на дереве нет коры, дерево погибает, потому что кора способствует движению сока от недр земли до самой вершины этого дерева. Я наблюдал однажды, как молодые люди перетягивали проволокой деревья, и эту проволоку протягивали от дерева к дереву. Прошло некоторое время, и я увидел, стволы, перетянутые проволокой, засохли. Почему? Потому что не было движения сока. Если мы являемся веточками на лозе Иисуса Христа, то на нашей веточке не должно быть удавки. Свободно сок должен идти от лозы к веточке. Свободное движение Духа должно быть от Иисуса Христа к христианину. Вот что значит
пребывание на нем, пребывание в Слове Его, пребывание в любви Его. Но может случиться так, что христианин уже давно не чувствует движения Духа внутри себя. Он уже засыхает, он уже увядает. Что же делать ему в таком случае? Следует обратиться к Иисусу Христу, который может исправить это положение. Да, это положение исправит Господь, как в свое время на протяжении долгого времени исправлял народ израильский через пророков, через подвижников. Но если ты, друг мой, отвергнешь Иисуса Христа, как отверг Господа Саваофа народ израильский, тогда ты останешься сухим. Тогда ты останешься в таком положении, что кто-нибудь тебя возьмет и бросит в огонь. Написано, а такие веточки собирают и сжигают. Господь наш не хочет, чтобы мы были сожжены в гневе Его. Господь хочет, чтобы мы жили. Господь сегодня показывает нам Голгофу. На этой Голгофе висит Иисус Христос. Его живительная влага оттуда исходит. Там мы можем оставить свои грехи. Там мы можем получить прощение. Там можем приобрести вновь благословение и жизнь. Дорогой друг, если ты не можешь назвать себя веточкой на лозе Иисуса Христа, то у тебя есть реальная возможность это сделать. Приди к Нему. Он хочет, чтобы ты был на Нем, чтобы ты зависел от Него, чтобы Он давал тебе жизнь, чтобы ты не погиб, как погибают сухие ветви. Коснется Господь тебя словом Своим. Не оттолкни Его, не заглуши Его зов, приди к Нему. Он для того и распялся на кресте, чтобы дать тебе жизнь, как лоза дает жизнь веточке. Господь да благословит тебя сделать это правильное решение, покаяться пред Ним и служить Ему. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: молодежь из соседнего города. Гости попросили подростка повторить рождественскую программу, в которой вместе с другими принимали участие и дети Каратаевых. Но из-за Сережи сюжет постановки неожиданно пришлось изменить, что вызвало много рассуждений в конце собрания. Послушаем, что же произошло.
1: Дедушка, ты даже не представляешь, что сегодня Сережа натворил.
2: Когда же это он успел?
3: На молодежном собрании.
4: Да, наш пострел везде поспел.
2: Что же это он на собрании мог натворить?
5: Ничего особенного.
4: Да.
3: А ты не отпирайся.
1: Представляете, мы сегодня гостям показывали нашу рождественскую программу. Помните, которую мы на Рождество приготовили для малышей?
2: Как же, конечно, помню. Но что же вы весной теперь начинаете эту рождественскую программу показывать?
4: А там одни гости пришли. Так они и слышали, приехали. Так они слышали, что эта программа очень интересная, и попросили нас показать ее.
1: И знаете, что Сережка сделал?
2: Наверное, слова свои забыл.
6: Да нет, дедушка. Оказывается, он у нас настоящий режиссер.
2: Ай, вот оно что.
4: Да, уж он не режиссер, а, скорее всего, драматург.
2: Что-то я не пойму, что же он сделал? Вы расскажите мне лучше по порядку.
1: Дедушка, мы рассказывали про Иосифа и Марию. Как они поехали в Вифлеем на перепись. И как искали место гостиницы.
4: Да, у Сережки была роль хозяина этой гостиницы.
2: Да, я помню. У него очень хорошо получилось тогда на Рождество.
1: А сейчас получилось еще лучше? Ну потом!
6: Сережа сегодня решил изменить эту историю по-своему, дедушка.
2: По-своему?
6: Да, по-своему.
2: Как это по-своему?
4: Ну, Сережка, он как хозяин гостиницы, не должен ведь был пускать Иосифа и Марии к себе на ночлег.
2: Ну да.
7: А нас Сережа так увлекся, что сделал как раз наоборот.
2: Ой-ой.
1: Представляешь, дедушка?
2: Надо же.
4: Да, и мало того, что он пустил Иосифа и Марию, так он еще их угостил и даже свою кровать предоставил.
2: Видишь ты как? Ай да Сережа, ну и молодец.
6: Да. И что удивительно, так это то, что все остальные участники постановки подхватили такой ход событий и быстренько перестроились.
2: Надо же, да. Вот молодцы.
7: Так что даже никто толком ничего и не заметил. Гости думали, что так и надо, что это специально все переделали.
1: А мне пришлось и слова изменить немного.
2: Вон как.
1: Я же была ангелом, который возвестил пастухам о рожденном Христе. И я сказала, что они найдут младенца не в яслях, а в гостинице.
2: Ну и Сережа.
6: Вот так у нас получилось сегодня.
2: Да.
5: Зато собрание прошло намного интереснее. И все активно беседовали.
7: Да, насчет этого ты, конечно, прав.
6: Да.
1: И всем гостям, Надя, прямо очень понравилось.
2: Так ты, Сережа, специально это сделал, а?
5: Да нет. Я и сам не знаю, как это у меня получилось.
6: Вот видишь как.
5: Мне так жалко стало Иосифа и Марию. И я на минутку представил. Что было бы, если бы их впустили в гостиницу?
4: Ну вот, я же говорил, что у Сережки слишком живое воображение.
6: Да.
5: А потом я испугался, что вся постановка сорвется. Ну, теперь и сам удивляюсь, что вообще это хорошо обошлось.
4: Да, не один ты.
1: Значит, так и надо было?
6: Не знаю, Верочка, не знаю.
2: Да, кто знает, если бы тогда у хозяина гостиницы было бы такое же доброе сердце, как и у Сережи, то, может, спасителю мира и не пришлось бы родиться в хлеву.
1: Вот интересно, дедушка тоже сказал эти слова?
2: Какие слова?
4: А вы сказали, если бы.
2: Ай, вон как.
5: Понимаешь, дедушка? Нашу беседу после постановки мы так и назвали, если бы.

0: Ах, вон оно
1: да. что. И столько у всех набралось этих «если бы», что и не передать даже.
2: Да, Господь чудесно благословил наше общение.
1: Да, чудное.
2: А что ж вы о самом главном не говорите?
3: Точно.
4: Да, главное, даже покаяния были.
0: Да, слава Господу.
1: Да, слава Господу.
4: Мы все так рады, так рады.
1: Да, еще... очень благословенное собрание было.
0: Еще бы.
3: Мы стали перечислять все события в Библии, которых могло бы и не быть, если бы...
1: Да, если бы.
5: Вот, а пример, дедушка.
0: Да.
5: Если бы самый красивый ангел не возгордился, то и сатаны-то сейчас не было бы.
4: Если бы Ева не съела запретный плод, то и греха бы не было бы.
2: Да, за всю историю человечества набралось бы столько всевозможных «если бы»,
1: да.
2: что получилось бы, наверное, огромное число.
1: Да. Главное все-таки, друзья, чтобы мы в своей жизни
0: вот
1: старались жить
0: правда.
1: По воле Божией и не упускали отпущенных нам возможностей, особенно в деле свидетельства о Господе окружающим нас людям. Ведь это очень важно.
2: Чтобы чутко прислушивались к голосу Духа Святого в нас.
0: Истинно так.
1: Да.
0: Как говорит апостол Павел юноше Тимофею, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя.
1: Да.
4: Дедушка.
0: Ну что, миленькая?
4: Мы еще знаешь, о чем говорили?
0: О чем это?
4: Что, наверное, в вечности эти «если бы» никогда не прекратятся.
5: И особенно в аду.
0: Да, наверное.
3: И сколько там будет тех, кто слышал о Боге, но не принял Его.
2: Да. Вечность таковых будет полна постоянных сожалений.
1: Да, это так.
4: Наверное, все они только и будут повторять. Ах, если бы я принял Бога. Ах, если бы я покаялся. Это так ужасно.
0: Да, действительно.
3: Да, и верующие тоже не застрахованы от сожалений. Разве мало у нас бывает упущенных возможностей?
1: Да, сколько угодно.
3: Ведь когда могли бы мы сказать о Боге, ну, мы промолчали.
2: Или просто пренебрегли.
1: Да.
2: Хотя Бог очень побуждал нас засвидетельствовать кому-то.
1: Да.
0: И это правда. Потом такие люди страшно мучаются, сожалея, что вовремя не послушались.
1: Да, и сатана тут как тут. Он обычно сильно обрушивается на таких людей с обвинениями. И так, что трудно бывает даже устоять против этих обвинений.
0: Господь, конечно, по своей великой милости и любви прощает нас за наши упущения.
1: Да, Господь прощает, да.
2: Несомненно. И мы можем смело обращаться к Нему в таких случаях. Он обязательно простит и восстановит сердечный мир.
1: Да, слава Господу за это.
0: А кто же это покаялся?
1: В основном подростки, дети верующих родителей.
4: И знаете, что интересно? Что и проповеди никакой не было. Просто беседа, опять человек покаялась.
0: Слава Господу!
1: Да.
0: Дух Святой работает.
5: Мы в конце как раз говорили, что и у нас второй возможности покаяться. Может и не будет.
3: Да, и что если кого-то Дух Святой побуждает покаяться, то это нужно сделать сегодня, а не откладывать на потом.
0: Да, это очень важно. Ну, спасибо, родные мои. Вы сегодня меня очень порадовали. Пойду скорее расскажу Елене и Марии. Они тоже обрадуются.
1: Это такая большая радость для всех. Ну, вы бы посидели бы еще, Петр Иванович.
0: Спасибо. Но меня и так ждут, наверное. Я обещал недолго быть у вас. Так что давайте совершим молитву, и я пойду.
2: Ну ладно, раз такое дело, то не будем вас задерживать.

«Человек предполагает, а Бог располагает», гласит мудрая народная пословица. И Иисус также говорит о непреложности своих слов. «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Поэтому нам хорошо воспринимать библейскую весть так, как она написана. Имя Иисус Христос часто упоминается в разговорах верующих. Так и сегодня оно то и дело повторялось в беседе Каратаевых. И в этом нет ничего странного. Оно ведь является целью и центром жизни верующего. Мы поем в гимне: «Иисуса имя сладко мне, покой и радость в нем душе. Люблю твердить его везде, то имя Иисуса. Нет слов, чтобы выразить вполне, как дорого то имя мне. Прославлю в пламенной хвале то имя Иисуса». Если кто желает знать больше об Иисусе Христе, ему хорошо обратиться к Библии, потому что Библия является самым хорошим источником точных сведений об Иисусе Христе. В Новом Завете, во второй части Библии, четыре книги рассказывают о жизни Иисуса Христа на земле. Это Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Авторы этих книг жили во время Иисуса и, следовательно, смогли достоверно описать Его жизнь и учение. Но кроме этих четырех Евангелий, описывающих биографию Иисуса, другие книги Библии тоже много говорят о личности Христа. Задолго до Его рождения пророки написали предсказания об этом событии. Эти предсказания называются пророчествами. Библейские пророчества – это вести, которые Бог дал людям через Своих служителей, пророков. Через пророков Бог объявлял людям Свою волю, говорил, что Он хотел, чтобы человек сделал. Через пророчество Бог также открыл человечеству грядущие события. Библейские пророчества о будущих событиях делают Библию особой книгой, отличающейся от всех других религиозных книг. Многие библейские пророчества уже сбылись до самой малой детали. Некоторые пророчества исполняются как раз сегодня, в наши дни. Другие исполнятся в будущем. Исполнение библейских пророчеств – хорошее доказательство тому, что Библия воистину – Слово Божие. Кто еще мог бы ясно описать, что случится спустя сотни и тысячи лет? Бог подтвердил подлинность Своих писаний, объявив о будущих событиях сотни лет заранее и потом в точности исполнив именно то, что Он объявил. Пророчества об Иисусе Христе в Ветхом Завете или Старом Завете очень важны по трем причинам. Во-первых, мы можем сравнить жизнь Иисуса с пророчествами и таким образом узнать, был ли Иисус воистину тот обещанный Спаситель, Мессия или нет. Во-вторых, мы можем через пророчество лучше понять, что представлял собой Иисус и почему Он пришел. В пророчествах мы видим Его прошлое, настоящее и будущее. В-третьих, благодаря пророчествам об Иисусе Христе, мы убеждаемся в том, что Бог исполняет то, что Он обещает. И точно так же, как первая часть предсказаний о пришествии Христа исполнилась, так и вторая часть о Его будущем пришествии исполнится. Пророчество относительно Христа как Спасителя – называется мессианским пророчеством. На еврейском языке «мессия» значит «помазанный». Священники, цари и пророки помазались елеем для того, чтобы народ видел, что Бог их избрал для осуществления своих целей. Согласно пророчествам, грядущий Мессия будет помазан Божьим Святым Духом. Он будет пророком, священником и царем. На греческом языке «мессия» — это «Христос». Когда мы говорим об Иисусе, мы говорим, что Он — Христос, Мессия, помазанный, что Он есть исполнение мессианских пророчеств в Библии. Божьи обещания о Мессии давались израильскому народу в течение 4000 лет.
Бог открыл такие подробности о Мессии, как и где Он будет рожден, какой смертью Он умрет, какой труд Он совершит. В Ветхом Завете можно найти 330 сведений о Мессии. Из этого ясно, что Бог желал, чтобы каждый человек узнал Мессию, когда Он явится. Образ поклонения Богу в Старом Завете включал в себя пророческий смысл. Бог установил целый ряд жертв, которые служили прообразами грядущего Мессии. Через эти ветхозаветные жертвоприношения становилась ясной картина, как Спаситель отдаст свою жизнь, что Он умрет как жертва, как оплата за грехи всего мира. Действия священников указывали на то, что Иисус совершит для всего человечества в качестве совершенного первосвященника. И в послании к евреям мы видим, как Иисус Христос исполнил эту миссию. Во всем мире сегодня мы видим следы пророческих обрядов и жертвоприношений, которые Бог установил, когда человек пал в грех. Многие религии содержат в своих ритуалах поклонения детали, которые первоначально были предназначены для указания на грядущего Мессию и Иисуса Христа. Чтобы узнать истинное значение таких обрядов, нужно знать библейские писания. Первое пророчество о Мессии в Библии дано в первой книге Моисея, в 3 главе, в 15 стихе. Бог называет его семенем жены. Он будет рожден от жены. Когда дьявол, враг Бога, увлек Адама и Еву, первых людей, ко греху, к непослушанию Богу, грех отделил их от Бога и дал дьяволу власть над ними. Но Бог обещал, что родится Спаситель, который сразится с дьяволом и свергнет его власть. Бог сказал сатане: «Вражду положу между тобою и женою, и между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Через столетия Бог дал человечеству также многие другие сведения о Спасителе. Пророки предсказали, что Он родится в Вифлееме, в Палестине. Хотя Он вечный, Он придет в мир младенцем, обыкновенным человеком, возрастет и станет вождем в Израиле. За сотни лет до рождения Христа пророк Михей в своем пророчестве говорит: «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». И согласно этому пророчеству, Христос родился в городе Вифлееме. За 700 лет до рождения Иисуса Бог открыл через Исаию, что грядущий Спаситель будет и человеком, и Богом. Он родится от девы, без земного отца, под действием Духа Божьего. Его имя будет также Иммануил, что значит «Бог с нами». Пророк Исаия предсказал: «Итак, сам Господь даст нам знамение. Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». И дальше Исаия говорит: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Все, что Исаия предсказал, сбылось в личности Иисуса Христа. В Евангелиях мы найдем исполнение этих слов. Бог открыл нескольким своим пророкам, что грядущий Спаситель отдаст свою жизнь в жертву за наши грехи. Все пожертвованные животные были лишь прообразами, картинами будущего Спасителя. Грешник приносил агнца или другое животное священнику. Священник убивал невинное животное и сжигал на алтаре. Через этот акт грешник говорил Богу: «Боже, я согрешил против Тебя. Я прошу прощения. Я знаю, что наказание за грех — смерть, и я достоин смерти. Но прошу,
пусть эта моя жертва умрет вместо меня, а меня прости. Я хочу жить согласно Твоей воле. 53 глава книги пророка Исаии подробно и ясно описывает, как Бог сделал Своего Сына жертвой за наши грехи. Христос стал нашей жертвой. Он занял наше место на кресте. Пророки также предсказали, когда, как и кем Христос будет предан. Он будет арестован, несправедливо осужден, измучен и распят. Но Он воскреснет, и все это сбылось в Иисусе Христе до последней иоты. В Ветхом Завете пророчества говорят об Иисусе, так же, как о нашем пророке, священнике и царе. Как пророк, он является Божьим голосом для нас. И как священник, он является нашим голосом для Бога. И как царь, он является Божьей десницей, помогающей нам и управляющей нами. Им установлены стандарты, согласно которым нам нужно жить, и Он устанавливает Божие Царство в наших сердцах. Иисус, начав свое публичное служение, процитировал пророчество Исаии, дав этим понять, что Исаия в этом пророчестве говорил о Нем, об Иисусе. В пророчестве сказано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Исаия и другие пророки представили Мессию как великого побеждающего царя. Он одержит победу над дьяволом, врагом Бога и человека. Он одержит победу над грехом, болезнями, скорбями и даже смертью. Он победит силой зла и установит царство совершенной справедливости и мира на земле. В нем будут решены все проблемы нашего мира. Неудивительно, что народ ждал пришествия Мессии. Ученики и последователи Иисуса увидели через Его служение и совершенные им чудеса все признаки чудесного царства, которое Мессия установит. Многие хотели поставить Иисуса царем уже в дни Его плоти на земле. Но целью Иисуса не было установить свое царство на земле в те дни. Целью Его было оставить нам стандарты и условия для установления Его царства в наших сердцах и в нашей жизни. Сейчас мы живем в период, когда каждому человеку предоставлена возможность принять Иисуса Христа царем и Господом в свою жизнь. И каждого, кто примет Его как своего Господа, Он освободит от власти греха и дьявола. Это относится также и к вам, дорогой слушатель. Библия также утверждает, что наступит тот день, когда Иисус придет и установит свое вечное царство. Поэтому нам нужно приготовиться к Его второму пришествию. Готов ли ты встретиться со Христом, если бы Он пришел уже сегодня? Моя молитва, чтобы ты открыл свое сердце для принятия Иисуса Христа, чтобы ты, лично узнав, кто Он, предоставил Ему то место в своей жизни, которое принадлежит Ему и которое Он достоин занимать. Да поможет тебе сам Господь предоставить Ему это место.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете –

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Хвала и обеты Сиона» из его книги «12 проповедей о прославлении». На текст из 64-го псалма, стихи 2 и 3. «Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к Тебе прибегает всякая плоть». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: На Сионе был воздвигнут алтарь для жертвоприношений. Здесь всегда должны были приноситься жертвы всесожжения, за исключением тех случаев, когда Бог повелевал пророкам нарушить это правило. Поклонение Богу на высотах противоречило Божьим заповедям. «Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое изберет Господь в одном из колен твоих, приноси всесожжения твои и делай все, что заповедую тебе». Поэтому колено, перешедшие Иордан и воздвигшие памятный жертвенник, заявили, что построили его не для того, чтобы приносить на нем жертвы. «Да не будет этого, чтобы восстать нам против Господа и отступить ныне от Господа, и соорудить жертвенник для всесожжения и для приношения хлебного и для жертв, кроме жертвенника Господа Бога нашего, который перед скинию его». Мы тоже имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. В наше духовное поклонение не смеют вмешиваться сторонники обрядов и ритуалов. Они не могут питаться от нашего духовного жертвенника. Но другого такого жертвенника, пища с которого давала бы вечную жизнь, нет. Есть только один жертвенник – Иисус Христос, наш Господь. Все остальные жертвенники – подделка. Они приводят к идолопоклонству. Деревянные, каменные, бронзовые идолы – все это игрушки, которыми развлекаются те, кто вернулся к ветхим образам иудаизма. Это мишура, который злонамеренные священники вводят в заблуждение доверчивых сынов и дочерей человеческих. Рукотворные святые места навсегда остались в прошлом. Когда-то они были истинными образами, но явилась сущность этих образов, и поэтому они утратили прежнее значение. Славный Искупитель, Бога-человек, вот центр нашего поклонения и единственный истинный жертвенник сегодня. Он глава церкви, ее сердце, жертвенник и священник, он есть все во всем. Вокруг Него мы строим свою жизнь, подобно тому, как колено Израилевы в пустыне разбивали свои шатры вокруг скинии. Церковь, собравшуюся вместе, мы можем уподобить собранию на горе Сион, куда восходят колено, колено Господне, по закону Израилеву славить имя Господне. И поклонение на Сионе заключалось не в пении отдельных людей, а в совместной хвале всех собравшихся. Так происходит там, где в центре Христос, где Его жертва является единственным жертвенником, на который кладут все приношения. Истинный Сион там, где церковь объединяется вокруг одного имени и поет об одной жертве. И сегодня, собравшись во имя Христа, принесшего одну жертву раз и навсегда, мы возносим молитвы и хвалу одному только Господу через Иисуса Христа. А это значит, что мы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах. Наши ноги сейчас стоят на Сионе, хотя мы и находимся на далеких языческих островах, и мы имеем полное право сказать Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздается обет. Обратим все свое внимание сегодня на два момента. Во-первых, на святое поклонение Богу. Во-вторых, на то, как Бог ободряет и вдохновляет нас словами. Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть. Во-первых, давайте поразмышляем о святом поклонении Богу. Оно состоит из двух частей – хвалы и обетов. Хвалы, принадлежащие Богу, и обетов, исполнение которых обещано Богу. Давайте обратимся сначала к хвале. Хвала – суть поклонения Богу на небесах, а то, что достойно небесного поклонения, должно составлять основу поклонения и на земле. Живя на этой земле, мы не прекратим восхвалять Бога, не прекратим молиться, хотя бы потому, что у нас много нужд. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Произнося эти слова, мы не должны думать о только постигших нас нуждах и сразу же переходить к другой части молитвы. «Хлеб наш насущий дай нам на сей день». Церковь переживает не лучшие времена, если ее поклонение — сплошной стон. Слова восторженной хвалы всегда должны звучать на ее собраниях. «Хвали, Иерусалим, Господа! Хвали, Сион, Бога твоего! Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых! Да веселится Израиль о Создателе своем! Сыны Сиона да радуются о Царе своем! Пока пребывают солнце и луна, пусть неизменно звучат слова «Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе». Не думайте снисходительно о прославлении, ибо и ангелы, и святые, достигшие совершенства, почитают восхваление Бога главной радостью их вечной жизни. И сам Господь говорит: «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня». Мне кажется, мы склонны недооценивать прославление как часть нашего богослужения, хотя на самом деле восхваление Бога по своей важности не уступает никакому другому элементу поклонения. Молитвенные собрания проходят постоянно, но собрания, посвященные прославлению, — редкость. Мы признаем свою обязанность молиться, отводя для молитвы специальное время, но мы не поступаем так в отношении обязанности прославлять Бога. Я слышал о домашней молитве, но не часто приходится слышать о домашнем прославлении. Я знаю, что все вы стремитесь расти в искусстве тайной молитвы. Но относитесь ли вы также серьезно к тайному прославлению и восхвалению Бога в уединении? Мы всегда должны благодарить Его. Это такая же апостольская заповедь, как и вот эта. Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Я часто повторяю, что молитва и хвала — это вдох и выдох, из которых состоит процесс духовного дыхания, поддерживающий нашу внутреннюю жизнь. Мы вдыхаем воздух небесного вдохновения, когда молимся. И мы выдыхаем его, когда прославляем Бога, подарившего нам этот вдох. Поэтому, если мы хотим быть духовно здоровыми, то должны чаще благодарить Бога. Молитва как корень, который ищет и находит питательные вещества, а хвала — плод для владельца виноградника. Молитва предназначена для нас самих, хвала — для Бога. Нельзя поддаваться эгоистичному желанию всегда просить, просить, стонать, никогда не восхваляя Бога. Хвала — это попытка воздать Богу за Его бесконечные благословения. Давайте более внимательно задумаемся над словами стиха, в котором воздается хвала Господу. Прежде всего отметим, что хвала воздается исключительно Богу. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе. Хвала принадлежит Тебе, вся хвала принадлежит Тебе, а не человеку или кому-то еще, кто, как может показаться, достоин прославления. Я бывал в храмах, которые люди называют «домом Божьим», но где хвала возносится женщине Деве Марии, святым, где песни и молитвы возносятся умершим мученикам и защитникам веры, которые, по мнению людей, сильны перед Богом. Так происходит в Риме, но не на Сионе. Тебе, Мария, принадлежит хвала в Вавилоне, но тебе, Боже, хвала принадлежит на Сионе. Богу, и только Богу, только Ему должна возноситься хвала, Его истинной церкви. Протестанты освободились от этого страшного заблуждения, но я боюсь, что они впали в другое, ибо на наших богослужениях мы слишком часто служим сами себе. Это происходит тогда, когда музыка становится для нас важнее содержания песни. Я опасаюсь, что в тех церквях, где вместо собравшихся людей поет хор, певцы с сольными номерами или играет орган, люди больше думают о качестве исполнения музыкальных произведений, чем о самом Господе, хотя хвала принадлежит только Ему одному. Дом Божий просвещен Богу, но слишком часто он превращается в театр, где христиане уже не поклоняются Богу, а выступают в качестве зрителей. Мы собираемся вместе не для того, чтобы предаваться развлечениям или демонстрировать свои музыкальные способности, а для того, чтобы поклониться у престола великого царя, которому одному да будет слава во веки веков. Истинная хвала всегда воздается Богу и только Богу.
2: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Хвала и обеты Сиона» из его книги «12 проповедей о прославлении» на текст из 64-го псалма, стихи 2 и 3. «Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть».
3: Братья, смотрите, чтобы служитель вашей церкви вместе с вами воздавал славу Господу, чтобы ваш служитель не стал для вас полубогом. Не принимайте клевету, якобы пресвитер — это тот же самый священник, только по-другому называется. Смотрите дальше и выше человека, иначе вы можете оказаться у разбитого корыта. О самых лучших проповедниках мы можем сказать: «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек этот грешник». Если бы мы увидели, что вы относитесь к нам с суеверным почитанием, мы, подобно Павлу и Силе в Листре, разорвали бы свои одежды и воскликнули: «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам люди, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них». Ни одному человеку, будь то священник или правитель, ни одному обитателю неба или земли мы не должны воскурять фимиам поклонения, а только одному Богу. Поклоняться котам вместе с египтянами все равно, что поклоняться папам вместе с католиками. Между народом, который выращивает своих богов в огороде, и сектой, которая выпекает своего идола в печи, нет никакой разницы. Любое идолопоклонство в одинаковой степени ненавистно нам. Только одному Богу принадлежит хвала на Сионе. Но иногда наша хвала вообще никуда не возносится, а растворяется в пустом пространстве. Мы не всегда ощущаем присутствие Бога. Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Это также истина в отношении молитвы, как и в отношении прославления. И если мы не подъемлем свои глаза и сердца к Нему, то произносим напрасные слова и попусту тратим время. Наша хвала очень странно звучит, если она с почтением и дерзновением не обращена к Господу сил. Какой смысл стрелять из лука, не имея мишени? Цель же наших песен — Божья слава и ничто другое. Обратите внимание также на то, что хвала должна быть постоянной. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе. Некоторые переводчики Библии считают, что это слово содержит в себе идею постоянства. Хвала присутствует, пребывает, ибо Сион не исчезает, когда собрание расходится. Мы не оставляем свою святость в здании. Камень и дерево не могут содержать святость в себе. Она присутствует в живом собрании верующих. Народ Божий никогда не перестает быть церковью, и поэтому хвала Господу должна звучать постоянно. Любое собрание должно начинаться с прославления, заканчиваться хвалой и проходить в духе восхваления Бога. Если бы милость Божья прекратилась, тогда еще можно было бы как-то оправдать прекращение прославления Бога. Но даже если нам показалось, что Божья милость иссякла, мы продолжаем любить Господа, и поэтому вместе с Иовом говорим: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Пусть наша хвала будет постоянной, неизменной, пребывающей. Епископу Фаррару пришла в голову хорошая идея, когда он решил устроить постоянную хвалу Богу в своем доме. У него была большая семья. Вместе с прислугой в его доме насчитывалось 24 человека. Каждому он поручил в течение одного часа молиться и прославлять Бога, так что весь день не прекращалось поклонение Богу. Не всякий это может сделать в своем доме. Кроме того, такое поклонение может превратиться в суеверие. Но отходить ко сну, благословляя имя Бога, просыпаться ночью и размышлять о нем, просыпаться утром с радостным предвкушением дня, который мы проведем с Богом, это нам под силу. К этому нам следует стремиться. Как бы хотелось, чтобы за любой работой или во время отдыха душа без принуждения хвалила Бога. Подобно тому, как птицы наполняют воздух своим пением, цветы ароматом, а солнечные лучи теплом. Мы должны стать воплощенным песенником, хвалой, облеченной в плоть и кровь. И мы не желаем прерываться в этом святом занятии, не просим ни минуты отдыха. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе. Хвала Тебе может приходить и уходить в этом мире, где все течет и изменяется. Но в Твоем народе, живущем в Тебе и обладающем в Тебе вечной жизнью, хвала не прекращается ни на мгновение. Переходим к следующей мысли. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе. В более точном переводе этот стих звучит немного иначе. «Тебя, Боже, ожидает хвала на Сионе». Хвала всегда должна быть смиренной. Слуги в королевском дворце ждут приказания. Курьеры находятся в постоянной готовности для выполнения поручения. Придворные всегда рядом с королем, желая поймать его благосклонный взгляд и выполнить любую его просьбу. Мы должны находиться в состоянии полной готовности и постоянно слушать, в чем состоит воля Божья, ибо в этом и заключается прославление Бога. Более того, истинная хвала всегда подразумевает исполнение воли Божьей. Порой надо остановиться и подождать, пока Господь Бог скажет слово, а после исполнить его, каким бы оно ни было. Ждать и с готовностью повиноваться — это истинная хвала. Тебя, Боже, ожидает хвала на Сионе, с готовностью слуги слушать и повиноваться. Слуга падает ниц у подножья твоего престола, понимая, что он — раб, ничего не стоящий. Возможно, дорогие друзья, вы знаете, что эти слова можно перевести по-другому. «Пред тобой, Божий, хвала молчит». Один из древнейших комментаторов дает такой перевод. «Хвала и молчание принадлежат тебе, Боже». А доктор Гилл, известный баптистский богослов XVIII века, сообщает нам, что в Библии короля Испании был принят такой перевод. «Хвала ангелов, как молчание перед тобой, о Боже». Другими словами, наша самая возвышенная хвала не больше, чем молчание перед Богом, и поэтому мы должны прославлять Его, признавая свою немощь. В сравнении с возвышенностью Его природы, наше самое пламенное прославление немногим отличается от молчания. О, братья, разве вы никогда не ощущали этого? Люди, для которых важна форма богослужения, считают, что дело сделано, если орган ни разу не сфальшивил. Но поклоняющиеся Богу в духе чувствуют, что не могут достойно превознести Его имя. Они не без стыда поют некоторые песни и чуть ли не со слезами возвращаются с богослужения, понимая, что все согрешили и лишены славы Божьей, возможности достойно славить Его. О, если бы наш ум приобрел способность правильно оценивать величие Бога, если бы наш язык мог произносить слова, могущие выразить это величие, а наш голос, подобно шуму многих вод, пропеть торжественную мелодию. Увы, мы смиряемся, думая о наших неудачных попытках славить Господа. Когда мы делаем все, что в наших силах, наша хвала — не большее молчание перед Его благостью и бесконечным величием. Должен заметить, что угодная Богу хвала может принимать разные формы. Часто хвала Богу на Сионе выражена словами, но не менее часто хвала Богу на Сионе — молчание. Кто-то не очень хорошо поет, но перед Богом его песни, возможно, самые лучшие. Некоторые люди, как нам кажется, поют совершенно не впопад, но иногда Бог скорее примет их пение, чем музыку целого оркестра, хорошо исполняющего свой репертуар. Рассказывают, что Роуланд Хилл чувствовал себя очень неудобно из-за пожилой женщины, которая сидела рядом с кафедрой и пела не впопад, да еще пела громко, так обычно делают люди, лишенные слуха. Наконец он не выдержал и попросил ее петь потише, на что женщина ответила: «Ну, я пою от всего сердца». Благородный человек Божий не стал настаивать на своей просьбе и сказал: «Пойте громко, я совсем не хотел вам помешать». Если хвала исходит из самого сердца, никто не удержит ее. Даже восклицания методистов прошлого «Аллилуйя» и «Слава», произнесенные в ревности по Богу, можно принять. Сказано: «Если они умолкнут, то камни возопьют». Иногда бывает так, что даже те, которые умеют хорошо петь, не могут словами выразить ту хвалу Богу, которая вырывается из их души. Некоторые спиртные напитки бродят так, что бочки, в которых они хранятся, не выдерживают и разрываются. Так иногда нашей душе мало языка для выражения хвалы Господу. Хотелось бы, чтобы все органы нашего тела превратились в громогласные уста. О, если бы мы могли славить Бога всем своим существом, а не только каким-то волоском на нашей голове или каплей крови! И когда нас одолевает это могучее желание прославить Бога, а слов не хватает, мы просто замолкаем перед Его величием. Я даже склоняюсь к тому, что на богослужениях нам надо отводить время для сладостных минут молчания. Убежден, что молчание бывает очень полезно. Иногда единодушное совместное молчание верующих, склонившихся перед Богом, может быть, лучше выражает святые чувства, чем пение какого-нибудь гимна или псалма. Но все должно иметь меру. Если сделать молчание постоянной частью богослужения, оно может стать искусственным и формальным. Молчание необходимо тогда, когда этого требует сердце. Давайте же не только словами, но и молчанием славить Бога и всегда признавать, что наша хвала в сравнении с достоинством Бога всего лишь молчание. Я также хочу добавить, что хвала Богу содержится в нашей надежде. Когда мы славим Бога, мы надеемся увидеть и познать Его лучше, и поэтому ожидаем Его. Мы благословляем имя Царя и желаем быть ближе к Нему. Мы возвеличиваем Его за то, что видели, но хотим увидеть еще больше. Мы славим Его во внешних дворах, но вскоре будем делать это в небесных обителях. Мы прославляем Его за откровение в Иисусе Христе, ибо надеемся уподобиться Иисусу и быть там, где и Он. И если я не могу прославить Бога за то, кем я являюсь, я могу восхвалять Его за то, кем я буду. Не только моя хвала воздает долг благодарности за прошлое, но моя вера помогает мне увидеть будущее и исполнение всех замыслов Бога. Поэтому, прославляя Бога за будущее, я отдаю Ему долг благодарности за благословения, которые еще не получил.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Хвала и обеты Сиона» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей о прославлении». На текст из 64-го псалма, стихи 2 и 3. «Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к Тебе прибегает всякая плоть». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания. До следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Вас когда-нибудь преследовали? Жутковато, не правда ли? Особенно если неизвестно, кто и зачем гонится за вами. Это история о том, как один человек, напрягая все силы, разыскивал другого.

светом, неся надежду миру, полному отчаяния и мрака. Эту самую длинную в истории радиовещания драму можно услышать почти в любом уголке мира на самых разных языках. Каждая передача преодолевает границы, проходит сквозь стены и закрытые двери, чтобы достичь и освободить сердца, томящиеся во власти греха и тьмы. Ибо истина сделает вас свободными. Этот вымышленный рассказ был написан специально в честь выхода в эфир 2500-го выпуска передачи «Освобожденные».

0: Мистер Фокс, мистер Фокс, я бы хотел, чтобы вы нашли моего сына.
1: Расскажите мне о нем.
0: Адамсу 18 лет. У него темные волосы, рост 179 сантиметров, вес около 72 килограммов.
1: У вас есть его фотография?
0: Свежей нет. Последний раз он отказался фотографироваться. Почему-то это ему показалось унизительным. Вот, возьмите. Но ей уже больше года.
1: Давно он ушел из дому?
0: 5 месяцев назад. Полиция не хочет вмешиваться, так как в данном случае не совершено никакого преступления.
1: Когда вы общались с ним в последний раз?
0: 5 месяцев назад он вернул мне по почте из Чикаго свою кредитную карточку.
1: Как видно, парень с принципами.
0: Он совершенный идеалист и не выживет в этом диком мире. Где он находится? Что с ним сейчас?
1: Мне понадобятся деньги, чтобы начать его разыскивать.
0: Деньги не проблема, мистер Фокс. Главное, найдите сына. И желательно без лишней огласки. Я должен сохранить репутацию.
1: А что мне делать, когда я найду его?
0: Просто сообщите мне, где он находится. А дальше я разберусь сам.
1: Меня зовут Мэнни Фокс. Я частный детектив. Я знал, что найду мальчика, но не ожидал, что это произойдет так, как это случилось. До Чикаго было недалеко. Добравшись до города, я снял комнату и начал расследование. Вскоре я напал на его след. И поэтому позвонил отцу.
2: Так вы говорите, он в Чикаго?
1: Вероятно. Я начал поиски с того района, откуда он послал вам кредитную карточку. Я предположил, что ему пришлось найти какую-то работу, поскольку он больше не мог рассчитывать на ваши деньги.
2: И что же?
1: Я нашел место, где он работал до прошлой недели. Но потом он вдруг куда-то исчез.
2: Может быть, он уехал?
1: Не думаю. Парни с его работы сказали, что он хотел иметь свободное время, чтобы разобраться в жизни.
2: Там, в Чикаго?
1: Да. Он сказал, что хотел попробовать жить иначе.
2: Столько я лет пахал, как лошадь, чтобы дать ему все. И вот она, благодарность.
1: Может, ему нужно что-то, что нельзя купить?
2: За деньги все можно купить, мистер Фокс. Найдите его, пока он не погубил себя и меня тоже.
1: Сколько я не искал в отделениях полиции, я не смог найти его адрес. Я понял, что парень жил или на улице, или скрывался где-то еще, опасаясь преследования со стороны отца. Чтобы облегчить себе задачу и не спугнуть его, я решил переодеться нищим. Я несколько дней не брился, надел какие-то лохмотья и направился в нижнюю часть города. Бездомных найти было нетрудно, но потребовалось...

0: Прошло какое-то время, прежде чем мне удалось напасть на его след.
1: Простите, сэр, у вас не найдется одного донора?
2: Нет, я сам хотел вас спросить о том же.
1: У меня? У меня не цента.
2: У меня тоже. Но есть немного выпить. Вот, если не против.
1: О, сэр, конечно, с удовольствием.
2: Вы не встречали где-то здесь парня лет 18? С длинными волосами, бородой и повязкой на голове.
1: Здесь таких много.
2: И, но этот он воспитанный, не как все. Еще глоток.
1: С удовольствием. Вы знаете, это никто иной, как Адамс. А зачем он вам?
2: Я приезжий. Он сказал, что поможет мне найти место для ночлега.
1: Скорее всего, он имел в виду миссию на Стейт-стрит.
2: Миссию?
1: Да, Pacific Garden Mission. Там хорошо кормят, но при этом предлагают на десерт еще и приличную порцию религии.
2: Он там?
1: Вы задаете, сэр, слишком много вопросов.
2: Я бы хотел найти его. Он обещал помочь.
1: Знаете что, поищите парня в библиотеке. Он там бывает почти каждый день.
0: Удобная возможность погреться.
1: Что я и делаю. Адамс там читает. Идем, я покажу.
0: На столе, за которым Адамс обычно читал в библиотеке, лежали какие-то книги. Мы ждали долго, но парень не появлялся. Я взглянул на название книг, которые он читал. Это была серьезная литература. Книги по философии, антропологии и даже по дзен-буддизму. Мальчик не просто сбежал из дому. Он пытался найти ответы на свои вопросы. Дело уже шло к вечеру, и я изрядно проголодался. Но пойти в ресторан напротив я никак не мог, иначе я сразу раскрыл бы себя. Но мой новый товарищ помог найти выход из положения.
1: Слушай, хочешь поесть?
3: Да. Где-то поблизости дают благотворительные обеды?
1: О, здесь неподалеку есть очень хороший ресторан. Идем.
3: Там что-то оставляют для таких, как мы?
1: Ну, конечно. Вот, смотри, в этих бидонах всегда найдутся какие-нибудь вкусности. Снимай крышку, не стесняйся.
2: Я все-таки предпочел бы благотворительную столовую.
1: О, вот это дело! Ты посмотри, что я нашел.
2: Тухлая курица.
1: Ты бери, бери, здесь еще много, хватит нам обоим.
2: Спасибо, я не так уж голоден. Ты ешь, я лучше пока подожду на улице и постерегу Адамса.
0: Пока мой друг обедал, я вышел за угол, достал из-под полы свой сотовый телефон и позвонил отцу Адамса.
4: Алло, я слушаю вас.
0: Говорит Мэнни Фокс. Ваш сын был сегодня в библиотеке. Я почти нашел его.
4: Вы видели его?
0: Нет. Но у меня его головная повязка, и стало быть, он все еще в городе.
4: Хорошо. Я на несколько дней улетаю по делам на Багамские острова. А так бы я сам приехал.
0: Не стоит. Лучше я сначала поговорю с мальчиком. Вы можете его спугнуть.
4: Послушайте, Фокс.
0: Кто-то идет сюда. Прощайте.
2: А где вы спите? Уже почти ночь на дворе.
1: Под мостом. Там же не дует. Идем.
2: Думаешь, найдется местечко и для меня?
1: Конечно. Многие уже уехали на юг.
2: Вас там никто не трогает.
1: Слава богу, пока нет.
2: А полицейские?
1: Мы им не нужны, пока сами не нарываемся.
2: Спасибо. Я скоро вернусь.
0: Я нашел секонд-хенд, купил там какой-то старый спальный мешок. При этом я был неприятно удивлен тем, что продавец обслужил меня с явным пренебрежением. Но вспомнив о своем внешнем виде, я все понял. Да, нелегко им приходится. Когда я вернулся под мост, было уже темно-темно и холодно.
1: Ух ты! Какой у тебя классный мешок, приятель! Ты где его достал?
2: Нашел в одном месте.
1: Может, поможешь и мне завтра найти такой же?
2: Ух, как холодно становится, черт возьми.
1: Да, я думаю, пора поискать какой-нибудь заброшенный дом или пойти в эту миссию.
2: О, а вот и Адамс.
1: Да-да-да-да, это он. Эй, Адамс, посмотри, кто пришел. Это Мэнни.
5: Какой еще Мэнни?
2: Привет, Адамс. Мы нашли твою повязку в библиотеке.
5: Я видел вас там, потому и ушел. Мне показалось, что вы были тот самый тип, который справлялся обо мне на работе.
0: Да, я пытался отыскать тебя.
5: Вас послал отец?
0: Я просто хотел поговорить с тобой, Адамс.
5: Передайте папе, чтобы оставил меня в покое. И не таскайте за мной, слышите?
0: Адамс, вернись!
1: Эй, тип, парень, это... Кто ты? Черт побери! И вообще, собственно, в чем дело?
0: Он побежал, я за ним. Но мне было трудно угнаться за молодым и здоровым юнцом. Адам снова куда-то исчез. А я вернулся в свой номер у гостиницы, принял душ, но не побрился и не сменил одежды. Я решил и дальше искать юношу среди бездомных. Был вечер, выпал снег. Под мостом ночевать уже было невозможно. Надеясь, что Адам искал приюта в миссии на Стрейт-стрит, я направился туда.
6: Заходите, брат, согрейтесь.
0: Спасибо. А здесь и в самом деле чисто.
6: А вы чего ожидали?
0: Я бывал в других приютах, но там было гораздо хуже.
6: Вам нужно место, чтобы переспать ночь?
0: Да, конечно. А сколько это будет стоить?
6: Нисколько. Бог помогает нам.
0: Бог и налоги, которые мы платим, не так ли?
6: Нет, сэр. Мы не берем у правительства ни одного цента.
0: Ну, у вас здесь столько людей. Где же вы достаете для них деньги?
6: Позвольте, я вам кое-что покажу. Идемте сюда. Кстати, меня зовут Чарльз. А вас как?
0: Мэнни Фокс.
6: Миссия начала свою работу в 1877 году. Тогда это было совсем небольшое здание. В комнате для молитв у нас сохранились его изображения.
0: С 1877-го? Почти сразу после окончания гражданской войны.
6: Да, и немного позже Большого Чикагского пожара. Тогда здесь были одни притоны. Ни одной церкви в округе. Именно тогда Джордж и Сара Кларк пожертвовали свои собственные деньги для того, чтобы такие люди, как мы с вами, могли прийти сюда и найти мир с Богом.
0: Впечатляет. Расскажите о ком-то из них.
6: Ну вот, взгляните. Это фотография Мелла Троттера. Он был алкоголиком и хотел покончить с собой, когда ему предложили прийти сюда. В тот же вечер он отдал свою жизнь Христу. И затем в течение 6 лет он руководил этой миссией. А позже основал еще более 60 таких же миссий по всей Америке. Найти спасение Мэллу помог Гарри Мор, сам в прошлом фальшивомонетчик до того момента, когда он встретил Иисуса. Он тоже был руководителем нашей миссии в течение 32 лет.
0: А вот фотография Билли Санды, знаменитого бейсболиста. Он что, тоже имел какое-то отношение к вашей миссии?
6: Да. Однажды он услышал на улице проповедь Гарри Морро и принял Христа. А вот рядом это фото Гарри Сондлера, служившего директором миссии 46 лет. Он очень много сделал для улучшения ее работы. Хотите поужинать, мистер Фокс?
0: Да, я просто умираю от голода.
6: Внизу накрывает стол, идемте.
0: У вас каждый день бывает столько людей?
6: Иногда и больше. Мы даем пищу более чем 600 нуждающимся 3 раза в день. И дополнительно еще даем с собой сухие пайки.
0: Как вы только справляетесь со всем этим? Вам кто-то помогает?
6: Да. Друзья миссии и слушатели передачи «Освобожденные».
0: Освобожденные? А что это?
6: Вы ни разу не слышали эту радиопередачу? Она в эфире уже почти 50 лет. А раньше люди в ней рассказывали, как с помощью нашей миссии они пришли к Богу и как Он преобразил их жизнь. Сейчас же мы получаем письма со всего мира, письма от людей, которым Бог помог стать лучше и обрести новую жизнь. Когда мы начали этот цикл передач, руководитель миссии был Гарри Сондлер.
0: И что, каждый, кто приходит сюда, получает спасение и новую жизнь?
6: Не все. Только те, кто решились пойти путем, которым призывает Бог. Некоторые еще не готовы избрать для себя эту дорогу.
7: Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным –

0: Я вежливо слушал, но при этом все время думал об Адамсе. Был ли он среди этих людей? Вполне возможно, если он действительно хотел попробовать начать новую жизнь. После ужина мы прошли в аудиторию для вечерней службы. Я всматривался в лица, надеясь увидеть мальчика, но людей было слишком много. Называйте это интуицией или еще чем угодно, но я совершенно точно знал, что Адамс был здесь.
1: Библия говорит, что мы должны войти в его присутствие с благодарением. И я хотел бы поблагодарить Бога за дар спасения. Это дар, предлагаемый всем и оплаченный кровью Христа. Бог-Сын покинул свой дом в славе и пришел на землю, чтобы спасти нас. Каждый, кто верит это, находит свободу. Свободу от греха и смерти. Он ни от кого не отвращается. Каким бы темным ни было ваше прошлое и безнадежным ваше будущее, Иисус освободит вас. Ибо Бог послал Сына Своего в мир не для того, чтобы судить мир, но для того, чтобы через Него мир мог спастись. Пусть те, кто спасся, скажут об этом.
2: Я воздаю хвалу Господу за то, что Он не дает потухнуть огню старого маяка, потому что Он не желает, чтобы хоть кто-то погиб. Если вы отвержены, то помните, Он был отвержен, как и вы. Иисус сказал: «Того, кто придет ко мне, я не прогоню прочь».
1: Это правда, братья. Если вы бездомны сегодня, помните, что Иисус тоже был бездомным. Он сказал: «У лис есть норы, у птиц небесных есть гнезда, но Сыну Человеческому негде преклонить голову свою. Позвольте Ему прийти и жить в вашем сердце». Славьте Господа! Кто еще доверился Богу?
3: Я 3 дня тому назад пришел сюда, потому что мне больше некуда было деться. Я услышал благую весть о том, что Бог любит нас и умер за нас, чтобы мы могли иметь жизнь вечную рядом с Ним. Я даю свою жизнь Христу и хочу пройти программу по изучению Библии.
0: Адамс. Неудивительно, что мне не удалось его узнать. Он постригся, сбрил бороду. Как он изменился. Я не решился подойти к нему сразу после службы, боясь, что он опять убежит. Я подумал, что будет лучше провести ночь в миссии, а потом позвонить отцу. И я с остальными поднялся на 2-й этаж в спальню. О, сколько кроватей! Сколько же человек может укрыться здесь на ночь?
4: В прошлый раз в этой спальне ночевали 104 бездомных.
0: Вот тебе! Надеюсь, они не все храпят ночью.
4: Душ здесь за дверью. Возьмите полотенце, пожалуйста.
0: Я сегодня уже принял душ.
4: Я вам охотно верю, но у нас такой порядок. Каждый должен помыться перед тем, как лечь. А завтра вы можете выбрать для себя комплект чистой одежды.
0: Формально моя работа была закончена. Поэтому я поехал к себе в номер, побрился и одел свой костюм. Потом я пошел на встречу Адамса с отцом. Он должен был приехать после обеда. И вот, что произошло дальше.
4: Здравствуйте, Мэнни. Адамс ждет у меня в кабинете.
0: Простите, вы не сердитесь на меня за вчерашний спектакль?
4: Вы думаете, Бога можно чем-то удивить? Он знает каждую вашу мысль, Мэнни, и читает в вашем сердце. Видно, у него были причины на то, чтобы вы пришли сюда.
0: Это просто пугает. Добрый день, Адамс.
5: Здравствуйте, мистер Фокс.
0: Вас сильно тревожит, что отец придет сюда?
5: Теперь уже нет. Я доверился Богу. Я молился за папу, мистер Фокс, чтобы Бог дал ему мудрости.
0: А вот и он.
1: Адамс. Адамс. Почему ты мне не сказал, что ты здесь?
5: Папа, всего 3 дня назад я ненавидел тебя. Но Бог избавил меня от этого.
1: Значит, теперь мы можем вместе ехать домой?
5: Нет, папа. Я останусь здесь, чтобы окончить библейскую программу. После этого я хочу поступить в библейский колледж.
1: Адамс, ты уже зачислен в Гарвардский университет.
5: Я буду учиться в библейском колледже, папа. Этого от меня хочет Бог.
1: Откуда ты знаешь, чего хочет Бог?
5: Он обращается к сердцу человека через свое слово, Библию и во время молитвы.
1: И что ты собираешься делать с таким образованием?
5: Я буду проповедовать.
1: Великолепно.
5: Папа, я столько лет потратил впустую, думая, что жить иначе невозможно. Ведь все так жили вокруг. Уйдя из дому, я был готов покончить с собой. Я ненавидел этих людей-роботов, суетящихся вокруг и думающих только о себе. Я считал, что виной всему были деньги. Поэтому избавился от них и стал жить на улице. Но дело было не в деньгах. На улице я не нашел ответа на свой вопрос. Ответ знает только Бог. А единственный путь познать Бога только через Иисуса Христа.
1: Да, тебе здесь хорошо промыли мозги.
5: Нет, папа. Мне сказали правду, а я сам принял решение последовать Христу. Впервые жизнь для меня приобрела настоящий смысл.
4: Извините, разрешите мне предложить один вариант. Почему бы вам не дать Адамсу остаться здесь еще на какое-то время? И тогда вы точно увидите, изменил ли Христос жизнь вашего сына к лучшему.
0: Я предлагаю вам убедиться собственными глазами, как здесь хорошо. Вас-то, может быть, даже удивит.
1: Ладно. Ты действительно выглядишь лучше без этих длинных волос и бороды.
5: Спасибо, папа. Тебе не придется огорчаться из-за меня. Через 2 минуты у нас начинается изучение Библии, и мне нужно идти. Но я хочу, чтобы ты знал. Я люблю тебя, папа. И Иисус любит тебя тоже.
1: Теперь я знаю, где ты.
4: Ну, хорошо, Мэнни. Приходите, заглядывайте к нам иногда. Наши двери всегда открыты.
0: Спасибо, обязательно.
1: Мистер Фокс. Вот чек и бонус.
0: Спасибо. А почему вам не отдать этот бонус миссии, чтобы они могли принять к себе еще какого-нибудь заблудшего Адамса?
1: А знаете, вы ведь тогда были правы.
0: О чем вы?
1: Ему было нужно что-то, что не купишь за деньги.
0: Недавно я был в Чикаго и заехал в миссию узнать об Адамсе. Он все еще находился там. С ним все было в порядке. Он просто светился от радости. Адамс сказал, что с отцом у него хорошие отношения и что папа тоже уже иначе смотрит на многие вещи. Хочу признаться, что меня заинтересовал человек, назвавший себя Сыном Божьим. И поэтому я сам сейчас расследую его дело. Он сказал в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Я считаю, он сказал правду.

И мы думаем так же. В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10 говорится: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим будешь веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Это все, что вам следует делать, друзья. Идите к вере и примите его в ваше сердце и жизнь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Сеется семя», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Иван Редикоп. Мы продолжаем цикл передач по книге «Иисус. Наша судьба». Автор книги Вильгельм Буш.

Является ли христианство личным делом? Ответ – и то, и другое. И да, и нет. Один француз мне однажды сказал: «Одни с удовольствием едят селедку, другие с удовольствием ходят в церковь. Но дело обстоит намного серьезнее. Одни идут в ад, а другие присоединяются к христианам». Вот как в действительности обстоят дела. Если вы действительно хотите следовать за Иисусом, то пойдите туда, где вы действительно услышите о Спасителе. Повсюду есть люди, которые любят Господа Иисуса. Возможно, их немного. Возможно, это иногда и странные люди. Но ваше христианское состояние будет мертвым, если вы не будете общаться с христианами. Истинному общению христиан свойственно следующее. Во-первых, пение. Во-вторых, слушание Слова Божьего. В-третьих, молитва. В-четвертых, пожертвование. Все это относится к христианскому собранию. Так поступали и первые христиане. В прошлой передаче мы говорили на тему, является ли христианство личным делом. Однажды ночью к Господу Иисусу пришел один ученый человек и сказал: «Господь Иисус, я хотел бы с тобой поспорить на религиозную тему». Иисус ему возразил: «Спорить здесь нечего. Но если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». «Как?» – спрашивает этот человек. «Я же не могу опять стать маленьким ребенком, в другой раз войти в утробу матери своей и родиться». Но Иисус остается при своем. «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». В этом и заключается личная сторона христианства. Человек должен пройти узкими вратами к жизни. Он должен родиться свыше посредством великого чуда Божия. Для возрождения обязательно нужно признать правоту Бога, осознать себя погибшим человеком, а свое сердце признать крайне испорченным. Возрождение – это тоска по Иисусу, единственному Спасителю мира. Возрождение – это искреннее раскаяние перед Иисусом. «Я согрешил пред небом и пред тобою». Возрождение – это вера. Кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха. Он искупил меня и даровал мне праведность, которая имеет силу перед Богом. Возрождение – это полная отдача Господу, когда Дух Святой свидетельствует вам, что вы приняты. Без возрождения вы не попадете в Царство Божие. Но кто стал Детем Божиим, тот определенно знает это. Друзья, если я тонул, и кто-то вытащил меня из воды, то я знаю, что я спасен. Если нахожусь на берегу и имею возможность спокойно дышать. Вы поняли? Это личная сторона христианства. Я призываю вас не успокаиваться до тех пор, пока вы не достигнете возрождения и не убедитесь в том, что есть глубокий смысл принадлежать Иисусу и в действительности знать, что вы Его достояние, а Он ваше. Но возрождение – это не конечный этап личного христианства, а лишь начало. После этого личная сторона христианства продолжается. Сегодня мы поговорим на тему христианства, общественное дело. Истинное, живое христианское состояние имеет еще и другую сторону, которая видна всем людям. Общественная сторона христианства заключается в присоединении к обществу христиан. То, что я сейчас буду говорить, очень важно. Истинные христиане присоединяются к тем, которые тоже хотят быть спасенными. Каждое воскресенье идет богослужение. Итак, почему вы не присутствуете? «Я слушаю богослужение по радио», — отвечаете вы. «Я здесь не говорю о больных. Пусть они наслаждаются, слушая богослужение по радио. Но если вас не влечет на настоящее богослужение, на собрание христиан, то ваше духовное состояние является крайне жалким». В 300 году после рождения Христа, а значит, уже очень-очень давно,
императором Великой Римской империи был человек по имени Диоклетиан. Когда-то он был рабом, но, получив свободу, он сделал успешную карьеру и, в конце концов, стал римским императором. К тому времени христианство уже широко распространилось. Император Диоклетиан хорошо знал, что его предшественники преследовали христиан. Но у императора Диоклетиана был молодой соправитель по имени Галериус. Он должен был стать его преемником. Этот Галериус однажды сказал Диоклетиану: «Послушайте-ка, Диоклетиан, если христиане возьмут верх, то получится большая неразбериха. Они постоянно говорят о своем царе Иисусе. Нам нужно против них что-то предпринять». «Ах», — возразил Диоклетиан, — «оставь меня в покое. 250 лет мои предшественники преследовали христиан и не справились с ними. Я тоже с этим ничего не смогу сделать». Но Галериус продолжал надоедать. «Но христиане — особый народ. Они говорят, что имеют Духа Святого, которого другие люди не имеют, и что они святые, а остальные нет. Это народ высокомерный. Ты должен против них что-то предпринять». Однако Диоклетиан вновь отклонил преследование христиан. Галериус же постоянно жужжал ему в уши, пока Диоклетиан не сдался. «Хорошо, мы запретим только христианские собрания». Итак, был издан декрет: каждый желающий может быть христианином, но христианам запрещается проводить собрания. За нарушение запрета – смертная казнь. Каждый мог быть христианином, только для себя лично. Так сказать, это дело личное. Но собираться им было запрещено. Тогда старейшины христиан собрались на совет. Что делать? Может быть, нам стоит уступить? Ведь каждый может дома делать все, что он хочет. Там ему никто ничего не сделает. И вот самое интересное то, что христиане, жившие во времена гонений, решили: собираться следует для молитвы, пения, проповеди, слушания Слова Божьего и жертвы. Это просто неотделимо от христианства. Мы будем продолжать собираться. Они и дальше продолжали собираться в своих общинах. Галериус торжествовал: «Ты видишь, Диоклетиан, они государственные преступники, они непослушны». И началось одно из жесточайших гонений на христиан. Многие тогда уступили, говоря: «Можно же и дома быть христианином, мы не пойдем в собрание», и спасли себе жизнь. Но христианская община признала их отпавшими. Кто не посещает христианского собрания, тот отпал. Правы были христиане того времени, что не подчинились декрету императора. В Библии ясно написано: «Не оставляйте собраний ваших, как у некоторых есть обычай». Сейчас следует сказать: как у почти всех есть обычай. А поэтому я прошу вас всех, желающих получить спасение, присоединяйтесь к тем, у кого есть серьезное желание быть христианином. Таких возможностей общения существует много. Есть церковные общины, есть общественные движения, молодежные кружки, есть домашние библейские кружки. Я вас убедительно прошу искать общение. Это проявление жизни, исходящий от Бога. Истинное христианство лишь там, где имеется общение. В Библии даже сказано: «Мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь, потому что любим братьев». А это означает: кого не тянет к христианам, тот еще духовно мертв. Я начал свое пасторское служение в Билефельде, где был помощником проповедника. Лишь немногие собирались на служение в церковном зале. Но вот, по воле Божией, в один из субботних вечеров я имел возможность беседовать в рабочем клубе до часу ночи. В час ночи хозяин клуба выгнал нас на улицу. Шел дождь.
Впервые вокруг меня собралось около 100 мужчин, фабричных рабочих моего округа. Мы стояли под фонарем. Они спрашивали, я отвечал. Мы говорили об Иисусе, что Он пришел из другого мира. Мы говорили о том, что они несчастны, что неправда, будто у них нет грехов. И, в общем-то, они верят в существование вечности и Божьего суда. В 2 часа ночи я сказал, что иду домой. Завтра утром в 9:30 мне нужно проводить богослужение. «Я знаю, что вы с удовольствием бы пришли, если бы не боялись друг друга», — сказал я им. Это были вестфальцы. Вы слушаете передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Вильгельма Буша «Иисус. Наша судьба». Тема нашей передачи — «Христианство. Общественное дело». Передо мною стоял один рабочий. Тогда ему было лет 35. Это был настоящий вестфалец. «Разве я кого-нибудь боюсь?» — ответил он. «Об этом и речи быть не может». Но я ему возразил. «Успокойся, друг. В понедельник тебя на фабрике подняли бы на смех, если бы в воскресенье ты пошел в церковь. А этого ты боишься?» «Не боюсь». Еще раз возразил он. Но когда я опять выразил сомнение, он сказал: «Ладно, я приду завтра утром со сборником духовных гимнов». В воскресенье утром, то есть через несколько часов после нашего разговора, этот вестфалец идет по улице на богослужение со сборником духовных песен. В этом квартале все друг друга знали. В понедельник вечером он приходит ко мне и говорит: «Вы были правы. На фабрике мне здорово досталось за то, что я ходил в церковь. Теперь я заметил, какой террор у нас царит. А мы кричим о свободе, а сами являемся жалкими рабами людей. Но я остался при своем. Расскажите мне теперь больше об Иисусе. Он стал моим первым, искренне покаявшимся прихожанином. Понимаете, все началось с того, что он пришел на богослужение к бедной маленькой общинке. И вот, когда решился один, стали приходить и другие. Брешь была пробита. Затем Бог благословил еще многих. Я умоляю вас во имя спасения вашей души. Присоединитесь к христианским общинам. Я не пропагандист церкви и пасторов, или общин, и их руководящих братьев, но речь идет в первую очередь о вашем спасении и что относится к общественной стороне истинного христианства, что мы должны исповедовать Иисуса Христа устами. Мы попали в нелепую ситуацию, думая, что, уплатив свой церковный налог, мы представляем дело распространения Евангелия пастору, а остальное нас не касается. Мне хочется, чтобы прекратилось это собрание церковных налогов, чтобы ученики Христа знали, что распространение Евангелия не дело пастора, но и их дело. Надо, чтобы об имени Иисуса узнали везде, где мы находимся. На предприятиях, в школах, в учреждениях. Свидетельствовали ли вы когда-нибудь о том, что Иисус действительно жив, что сквернословие является грехом, что рассказывать непристойные анекдоты являются позором перед Богом? Свидетельствовали ли вы когда-нибудь о том, что вы принадлежите Иисусу? Люди обязательно бы насторожились. Я должен вам сказать, что пока у нас не хватает мужества признать нашего Спасителя, до тех пор мы вообще не являемся истинными христианами. Слушайте внимательно. Иисус говорит: «Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». Как будет ужасно,
когда однажды в день суда называвшие себя христианами предстанут и скажут: «Господь Иисус, я тоже верил в Тебя!» А Иисус скажет отцу: «Я не знаю их». «Господь Иисус, я же был!» «Я не знаю тебя». Твой сосед не знал о том, что идет дорогой в ад. Ты его никогда не предупреждал, хотя ты знал о пути, ведущем в жизнь. Ты молчал в беседе с людьми мира, когда следовало открыть уста и исповедовать Спасителя. Вы, возможно, возразите: «Да, но я и сам был слаб в вере». Тогда Господь Иисус ответит: «В таком случае ты должен был исповедовать свою слабую веру, и слабая вера имеет сильного Спасителя. Впрочем, ты мог бы исповедовать не свою веру, но меня. Я не знаю тебя. Всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным». Это сказал Иисус. А Он не лжет. Когда же у нас вновь появится мужество открыть уста? Я расскажу вам еще одну историю. Несколько недель тому назад я проповедовал в одном из городов Рурской области. Организатором собрания был один молодой мастер, автомобилист, мой друг Густав. Этот Густав стал радостным и полномочным свидетелем Иисуса потому, что в решающий момент научился исповедовать Иисуса. В понедельник утром каждый в мастерской рассказывает о своих мерзких похождениях. Один говорит о том, как они напились до безобразия. Другой рассказывает о своих приключениях со сомнительными девицами. «А ты где был, Густав?» – спросили его, бывшего тогда еще учеником. «Я утром был на богослужении», – ответил он. «А после обеда я посетил молодежный кружок у пастора Буша». И посыпались насмешки со всех сторон. Так что молоденький ученик совсем растерялся. И тут, когда его друзья вместе с мастером издеваются над ним, его вдруг охватывает негодование. И он думает: почему среди христианства исповедовать мерзости можно, а Спасителя нельзя? В тот же момент он решает приобрести сотрудников мастерской для Иисуса. Он начал со своих соучеников, сказав некоторым из них, что они идут прямой дорогой в ад, и пригласил их посетить юношеский кружок, где они смогут услышать о Христе. Когда после выпускных экзаменов он стал мастером, мастерская выглядела совсем иначе. Я убедился в этом лично. Все ученики были участниками нашего юношеского кружка. Никто в мастерской не осмеливался рассказывать непристойные анекдоты. Если какой-нибудь новичок пытался заводить грязные разговоры, его останавливали. «Прикрой рот! Густав идет!» Все пред ним благоговели. Сейчас он занимает прекрасное место руководителя большой автомастерской. Так Бог благословил его и физически. Я спрашиваю еще раз: где же, наконец, те христиане, у которых достаточно мужества открыть уста и исповедовать Иисуса? В какой мере мы это совершаем, в той же возрастаем и духовно? Является ли христианство личным делом? Нет. Мы должны свидетельствовать пред миром об Иисусе. Прекратите свое жалкое молчание, иначе Иисус отвернется от вас в день онный. Когда во времена Третьего Рейха моих 16 и 17-летних молодых парней в массовом порядке призывали в армию, я каждому из них дарил маленькую Библию и говорил: «Будьте внимательны. Когда вы приступите к своей службе, то в первый же вечер положите свою Библию на стол, откройте ее в присутствии всех и читайте. Это вызовет взрыв негодования. Но на второй день вы победите. Если вы этого не сделаете в первый день, то вам никогда не праздновать победы». И парни поступали именно так. В первый же день Библия открывалась на столе.
«Что ты там читаешь?» «Библию», звучало в ответ. Это действительно каждый раз действовало подобно взрыву ручной гранаты. Потому что в немецком христианстве можно читать всякую грязь, но только не Библию. С моим другом Паулем, который, к сожалению, погиб, случилось так, что когда он на следующее утро открыл свой шкаф, то Библии в нем не оказалось. Он оглянулся. Все ухмыльнулись. «Вы украли мою Библию?» – спросил он. «Куда вы ее дели?» «Она у оберфельдмайстера». И он понял, что ему предстоит борьба не на жизнь, а на смерть. Вечером он уединился в укромное место и помолился. «Господь Иисус, я здесь одинок, мне только 17 лет. Прошу Тебя, не оставь меня. Помоги мне свидетельствовать о Тебе». После этого он идет к оберфельдмайстеру и стучится к нему. «Войдите!» – слышит он. Оберфельдмайстер сидит за письменным столом, на котором лежит Библия Пауля. «Что ты хочешь?» «Господин оберфельдмайстер, верните мне, пожалуйста, мою Библию. Она принадлежит мне». Он берет Библию, листает ее. «Значит, она принадлежит тебе? Разве ты не знаешь, что это очень опасная книга?» «Так точно, господин оберфельдмайстер, это я знаю. Библия опасна даже тогда, когда она заперта в шкафу. Даже тогда она доставляет беспокойство». Оберфельдмайстер поднимается. «Присядь-ка». И тогда он признается. «Было время, когда я хотел изучать теологию». «Значит, господин оберфельдмайстер отпал от веры?» — спросил Пауль. Затем началась чудесная беседа, в продолжении которой 40-летний говорит 17-летнему юноше о том, что он очень несчастен, но он не может ничего вернуть назад, так как слишком многое пришлось бы потерять. На что юноша ответил: «Бедный оберфельдмайстер, но Иисус достоин любой жертвы». Оберфельдмайстер отпускает юношу со словами: «Ты счастливый человек». «Так точно, господин оберфельдмайстер», — подтвердил Пауль и ушел со своей Библией в руках. В следующей передаче мы предлагаем вашему вниманию тему «Когда погибнет мир?».

Вы прослушали передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Иван Редикоп, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Как отличается действие Духа Святого в верующем человеке в настоящее время от его действия в ветхозаветном периоде?
2: Почему только после вознесения и прославления Христа мог Дух Святой сойти на землю для постоянного пребывания и обитания в сердцах людей?

0: Доктрины Библии. Эта серия программ посвящена изучению доктрин Библии. Доктрины Библии – это систематическое изложение основных истин христианской веры, истин, содержащихся в Священном Писании. В программе сегодня участвуют Елизавета Левшеня, Евгений Щепанский и Константин Левшеня.
1: Я очень рад, что вы настроили ваш радиоприемник на эту волну, чтобы вместе с нами разбирать доктрины Библии. Мы рассматриваем доктрину о Духе Святом.

0: Мы продолжаем наше изучение о Духе Святом. В предыдущих передачах мы указали на личность Духа Святого и на Его Божество. Мы отметили работу Святого Духа во Вселенной и в человечестве и начали говорить о Его действии в сердцах людей верующих. Теперь продолжаем нашу беседу о действии Святого Духа в сердцах возрожденных. Дух Святой помогает, руководит и дает силу в молитве.
1: Послание к римлянам, 8 глава, стихи 26 и 27. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей». Послание к Юде, 20 стих. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Послание к Ефесянам, 6 глава, 18 стих. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых».
0: Дух Святой учит нас славословить и благодарить.
2: Послание к Ефесянам, 5 глава, стихи 18 по 20. «Исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа».
0: Он не только учит нас молиться, но также быть благодарными. Дух Святой делает нас способными к поклонению и богослужению.

0: Послание к Филиппийцам, 3 глава, 3 стих. «Мы, служащие Богу Духом, и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 стих. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе».
1: Дух Святой призывает и посылает людей на определенное служение.
2: Деяния апостолов, 13 глава, стихи 2 и 4. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: „Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их“. Сии, бывши посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр».
1: Дух Святой руководит деталями ежедневной жизни, указывая, куда идти и куда не идти, что делать и чего не делать.
0: Деяния святых апостолов, 8 глава, 26 стих и 29. «А Филиппу ангел Господень сказал: „Встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста“. Дух сказал Филиппу: „Подойди и пристань к сей колеснице“». Деяния апостолов, 16 глава, 6 стих по 7. «Прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово Божье в Асии. Дошедшие до Мисии, предпринимали идти в Эфинию, но Дух не допустил их».
2: Теперь обратим наше внимание на работу Духа Святого в ветхозаветний период. В настоящее время, то есть со дня Вознесения Иисуса Христа, действие Духа Святого крайне отличается от Его действия в Ветхом Завете.
1: Ветхозаветный период Дух Святой, пребывая на небе, нисходил на отдельные личности только для определенной цели. Но когда цель была осуществлена, Он возвращался опять на небо.
0: Первая книга Царств, 10 глава, 10 стих. «Когда пришли они к холму, вот встречается им сон пророков, и сошел на него, то есть на Саула, Дух Божий, и он пророчествовал среди них».
1: В ветхозаветний период Дух Святой нисходил на отдельные личности на короткое или более продолжительное время.
2: Первая книга Царств, 16 глава, стих 13. «И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после».
1: В ветхозаветний период Дух Господень нисходил на судей Израиля.
0: Книга Судей, 3 глава, 10 стих. «На нем был Дух Господень, и был он судьею Израиля, Гофониил, сын Кеназа». Книга Судей, 6 глава, 34 стих. «И Дух Господень объял Гидеона. Он вострубил трубою, и созвано было племя Авизерово идти за ним». Книга Судей, 11 глава, 29 стих. «И был на Иефае Дух Господень, и прошел он Галаад и Манасию, и прошел Масифу Галаадскую».
1: Но более всего в ветхозаветний период Дух Святой нисходил на пророков Божьих, вдохновлял их на труд и давал им свои откровения.
2: Книга пророка Иезекииля, 11:5. «И нисшел на меня Дух Господень и сказал мне: „Скажи, так говорит Господь“». Книга пророка Исаии, 59, 21 стих. «И вот совет мой с ними, говорит Господь, Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века». Книга пророка Михеи, 3, 8 стих. «И я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Якову преступление его и Израилю грех его».
1: Но Божий план состоял в том, чтобы не временно, а постоянно, и не отдельные личности, а все верующие исполнялись Духом Святым, чтобы тела их стали храмом пребывающего в них Духа Святого, и чтобы люди через это стали детьми Божьими.
0: Первое послание Коринфянам, 6 глава, 19 стих. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Послание к римлянам, 8 глава, 16 стих. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи».
1: В уже указанных текстах Священного Писания мы читали, что на некоторое время на пророков нисходил Дух Божий. Но через пророков же было предсказано о благословенном времени, когда Дух Святой будет излит в обильной мере, и Господь соделает новые сердца и исполнит их Духом Своим. «Вложу внутрь вас Дух Мой». Пророк Иезекииль, 36 глава, 27 стих. В своем учении о Духе Святом Спаситель подтверждает эту истину. Он указывает, что сошествие Духа Святого и воцарение Его в сердцах верующих совершится только после Его вознесения.
2: Евангелие от Иоанна, 7 глава, 39 стих. «Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен».
1: Иисус Христос обещает послать вместо Себя другого Утешителя, который не будет уже их оставлять.
0: Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 и 17 стих. «И я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, ибо Он с вами пребывает и у вас будет».
1: В ветхозаветном периоде до Дня Пятидесятницы Дух Святой был с учениками, но только после искупления, совершенного на Голгофе, Дух Святой мог сойти, то есть воцариться и жить в них. Тела грешников, уверовавших, очищенных и освященных кровью Христа, становятся храмом Духа Святого. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 19 стих. О таком состоянии мы не читаем в Ветхом Завете. Поэтому Господь считал лучшим пойти к Отцу, чтобы исполнилось пророчество, и Дух Святой мог сойти вместо Него на землю для созидания Церкви Его.
2: Евангелие от Иоанна, 16 глава, стих 7. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам».
1: Наступило время сделать краткий перерыв и послушать пение «Дух Святой, Небесный Свет».

0: Спрашивается, почему только после вознесения и прославления Христа Дух Святой мог сойти на землю для великого служения в сердцах грешников? Дух Святой в течение 4000 лет пребывал и носился над миром греха и смерти, не находя места пристанища, ибо все согрешили. Все люди духовно были нечисты и мертвы по грехам и преступлениям своим. Только в одном Иисусе Христе, единственном чистом, святом, Дух Святой мог найти место для своего обитания.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 32 и 33 стихи. «И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым».
0: До того времени Дух Святой не сходил на мужей веры и вновь оставлял их, подобно тому, как Всевышний посещал Едемский сад и имел общение с Адамом и Евой, но не оставался с ними и не жил там. В дни Христа Он нашел место, чтобы оставаться, пребывать в Нем. Это было знамение для Иоанна, что сей есть Сын Божий. Принятие Духа Святого в сердце стало возможным только после пролития драгоценной крови нашим дорогим Спасителем на Голгофе. Исполнились слова «Вселюсь в них и буду ходить в них, и вы будете моими сынами и дочерями». Кровь Христа не только очищает, но и освящает человека.
2: Послание к евреям, 9 глава, стихи 13 и 14. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному».
0: Кровь Христа также дает возможность Духу Святому владычествовать в сердце верующего человека, умерщвляя дела плоти.
1: Послание к римлянам, 8 глава, 13 стих. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете».
0: Дух Святой сошел на учеников Христа в день Пятидесятницы. А теперь Он, Дух Святой, вселяется в каждого верующего во время Его возрождения.
2: Послание к римлянам, 8 глава, 14 стих. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». И римлянам 8, 9. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его».
0: Теперь обратим наше внимание на действие Духа Святого в Иисусе Христе. Первое. Иисус Христос родился от Духа Святого.
1: Евангелие от Луки, 1 глава, 35 стих. Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим».
0: Иисус Христос жил святой жизнью и принес себя непорочным Богу посредством Духа Святого.
2: Послание к евреям, 9 глава, 14 стих. «То коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному».
0: Иисус Христос был помазан Духом Святым на служение.
1: Деяния святых апостолов, 10 глава, 38 стих. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу».
0: Теперь наступило время ответить на вопросы, заданные в начале этой программы.
2: Первый вопрос. Как отличается действие Духа Святого в верующем человеке в настоящее время от его действия в ветхозаветном периоде?
0: В ветхозаветный период Дух Святой, пребывая на небе, нисходил на отдельные личности на короткое или более продолжительное время, только для определенной цели. Но когда желанная цель была осуществлена, Он возвращался опять на небо. В день Пятидесятницы, по обетованию Иисуса Христа, Дух Святой сошел на всех учеников. С тех пор до настоящего дня Божий план состоит в том, чтобы не временно, а постоянно, и не отдельные личности, а все верующие исполнялись Духом Святым.
1: Второй вопрос. Почему только после вознесения и прославления Христа мог Дух Святой сойти на землю для постоянного пребывания и обитания в сердцах верующих?
0: Сам Иисус Христос сказал: «Но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел. Ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам». Иоанна, 16 глава, 7 стих. Принятие Духа Святого в сердце стало возможным только после пролития драгоценной крови нашего Господа Иисуса Христа. Кровь Христа не только очищает, но и освящает человека, дает возможность Духу Святому воцариться в сердце верующего человека. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 16 и 17 стихи.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

стихи наших читателей. Он прошел этот путь всем сердцем. О, сколько слов нашли поэты, чтоб путь твой крестный описать, да звон презренной той монеты в руках Иуды передать. Мне ж не хватает слов, мой Боже, и я в смущении молчу, и что язык сказать не может, я у креста сложить хочу. И сквозь толпу спешу поближе к тебе, Спаситель, подойти, и голову склоняя ниже, всем сердцем вновь шепчу: прости, прости, что в этом злодеянии вина есть и моей души. Ты претерпел за нас страдания, хоть враг глумился, сокруши вокруг тебя толпу, рассей, сойди с креста, коль Божий Сын. Там было множество людей, но агнцем был лишь ты один. И не сошел, не сокрушил, прости им, очи, услыхали, ты искупление совершил, чтоб мы любовь твою познали. Хелена Савинок.

2009. Не медлит Господь исполнением обетования, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3:9. Промчался год, он кажется мгновением, как будто бы и не было его. Заканчивается земное время, Бог не меняет плана своего, не медлит исполнением обещания, но долго терпит гордый род людской, желая дать нам неземное счастье и от земли поднять нас высоко. 2009 у порога. Как прежний год, он пролетит опять, но ты пока еще сегодня мог бы в слезах Отца Небесного обнять. Как большинство людей, за злом не следуй, начни сегодня с Иисусом жить. Шагни с молитвой покаяния в небо, все старое у ног Христа сложив. Возможно, этот год последним будет. В какой-то миг Господь возьмет своих, вскричат оставленные Богом люди, но не ответит Он на этот крик. Когда же времени уже не станет, напрасно упадут все предраспятым, и, может быть, конец всему настанет как раз сейчас, в 2009. Светлана Тимохина, Украина.

Гефсиманском саду. Окутал деревья закат золотистый, в саду Гефсиманском повис полумрак. Тьма давит на плечи, нависла так низко, уж слышит душа мук немыслимых шаг. От будущей боли смертельная бледность. О, Боже, пусть чаша минует сия, но духом смирившись пред мукою смертной, да будет, Отец мой, лишь воля Твоя. И ангел явился, его укрепляя, в борении тяжком стекал с кровью пот. Царила в душе только воля святая Отцу возвратить согрешивший народ. Отец мой небесный, пришел час прославить страданиями тяжкими имя Твое. Я дело исполнил, уж жить здесь не вправе, открыл человеком Твое бытие. И звезды внимали словам Иисуса, от камня струилось дневное тепло, и было душе Его тяжко и грустно, не бодрствует рядом из верных никто. Молю я, Отец мой, за данных Тобою, чтоб имя Твое всегда славилось в них. Веди их по жизни Своею рукою, от зла защищай, укрепляй каждый миг. Валентина Пермякова, Россия.

Вечность. В мыслях о катастрофе в Малой Азии. Декабрь 2004 год. Она течет, как будто стороной, как та на небосводе темном млечность, но каждого встречает за чертой таинственно загадочная вечность. Вот кто-то там на берегу лежал, в глазах сияла радость и беспечность. Минутой позже он уже встречал свою, для нас невидимую вечность. Об аде говорить нам не велят, ведь это дико и бесчеловечно. Мы видим лишь застывший чей-то взгляд, а мертвый видит то, что стало вечным. Как людям до сознания донести, что будущее наше — бесконечность, что поглощает всех в конце пути святая и чудовищная вечность? Так хочется Творца благодарить, что мы познали жизни скоротечность, что учимся мы вечное любить, что нам совсем не страшно уходить в таинственно загадочную вечность. Анна Вельк.

Тетяна Поліщук, Україна. Любовь. Любовь — это не слово, в попыхах напрасно брошенное без значения. Любовь отображается в делах, коль в сердце есть пред Господом смирение. Любовь — это не просто так сказать «люблю» и ничего не сделать. Любовь — это когда я отдаю себя для блага ближнего всецело. Любовь нельзя за золото купить, она дается даром нам Всевышним. Спешите вы любовь ту получить, светилами сиять, чтоб в этой жизни. И миру свет небесный принести, одеть нагого, хлеб делить с голодным, водою жаждущего напоить и сделать узника воистину свободным. Ведь только тот в небесный дом войдет, любовью сердце чье пылало жарко, и победителя венец нетленный ждет, великолепие своем сверкая ярко.

ты меня пригласил в тронный зал, мой владыка, и завет мне открыл, о Господь мой великий, обещание мне дал, что его ты исполнишь, и меня ты своей силой свыше наполнишь. Только в жертву себя мне отдать будет нужно, чтоб с тобой утвердить неразрывную дружбу, и тогда разлучить нас никто не возможет, ведь заветом любви будем связаны, Боже. Затрепещут враги, изумятся все люди, когда силой твоей в жизни царствовать буду. Ведь в завете с тобой состою я отныне, и на мне, как печать, твое вечное имя. Не страшусь теперь зла, надо мною не властны силы адовой тьмы, а для них я опасна, потому что на мне все оружие Божье. Если Бог за меня, то Он мне и поможет. Одолею врага, уберу прочь с дороги, ведь я есть дочь царя, и стоят мои ноги на гранитной скале. Слово Божье ей имя, и его у меня уж никто не отнимет.

Воскресенье. Что ищешь ты, Мария, и плачешь отчего? Воскрес Христос, Мессия, во гробе нет Его. Лишь солнце засияло, голубизне небес, земля заликовала. Иисус Христос воскрес! Воскрес для оправдания, воскрес для новой жизни. Через Его страдания открыт нам путь к отчизне. Ольга Май.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

укрепляет нас. В связи с трудным материальным положением я не имею возможности оплатить годовую подписку газеты «Забытый алтарь» и журнала «Сестра». Если Господь, наш Спаситель Иисус Христос, благоволит расположить чье-то сердце, чтобы помочь просимым и оплатить подписку, я буду очень благодарна Господу и вам. Чтение газеты «Алтарь» и журнала «Сестра» укрепляет нас духовно и укрепляет нашу веру в нашего Спасителя Иисуса Христа. Будем молиться за вас. Рая Комарова, Украина.

после операции. Очень хочу, чтобы вы напечатали мое свидетельство в журнале «Сестра». Я об этом говорю всем и в церкви свидетельствовала. 2 марта на работе у меня заболело сердце. Мастер позвонил моему сыну, он приехал и увез меня домой. Соседка вызвала скорую помощь. Приехал врач, а потом скорая. Врач проверил и сделал все, что нужно. Отправил в реанимацию, сказав, что остается мало времени. В больнице все подключили, и врач сказал, что еще бы 10 минут, и было бы поздно. «Благодарите Бога», — сказал он. Оказывается, одна артерия была забита на 70%. Надо было срочно делать обследование сердца катетером. Мне сказали, что это займет минут 40-50. Пока писали бумаги, я молилась по-русски, а врач спрашивает: «Вы, наверное, молитесь о чем?» Я ей сказала, что просила Бога, чтобы он не оставил меня калекой, пусть лучше заберет к себе, а если можно, пусть еще оставит меня для мужа, детей, внуков и родственников. Врач говорил обо всем, что делал, и где-то через 20 минут больше я ничего не помню. Хорошо, ничего не болит, радуюсь. Сколько это длилось, не знаю, и вдруг почувствовала какой-то удар. Очнулась и вижу, стоит сын и плачет. Вдруг я стала бить все аппараты, которые передо мной стояли. Сколько прошло времени, не знаю. Потом мне стало легче. Спрашиваю у врача, что со мной было. «Все хорошо, вы с нами». Погладил руку, а медсестра подошла, погладила меня по щеке и заплакала, и говорит: «Вы опять с нами». Привезли меня опять в реанимацию. И та врач говорит: «Фрау Хлопус, я тоже была рядом, когда вы отключились, и все знаю». «Смотрите, как вы просили Бога, так он и сделал. Он услышал ваши молитвы. Меня спасали, наверное, 4 часа. Второй раз пошла в больницу 14 мая. Врач спрашивает: «Вы боитесь?» «Нет, я все влагаю в руки Бога и доверяю вам». Он только мог ответить: «Спасибо». «Бог оставил меня на земле для чего-то еще. Прошу вас, молитесь обо мне». Лидия С.

Благодарен за жену. Слава Господу, что Он дал мне такую спутницу, которая, несмотря на то, что пока не присоединилась ко мне как сестра во Христе, но жертвует для христиан охотно. Я также рад, что забытый алтарь и сестру читают в Соленом. Это не так далеко от Эста-Алтая, где я вырос и куда теперь идет наша газета. И еще радует, что в других селах тоже есть церкви, поэтому молим Господа, чтобы благая весть расходилась по всей земле, ведь это признак того, что когда весь мир узнает о Христе, Он придет за церковью. Также имею просьбу к братьям и сестрам, чтобы молились за моих детей Сергея и Ольгу, им уже 18 и 16 лет. Раньше тоже ходили на собрания, хотя, может, больше из-за того, что папа сказал. В Омске, где я жил последнее время, они, будучи маленькими, охотно ходили на собрания, в воскресную школу. В Германии пришли проблемы языка. Компьютер, телевизор и постоянный контроль и борьба с этими увлечениями привели к проблемам посерьезнее. Дети не хотят понимать, что я им добра желаю, ограничивая их в этих увлечениях. Теперь, когда они взрослыми стали, они думают, что правы, а мы ничего не понимаем. Обо всем не напишешь, что произошло за мои 11 христианских лет, но пока живы, имеем надежду. Всего доброго, Божьих благословений всем. Вальдемар С.

и посылка, и стихи. Я очень рада, что вы не забываете о нас, высылаете ваше издание. Еще хочу поблагодарить за сборник стихов «Близкое небо» Татьяны Жембровской. Пусть Господь благословит сестру Татьяну за ее талант. Стихи мы читаем и учим дома сынишкой, и для воскресной школы хорошо использовать и стихи, и рисунки из этой книжки. Хочу поделиться еще одной радостью. Нам пришла посылка из Германии от сестры Оли Ши. В посылке были одежда, сладости и духовная литература и для меня, и для детей. Слава Богу! Я благодарна Господу за Его заботу о нас, за Его благословение и поддержку. Сестра Вера, Россия.

Исповедь под подушкой. Веселись, юноша, и ходи по путям сердца твоего, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Экклезиастам 11:9. В свои 33 года Ахсар очень хотел жить, но он понимал, что дни его сочтены, и каждый новый день уносил силы. Он уже 2 года не выходил из дома и практически был прикован к постели из-за невероятной слабости. Но Асхар находил в себе силы держать ручку в руках и доверять свою прожитую жизнь листу бумаги. В неумелых, но очень искренних стихах «Себе ведь не лгут» он спешил излить свое сердце. Спешил, потому что каждый день мог оказаться для него последним. 2 года уже я болею всерьез, из глаз моих много уж пролито слез. Гляжу со слезами из комнат в окно, не радует в жизни уж больше ничто. Да, только тогда, когда недух одолел окончательно, и все восприятие жизни со всеми ее проявлениями сузилось до оконного проема, за которым чередой сменилось 4 времени года, Асхар оценил жизнь по-настоящему. Нет, не ту жизнь, которой жил, а ту, которую мог бы прожить. Ведь перед ним, молодым и здоровым, лежал весь мир. И смотришь теперь со слезами в окошко, мечтаешь вернуть годов хоть немножко. С грустью подводит он итог прожитому. Тихо плачет его душа о давно ушедшем детстве, пожалуй, единственном светлом периоде его жизни. Детство золотое пролетело и прошло, и не вернуть то времечко, оно ушло, и начались тут школьные года, да и они летят так быстро, как в тереке вода. Пролетели школьные годы, наступило время выбирать жизненный путь. Каким идти? Их много. Дальнейшая учеба, приобретение специальности, созидательный труд в радость, если увидеть его конечный результат. Может быть, это был бы построенный своими руками дом, а может быть, машина или самолет, или это был бы вылеченный им первый пациент или первый ученик, старательно прочитавший по слогам самое дорогое слово «мама». А может быть, это была бы его первая пашня, привольно раскинувшаяся и готовая принять в себя зерно, чтобы зашуметь в свой срок золотистой нивой. А потом отведать ему самый вкусный на свете каравай, испеченный из выращенного им хлеба. Может быть. Но ничего этого не случилось, потому что кроме созидания есть еще и путь разрушения. Тот путь, о котором предупреждал Иисус Христос в Нагорной проповеди. «Широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». К сожалению, Асхар вступил на него, о чем свидетельствуют скупые стихотворные строчки. «И начал ты совсем по-другому уж жить, обеими ногами в грехи нырнул, что не отмыть». Начались гулянки, пьянки, анаша, но жизнь такая не стоила и гроша. Слишком позднее прозрение пришло к нему, больному и немощному. Асхар понял, что жизнь не состоялась, о чем он и написал. «Горе родным, болезнь, тюрьма, вот что приобрел я для себя, и что от жизни моей той шальной». Лежу теперь беспомощный, больной. Да, в судьбе Асхара отразились 1000 подобных загубленных жизней. Сначала любопытство попробовать запретный плод, и очень скоро наступившая химическая зависимость, то состояние, когда смыслом жизни становится одно – достать дозу. И для этого все, абсолютно все средства хороши, и обман, и воровство, и предательство, и бесконечное страдание самых близких, дорогих людей, на глазах которых все это происходит. И сгорают молодые жизни
как запачканные, неочищенные светильники, от которых остается только смрад и копоть. Но и для таких жизней есть шанс спасения. «Придите и рассудим», — говорит Господь. «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Господь сказал: «Придите». Встать и пойти Ахсар уже никуда не мог. Но Божья помощь пришла к нему сама. Она пришла из ателье, которое было в соседнем доме, и услугами которого пользовалась мама Асхара. Она поделилась своим горем с сотрудниками ателье. Среди них оказалась верующая душа. Она-то и организовала группу, которая начала молиться за Ахсара и посещать его на дому. О результатах этого посещения Ахсар написал: «И вот, казалось, все, конец настал, но меня Бог через друзей призвал, помог глаза мне протереть, на жизнь другую посмотреть. По милости Божьей еще на целый год была продлена та, другая, новая жизнь во Христе для Ахсара, жизнь, с которой произошла переоценка ценностей. Что раньше в мире этом я искал, что мог найти в мирских грехах, о чем мечтал? Увяз я с головой в разврате, суете, все было лживым, черным, просвета нет нигде. Да, прошлого Ахсару не вернуть, но через наступившее духовное прозрение еще можно было изменить настоящее. И вот без сил, не в силах встать, я начал Бога, как отца, искать. И Бог услышал крик души моей, сказал: «Прошу, приди ко мне скорей». И Он действительно простил мне все. И вот я в храме у Него. В течение целого года после крика души Ахсар мог читать Евангелие и познавать всю красоту и глубину Христова учения. За это время он пересмотрел свою жизнь, размышлял о спасении и, как умел, славил Творца. «О, дай, Господь, Ты силы мне понять спасение сие! О, дай живое слово мне понять, чтоб в сердце мне оно вошло и духом выше бы мне стать!» Его твердое сердце стало как воск. Он понял, какую боль он причинял своей беспутной жизнью, прежде всего матери. «И хоть я два века буду писать, о любви к тебе, мама, не сумею сказать. Но знай ты, мамуля, иначе не быть, пока стучит сердце, тебе в нем жить». И хотя в начале жизни Ахсар вступил на путь греха, в конце жизни, по милости Божьей, он сошел с этой дороги. И вот, Иисус, хоть тяжек был к тебе мой путь, но с этого пути мне никогда и ни за что уж не свернуть. Ты, Отец Небесный, чудный мой, дай силы духа мне и будь всегда со мной. Пусть Ахсар не построил дом или самолет, не вспахал ни одной борозды, но все же в конце жизни он сделал самое главное дело — примирился с Богом и приобрел в нем вечную жизнь, и внес свой маленький вклад на ниве Божией, оставил стихи, обличающие грех и прославляющие Творца. Пожелтевшую старенькую тетрадь в клеточку, может быть, оставшуюся от его школьной жизни, в которой были написаны эти стихи, мама Ахсара нашла под подушкой после его смерти. «Молю Тебя, Господи, помоги, смилуйся, ибо знаю, что очень грешен я перед Тобой. О Боже, прости, помилуй, помоги и сохрани. Аминь», — читала мама, заливая слезами исповедь сына на последнем тетрадном листке. Людмила Чернякова, Россия.

моя новая давняя подруга. Я бы хотела рассказать читателям об удивительной семье моей подруги Татьяны Фот. Мы жили в одном поселке и дружили еще с детского сада. Подрастая, мечтали породниться, чтобы и дальше в жизни быть всегда вместе. Так и получилось. Мой муж – кузен моей подруги. Поженились мы, а чуть позже замуж вышла Таня. На ее свадьбу мы приехать не смогли. Вот-вот должен был родиться наш первенец. А родственники рассказали, в хорошую семью попала Таня. Только одно плохо, свекровь у нее баптистка. А так ничего. Позже жили мы в разных городах. Изредка писали друг другу. Родились наши сыновья-одногодки, а через год у Тани еще двойня. С детьми не так быстро найдешь время для писем. А вскоре и вовсе большая семья Фот переехала в Германию. Так мы расстались. Помню, получили из-за границы открытку ко дню рождения, и все пожелания в ней закончились словами: «И многих вам благословений от Бога». Мы удивились и посмеялись. «Ну, Танюха дает, тут и про свекровь вспомнили, затянут ведь». Только через 5 лет мы встретились снова. Радости было столько и воспоминаний. Заметила при встрече, подруга моя изменилась как. Вроде бы и она, смех такой же звонкий, и сама вся такая же, как раньше, но вместе с тем другая. Странная какая-то, перед едой молится, косынка на голове. Отношение к мужу тоже какое-то почтительное. А попроще нельзя? Анекдоты, сплетни не поддерживает и уводит разговор в сторону. Советы дает, имеет право, она уже многодетная мама. У них с Виктором уже 6 детей. Так, в общем, все с тобой, подруга, ясно. Втянула-таки свекровь в секту. Все, буду теперь с тобой рядом и помогу тебе оттуда выбраться. Все станет, как раньше. Она молча улыбнулась и покачала головой. Прошло еще 12 лет. Мы часто звонили друг другу. Есть о чем поговорить. Главная тема – дети. У нас их 3, у них 11. Мы стали старше, и то, что раньше было так важно, все ушло. У меня появилось знание. Жизнь – это сегодня, и каждой минутой надо дорожить. Не разменивать на всякую ерунду. И я надеюсь, что когда-нибудь я позволю своей самой любимой подруге и вместо «привет» скажу «мир тебе, сестра», и «спасибо тебе за все, тебе и твоему Виктору». И это мое письмо, оно не просто рассказ, оно поздравление. 26 ноября исполнилось Виктору Фот 50 лет. Мы, пусть и с опозданием, желаем всего самого доброго, и есть у нас одно особенное пожелание. В июне 2007 года мы присутствовали на крещении их дочери. Это было так торжественно и трогательно, что я спросила у Виктора:

что ты сейчас чувствуешь, когда видишь, как твое дитя, заключив завет с Богом, выходит из воды? Он только молча взглянул на меня, но счастье и необыкновенный покой в его глазах были ответом на мой вопрос. «Дорогой Виктор, ты испытал такое чувство дважды. Мы желаем тебе испытать это еще 9 раз». Виктор Галина Хинкель.

Музыка свободного сердца. Свидетельство главы семейного оркестра украинских бандуристов брата Сергея Горельчаник. Сергей родился на Украине в атеистической семье. С детства он полюбил музыку и пение. Воспитывали его в коммунистическом духе. Вскоре он уже очень хорошо играл на баяне. Службу в армии проходил в бывшей ГДР. Он служил в музыкальном ансамбле, который по всей Восточной Германии давал концерты в советских воинских частях. После армии Сергей продолжил свою музыкальную карьеру, поступив в консерваторию. Работать он стал учителем музыки и пения. На всех коммунистических праздниках он организовывал музыкальные выступления. Во время очередной подготовки концерта в одном медицинском училище он встретил студентку, симпатичную милую девушку, у которой был прекрасный голос. Ее звали Наташа. Он сразу предложил ей исполнить одну песню, но она отказалась, говоря: «На таких праздниках я не пою». «Почему?» — спросил Сергей. «Я христианка, и если пою, то во славу Божию», — ответила девушка. «Но ведь это не серьезно, никакого Бога нет, это уже давно доказано», — сказал он. Наташа с улыбкой протянула ему Евангелие и сказала: «Почитай эту книгу, это Слово Божье, и вы убедитесь, что Бог есть». На этом они расстались. Собрав всевозможные атеистические книги, в которых авторы пытаются опровергнуть существование Бога, он углубился в них. Сергей хотел во что бы то ни стало доказать Наташе, что Бога нет. Внимательно прочитав все книги, он пришел к выводу, что они все друг другу противоречат, и это еще больше подогрело его любопытство. Кто же все-таки прав? Сергей стал читать Евангелие, которое сразу заинтересовало его, фасцинировало. Стало ясно, что эта книга говорит правду. Во время очередной встречи с Наташей Сергей был приглашен ею на богослужение. И он, конечно, пошел. Ему все очень понравилось, кроме одного. Ему не нравилось, когда призывали к покаянию, потому что он себя грешником не считал. Но однажды Бог открыл ему, что и он большой грешник, нуждающийся в прощении и спасении. И Сергей, смирившись, открыл свое сердце Иисусу Христу и стал спасенным Детем Божьим. Через некоторое время он женился на Наташе, которая указала ему путь ко спасению. После того, как Сергей стал христианином, ему и его семье пришлось пережить много испытаний и проблем. Его вызвали в КГБ и предложили сотрудничать с ними, но он категорически отказался от этого предложения. Тогда брата Сергея уволили с работы, запретили учиться в консерватории. Несмотря на все испытания, Сергей и вся его семья остались верными Господу. Пришло время больших изменений и на Украину. Республика стала независимым государством, но в Украине были приняты новые законы. Самый важный – свобода вероисповедания. Слава Богу! Сергей смог возобновить учебу в консерватории, и с работой больше проблем не было. Теперь он вместе со всей своей семьей, семейным оркестром, прославляет Господа музыкой и пением. Четверо дочерей играют на украинских бандурах, он сам на баяне, и все вместе они радостно прославляют Господа пением. Йоханнес Дерксен.

Глубокая заноза. Мне 80 лет. Теперь с высоты прожитых лет я смотрю на свой пройденный путь, а он весь сохранен в памяти, и делаю выводы. Как много людей, и обидчиков, и обиженных, страдают от этого чувства. Обида присуща всем людям. У некоторых она проходит быстро, у других живет годами. Обида способна так глубоко проникнуть в душу и быть там до самой смерти. Человек вынашивает обиду, угнетающую душу, ожесточающую сердце, а иногда провоцирующую на месть. Обидчивость часто становится чертой характера. Она всегда видит корень зла в других, но никогда не ищет его в себе. Обидчивым трудно ужиться с другими людьми, и они часто теряют друзей. Так происходит с людьми, не знающими Бога. Это было мое наблюдение за неверующими, как бы с одной стороны. С другой стороны, когда я стала верующей и продолжила свои наблюдения в свете Слова Божьего, как в церкви, увы, тоже есть обидчивые. Обида – не самостоятельный грех, она вырастает на дереве самолюбия. Что же говорит на этот счет Писание? «Не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание». Экклезиаст 7:21. Бывает, что кто-то не расслышал или неправильно понял сказанное, или посмотрел не так, а обида уже вспыхнула, и он к этому человеку уже имеет неприятие. Если бы мы следовали советам Писания, то и обиды бы в большинстве случаев не возникали бы и не задевали бы нашего сердца. Обида разрушает не только здоровье, но и пагубно влияет и на духовную жизнь. Это заноза, которая сидит глубоко в сердце и не дает возрастать духовно. В таком случае мы забываем молитву Господню «И прости нам, как и мы прощаем». Существует взаимозависимость между Божьим прощением и нашим. Как много простил нам Господь, и мы должны прощать. Если бы Бог прощал, как мы, то мы никогда бы не получили прощения. Обиженный, радуйся, что не обидел другого, а коль оклеветан, прости ему злобное слово. Тебя обошли, ты в презрении и поношении, усиль за обидчиков в слезных молитвах прошения. Со тьмою бороться успешней не тьмою, а светом. На выкрик глумливый ответь лучезарным приветом, и адские силы отступят тогда с удивлением. Их гордость поругана будет любовью, смирением. Желание такое при жизни всегда исполнимо. Господь не проходит молящихся мимо. Степанида Коробова, Киргизия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске, озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

Тревожное письмо. Не осудите меня, люди. Просто не могу сейчас вспомнить, сколько написано мною писем людям, которых я полюбила через их свидетельства, но, не дописав до конца, рвала и выбрасывала. Мне жаловались люди на свои судьбы, на свое горе, страдания, боль, и я смотрела им в глаза и понимала, что они никогда не думали, что мое горе ни с чьим не сравнимо. Знаю женщин, потерявших своих мужей, знаю также родителей, потерявших своих детей. Читала множество свидетельств о горе людей, об их отчаянии, об их горьком опыте, когда казалось, что у них нет выхода. Но проходили годы, и женщина, потерявшая мужа или детей, постепенно оттаивала и начинала опять улыбаться. Но я не встречала ни в книгах, ни в журналах ни одного свидетельства, похожего на мое. Если бы можно было встретиться с мамами, у которых были здоровые дети, а потом по причине болезни, аварии или употребления наркотиков стали душевно больными и находятся в психиатрических клиниках. Встретиться с мамами, которые знают, что это такое, когда смотришь в глаза своему когда-то здоровому ребенку и не видишь ответа, когда знаешь, что его никто не пригласит в гости, когда начинаешь бояться, что кто-то придет к тебе в гости и увидит странности твоего дитя, хотя по возрасту он уже давно мог бы быть мужем и отцом. Становится по-настоящему страшно. Я чувствовала больше любви и заботы о себе, когда уходила в вечность моя мама, чем сейчас, когда заболел мой сын. Однажды я мельком даже услышала: «Это им за грех». Но ведь жизнь верующих людей очень похожа. Но только одним нужно пережить одно, а другим другое. Сколько приходится пережить мамам, чьи дети упали так, что когда открылись их глаза, они увидели тюремную решетку. Но вместо сострадания люди, наоборот, отстранились от меня, как от прокаженной. И жизнь таких родителей, как правило, проходит в тяжелом одиночестве, и если бы не Господня поддержка, кажется, не вынести этого бремени. И пробивается лучик надежды на Господа, что, может быть, еще не все потеряно. Через толщу разочарований в людях, которые, подобно темным тучам, закрыли весь небосвод. Может быть, откликнется кто-то, кто имеет судьбу, подобную моей. Я не хочу соглашаться с теми, кто считает, что люди, потерявшие разум, навеки погибли, и теперь у них лишь одна доля — носить клеймо сумасшедшего здесь, на земле, и вечные муки в аду, вечности. Не осудите меня, люди, за то, что иногда я считаю чужое горе меньше своего и чужое бремя более легким, чем мое. Нет, нет, я не могу взвесить чужое бремя и не в состоянии измерить чужую боль. Бывает такая боль, которая лет через 8-10 притупляется. Но боль от того, что ты видишь ежедневные страдания дорогого человека, хотя подчас он и сам не всегда осознает их, не притупится и через 8-10 лет. Знаю одну женщину с судьбой, подобной моей. Ей приходится даже спать в верхней одежде, чтобы быть готовой в любой момент бежать. Братья и сестры, дети Божьи, люди дорогие, проявите любовь и молитесь о таких страдающих. Нам надо учиться у нашего Спасителя не проходить мимо чужой боли, поддерживать упавших духом и елеем сострадания смягчать душевные раны. Мама Татьяна, США.

боль, несмолкаемый стон, беспросветная ночь. Как ты будешь спасать, милосердный Спаситель? Мир наш снова погиб, но ты сможешь помочь. Крепкие цепи греха, но ты сможешь разбить их. Ты давно уж принес людям с неба любовь, ты их многих простил, извлекая из грязи. На Голгофском кресте ты пролил свою кровь, но опять этот мир весь в греховной проказе. Сколько боли и ран, всюду слезы и плач, а детей, как цветов на земле этой, много. Мир пылает, как печь, но детей наших спрячь от огня, распаленного злом и пороком. Я молюсь, помоги, я прошу, защити. В сердце страх за детей, мне смотреть на них больно. Все молитвы слились в одно слово — прийти, да свершится в их жизни твоя только воля. Собери их под крылья твои, собери, огради их от мира жестокого, злого, говори к их сердцам, говори, говори, пусть проникнет в их дух твое вечное слово. Тамара Кузьмина, США.

сынок, родной!» Мать распласталась над сыном, как птица, а он уж мертвый наяву. Прожил всего он 30 лет здесь, употреблял он наркоту. Мать плакала и так рыдала: «Сынок, тебя я родила, но не для этого, любимый, чтоб жизнь забрал злой сатана. Ах, сколько я предупреждала тебя, любимый, дорогой, но пожалей ты мать родную, не занимайся наркотой. Оставил ты меня больную, во мне нет силы дальше жить. О, Боже, смилуйся над нею и помоги все пережить». Беда приходит так внезапно, и человек не ждет ее. А сколько деток погибало, свобода требует свое. Хочу курю, хочу колюся, я ведь свободный человек. И вот к чему это приводит, всех отправляет на тот свет. Не слушаются наши дети, ни матери и ни отца. И вот такой конец бывает, сгребет зловещий сатана. О, Боже, дай ты нам, силенки, всем в этом мире устоять. Ведь очень тяжко жить на свете, коль Бога нам не признавать. А люди нам ведь не помогут, лишь только ты, Господь родной. К тебе нам надо обратиться, в тебе найдем лишь свой покой. Все матери должны молиться за деток наших каждый день. Один Господь нам всем поможет, чтоб наступил счастливый день. Фрида Кэмп.

0: Письмо в номер. Пишу по поводу письма через каждые 10 шагов, опубликованного в сентябрьском номере «Алтаря» за прошлый год, в котором ведущая раздела «Ключ к капкану» Катарина Никель отвечает на письмо заключенного Геннадия Николаева и просит, чтобы молились о ней, так как это очень тяжело не помогать просящему во имя Христа. Нам всем известно, что и на свободе, и там, в местах лишения свободы, мы все очень разные, непохожие друг на друга, и знаем, сколько из тюрем идет обмана, хитрости и лукавства. Бог наш есть Бог устройства, и Он хочет, чтобы так было и в церкви.
1: Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Богу угодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду.
0: 1 Петра 5:1-3. Кто жил в деревне, знает, что пастух отвечает за свое стадо, и чтобы все животные были сыты и целы. Если каждый встречный будет указывать пастуху, где и как пасти, то беды не миновать. Или, допустим, в семье есть ребенок, больной сахарным диабетом, и родители, заботясь о нем, дают сладкое только в меру, а ребенок бегает по соседям, и те, зная его состояние, будут жалеть, давая ему конфеты. Эта жалость может ребенка погубить, так и в тюрьме. Все, кто несет служение с осужденными, знают, сколько там проблем. Всем чего-то хочется в жизни, кому-то подругу, кому и жениться. Но, как написано, всему свое время, и время всякой вещи под небом. Экклезиаст 3.1. Особенно это чувствуется в тюрьмах, где возможности ограничены. Давайте будем сегодня нести это служение в совете, направлять осужденных в поместную церковь к тем служителям, которые повели бы их дальше, преподали бы им водное крещение. Эти пастыри тоже переживают за свою паству и лучше знают нужды и болячки каждого. Со стороны судить об этом труднее, не так ли? Сегодня многие готовы помогать материально. Наша церковь несет служение в тюрьме «Черный дельфин», и из опыта видно, как много урона приносит такая безрассудная помощь. Может, я не сумею ясно выразить те переживания и проблемы, с которыми мы сталкиваемся в этом служении. Если вы посчитаете нужным опубликовать мое письмо в газете, пусть это будет для пользы нашего общего служения во славу Иисуса Христа, а не для споров и дебатов. Иван Т. Оренбургская область, Россия.

А живем мы на пособие. В забытом алтаре за август прошлого года был материал Александра Макаренко «Как нам сильным помогать?». Хочу сказать про себя. Мы с мужем живем на социальное пособие. Всегда в молитвах благодарим и просим Господа за страну, за правительство Германии, за людей, которые нас кормят. Стараемся сэкономить, чтобы выписать забытый алтарь. Иногда удается послать немножко и на счет для бедных. Нам с мужем по 76 лет. Хочу сказать, что мы никогда не думали, для сильных или для слабых посылаем деньги. Посылая сэкономленные деньги, мы делали это как для Господа. А что есть упреки от некоторых, то простим их, будем молиться за них, чтобы Бог сам открыл их сердца, рассудил и наставил на путь истины. Вера Цинковская.

Виталий Полозов. На бурных перекатах. Вот теперь вроде все пошло у Бузыкина на лад. С уходом Анфисы он весь как-то ожил. Пришла пора напомнить председателю и исполкома о его обещании. И все бы хорошо, да вот спутал карты старый Шлеймович. Зяма тихо, без лишнего шума слинял. К своему исчезновению он, однако, подготовился обстоятельно. То есть, когда его хватились, в доме наличествовали одни голые стены, что дало повод Остапу заподозрить Бузыкина в потворстве беглецу. И состоявшийся между ними разговор тет-а-тет был уже не столь лицеприятным, как обычно. «Как же ты его проворонил?» — мрачно изрек председатель. «Или помог слинять, а? Запомни, если у Зямы развяжется язык...» «Не развяжется, успокойся»,

Улыбнулся председатель. Я и не грозил тебе вовсе, так посторожился. Так ведь подумал, что ты с ним заодно, а теперь-то вижу, что не прав. Ну, не бери в голову. А, и правда, мобилизуй все, что можно, и найди его. Тогда брякни моему начальству, чтобы командировку в Киев недельки на две оформили. Сегодня же выйду. Там у Зямы есть родные, а больше ему негде быть. «Ну, не вопрос», — поднял трубку телефона Остап. Через минуту разговора облокотился обеими руками на стол и наклонился к Бузыкину. «Готово. Иди к себе, получай деньги, документы и в путь. И смотри», — постарался улыбнуться, — «ты мне нужен живой, так что сильно там не того». «Не волнуйтесь, товарищ Катченко, все будет в полном ажуре». «Ну, дай-то Бог», — пожелал тот, и поразился, с какой внезапной ненавистью во взгляде полоснул его чекист при этих словах. И стало как-то не по себе от тревожного чувства. И долго еще покачивал головой, бормоча про себя. «Это надо же, какого мерзавца я пригрел! Веревкой, — говорит, — одной связаны. Я тебе покажу веревку, порасчелыга. Упеку куда-нибудь надзирателем в лагерь клопов кормить. Так будешь знать. Там тебе только и место». Сам того не зная, председатель предрек будущее Бузыкина. Примерно те же мысли одолевали и Антона. «Не», — думал он, вышагивая к дому Рабиновича, — «пора пускать в ход козыри посерьезней. В следующий раз припугну его бумагами Полуяровского. Если я и найду Зяму, то вовсе не для того, чтобы передать его вам. Старый лис нужен мне, как гарантия моей собственной жизни. Чем дальше и дольше живет Зяма, тем больше безопасности и я. Может быть, стоит найти в Киеве своего бывшего шефа Курко и предложить свои услуги?» Поселившись на квартире знакомого чекиста, первую неделю он действительно провел в поисках Зямы. Побывал у его родственников и посетил все злачные места. Но результат был нулевой. Что родственники, что владельцы и завсегдатые притонов лишь разводили руками. «Окститесь уже, господин хороший, какой Зяма может быть здесь? Он таки давно за границей». Правда то была или нет, но Бузыкин понял, что выйти на него не удастся. Поэтому махнул на дела рукой и использовал притоны по их прямому назначению. То бишь закутил на всю катушку. И за день до отъезда попал в одном из них милицейскую облаву. А поскольку при походах в эти заведения он не брал с собой удостоверение чекиста, наряду с богатыми клиентами там всегда орудовали и воры, так что очень даже просто можно было лишиться документов, то просидел в кутузке до утра, до выяснения личности. Оказать себя он, конечно, не мог. Это означало бы конец карьеры, но и вывернуться никак не удавалось. Уже утром он, отвечая на вопросы молоденького дежурного, как бы мимоходом упомянул фамилию Курко. Дескать, плохи будут твои дела, братец, когда тот узнает об аресте своего бывшего ординарца. А если, мол, отпустишь сейчас же, то и я за тебя перед ним словечко замолвлю. Глядишь, и по службе продвинешься. Ты, мол, только позвони ему. Антон надеялся, что громкое имя испугает парня или хотя бы заставит позвонить бывшему шефу, и тот выручит его по старой памяти. Увы, этим он, как оказалось, лишь навредил себе. Постоянная чистка партийных рядов, по-видимому, коснулась и Курко, потому что, едва заслышав эту фамилию, дежурный тут же вызвал дополнительный наряд из ГПУ для передачи им опасного субъекта. В общем, Бузыкина под надежной охраной доставили теперь уже в отдел ГПУ, и тут уж ему пришлось признаться, кто он есть на самом деле. После проверки сотрудники почему-то радостно переглянулись, взяли его под белые ручки и повели куда-то по узкому коридору. И когда он уже думал, что его отпускают,
остановились у кабинета, на дверях которого

красовалась табличка «Н. Шклобода». Неприятным холодком повеяло от этой фамилии, и тягостное чувство охватило его. О хозяине кабинета он слыхал еще от Семина и раза два мимоходом видел его, но лицом к лицу столкнулся впервые. «При чем тут особый отдел?» — запаниковал Антон. «Теперь-то уж точно так просто не отделаешься». Однако следователь встретил его приветливо, усадил на стул и, отпустив сопровождавших, спросил: «Так, говоришь, по делу в Киеве?» «Так точно!» — вскочил Бузыкин. «Смотри, какое совпадение!» — вздернул брови Шклобода. «А я вот, наоборот, был в Херсоне и тоже по делу. Да ты сиди, сиди, у нас на вытяжку стоять не принято. Не в ходу у нас ваши причиндалы. Мы все больше по-свойски, по-простому, так сказать. И как дело продвигается?» Хотя и дружеский, но явно показной настрой офицера усилил тревогу. Антон чувствовал, что это только прелюдия к допросу. «Ну, как сказать? А так и говори, как есть, так и говори». «Да пойдет», — осторожничал Антон. «Можно вопрос?» «Валяй». «Почему меня к вам вызвали, что-то не пойму». «Поймешь, какие твои годы», — не снимал улыбки Шклобода. «Но сначала расскажи, что ты искал или кого, в притонах имею в виду. Ты ведь по ним уже неделю околачиваешься». «Так вы...» — у Антона перехватило дыхание. «Так я, да. Все похождения твои, дружище, нам известны. Ты сильно удивишься, когда узнаешь, сколько я о тебе знаю». Удивительно, но после этих слов Антон немного успокоился. Значит, дело все-таки в моральном облике. Ну, а раз только в этом, то и запираться не резон. Не он первый попадается в притонах. Могут, конечно, турнуть за это со службы, а могут и не турнуть, если Остап уладит, лишь бы отпустили, а там что будет, то и будет.

0: «Я, конечно, виноват», — понурив голову, начал он. «Не то, не то», — замахал руками Шклобода. «Твоя вина меня не касается. Я спросил, кого ты искал, а ты мне про вину. Вот спроси меня, что я искал у вас в Херсоне, и я сразу отвечу, то же, что и ты в Киеве, то есть зяму Шлеймовича, ну, заодно и самого Бузыкина. Понял? Итак, зачем тебе Шлеймович?»
1: «Ну, об этом я должен буду...» — беспомощно залепетал Антон.
0: «Ты, Антон, с этого дня никому, кроме меня, ничего не должен!» — мягко, но с нажимом перебил Шклобода. «Никому! Ни даже Авдею Доценко, своему начальнику. Так и Остапу в том числе, вернее сказать, ему тем более. Как это понимать?» Нервно заерзал на стуле Бузыкин. «Очень просто. Арестован твой Катченко», все с той же улыбкой сообщил Шклобода, и вмиг побледневшее лицо собеседника доставило ему явное удовольствие. «Что? Не ожидал такого финала?» «А ожидать надо было, надо. Но речь сейчас идет не о нем, а о тебе. Я хочу вытащить тебя из этого дерьма, в которое ты попал. Если, конечно, будешь умницей и поможешь мне в разоблачении Остапа. Ты ведь бумаги Полуяровского не успел ему отдать?»
1: «Какие бумаги? Кому?»
0: Антон вдруг стал заикаться. «Оно и понятно. Одно дело — предложить документы кому-то, и совсем другое, если их у тебя найдут. Это уже улика против тебя. И за такое укрывательство по головке не погладят. Никаких бумаг я не видел». Да ты, я вижу, так ничего еще не понял». Шклобода выдвинул столешницу, достал из нее что-то и накрыл рукой. «Сейчас я тебе освежу память. Смотри сюда». Он убрал руку, и Антон едва удержался, чтобы не вскочить со стула. На столе лежали часы Полуяровского. Даже сейчас, в этот страшный для него миг, он не мог оторвать от них глаз. Следователь же с большим интересом наблюдал за ним. «Вижу, что узнал. Здорово же ты на них запал, раз художника за них грохнул. А потом вазу спрятал, так? Что, дать воды?» «Не надо», — сипло выдавил Бузыкин. «Признаюсь, позарился. Но они там же и пропали. Так что не попользовался». «Снова да ладом. Что ты мне со своей виной? Бумаги где?» «Про бумаги не знаю. Я ими не интересуюсь. На что они мне?»
1: «Ты испытываешь мое терпение, дружище. Ладно, дам тебе последний шанс. Что-нибудь знаешь о Вовке Бубенчике?»
0: «Конечно, домушник. Он же Мамай, он же Хан Батый. Молодец!» — похвалил Шклобода. — Знаешь свой контингент. Так вот, послушай интересную историю. Однажды Мамай всю ночь просидел в саду, чтобы выкрасть кое-какие бумаги у Полуяровского. Один наш чиновник ему хорошие деньги за них пообещал, а один наш чекист ему все карты спутал. Мамай видел через окно, как художник передавал тому документы. Тогда чекист, то есть ты, грохнул его, а часы в вазу сплавил. Потом ты и жену его придушил. Показать, как ты это проделал, не надо? Ну, не надо, так не надо. Вот в то время, когда твои коллеги бросились из сада к тебе на помощь, Бубенчик и увел эти часы через створку. Компенсировал, так сказать, неудачу с бумагами. Мы его тут недавно с часами прожучили. Он все и рассказал. Так дело было?
1: Примерно. Ну а что тут такого? Приказано было врагов народа ликвидировать. Я и ликвидировал. Но остальные Мамай выдумал,
0: чтобы подозрения от себя отвести. Неужели, товарищ Шклобода, вы больше верите этому домушнику, чем мне?
1: Чем тебе, как кому, уточнил. Как чекисту? Сузил глаза следователь.
0: Может, еще скажешь честному? Подожди,
1: Сейчас еще кое-что тебе покажу». Он достал из стола какую-то фотографию и положил перед ним. «Ну-ка, полюбуйся». Антон еще не увидел, но каким-то шестым чувством догадался, что это было. И горло перехватили спазмы, лоб покрылся испариной, а противная дрожь охватила все тело, мгновенно парализовав его и как-то уже пошатнувшуюся волю. Дрожащей рукой он взял фотографию, на которой был изображен он в немецкой форме. Запираться не было смысла. «Откуда она у вас?» — просипел он замогильно. «А ты сам как думаешь?» «Без понятия. Я ведь вроде бы все уничтожил. Поверьте, меня насильно заставили. Те, кто дал ее вам, это знают». «Те?» «Да. И я знаю, и верю. А вот наши с тобой коллеги не знают и не поверят». На Бузыкина было жалко смотреть. Теперь он по-собачьи преданно ловил каждое слово следователя и всем своим видом выказывал готовность ответить на любой вопрос. «Бумаги художника здесь, где я квартирую. Я взял их с собой, потому что и правда хотел кому-нибудь отдать. Вот это разговор! Почему не отдал Остапу?» «Боялся, что сразу же уберет меня, сами знаете». «Это ты правильно боялся, дружище. Так бы оно и было. Он и сейчас говорит, что к убийству Полуяровского не имеет никакого отношения. Приказа-то он не издавал, а слово к делу не пришьешь. Теперь с живого шкуру сдерут», — содрогнулся Антон. «Ты очень невнимательный», — усмехнулся Шкловода. «Иначе запомнил бы, что я хочу вытащить тебя из этого дерьма. Вот теперь и спроси меня, почему я так переживаю за тебя и рискую собственной башкой больше, чем твоей? Ты спроси, спроси». «Почему?» — еле слышно прошептал Бузыкин. «Потому что как раз такой помощник мне и нужен». «Долго я присматривался, но понял это только после того, как ты сплавил Семину двух григорьевцев. Ну-ну, не пугайся так и расслабься. Раз я тогда не убрал тебя, значит, можешь дышать свободно. Хоть и знаю достаточно, чтобы раздавить тебя в любой момент, но делать этого не стану. Наоборот, и сейчас помогу выкрутиться, и потом, если в том будет нужда. А будешь выполнять все, что скажу, оставлю не просто жить, но и жить хорошо. Ты как, готов жить хорошо?» «Да я вам век буду», — скользнул Бузыкин со стула на колени. «А ну встань!» — приглушенно рявкнул Шкловода. «На место сядь, идиот!» И уже чуть спокойнее. «Ты что, кисейная барышня, в ножки падать?» «Был и оставайся самим собой. А эдак ты и сам спалишься, и меня под монастырь подведешь. Возьми фотку себе и уничтожь». «Понял, товарищ Шкловода. От вас не вильнешь, да и зачем, если я теперь вам жизнью обязан?» «Ну что ж, пожалуй, я бы сказал то же самое, доведись быть на твоем месте. Кстати, эта фотка, как ты понимаешь, не последняя?» «Еще бы не понимать. Чем я могу быть вам полезен? Мое ведь дело телячье, мне приказали, я исполняю». «Вот это от тебя больше всего и потребуется. Не соваться в дело, а исполнять его. Пока же сделаешь для меня только одно. Женишься на одной особе твоих лет. Будем считать, что она тебя полюбила. А что? Мужик ты видный, холостой, и дом у тебя есть. Кто усомнится в твоем желании завести семью? Не бойся, детей она тебе не принесет, а вот фамилию твою возьмет. И станете вы с ней жить-поживать и добра наживать. Этого добра в стране пока что пруд пруди, и с умом очень быстро можно его нажить. А у нее, у Алины, ума палата, она не чета нам с тобой». «Что ты так насупился?» «Не люблю образованных», — угрюмо выдавил Антон. «Мне бы чего попроще». «Придется полюбить, любезный», — вздохнул Шкловода.
0: как говорят, стерпится, слюбится. Самому тебе со мной встречаться не резон для нас обоих, поэтому все мои указы будешь получать от нее. Собственно, тебе и делать-то ничего особо не надо будет. Как служил, так и служи. Но это все потом. А сейчас мне нужны бумаги. Что, едем? Вот тебе пропуск на выход. Подождешь меня на улице? Слушаюсь, — вскочил и щелкнул каблуками Бузыкин. Потом, круто развернувшись, строевым шагом вышел из кабинета.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Дорогие друзья, мы рады в очередной раз приветствовать вас в нашей передаче «Евангельские истины». В программах этой передачи мы рассматриваем темы о вере в Бога, о смысле жизни и о возможности начать новую жизнь с Иисусом Христом. Желаем всем, кто нас слушает, благословения от Бога. Открываем сегодня нашу передачу словами Библии из 97-го псалма.
1: «Новую песню Господу пойте, ибо прекрасны дела Его». Свою спасительную силу и доброту свою Господь народом показал. Господь будет судить справедливо во всей своей доброте.

0: В наше время вряд ли можно найти человека, который бы не слышал о существовании книги, которая называется Евангелием. Но это еще не значит, что все люди серьезно и вдумчиво прочитали ее. Тот, кто прочитал ее, не может остаться прежним. Он либо изменился в лучшую сторону, или в худшую, в зависимости от того, принял ли он или отверг ее истины. Например, известный писатель Антон Павлович Чехов, прочитав Евангелие, так выразил свои впечатления.
1: «Главное, что я подчерпнул из Евангелия, заключалось в том, что оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести. Благодаря Евангелию я вышел из состояния прозябания и начал сознавать себя человеком».
0: Это, конечно, прекрасно, если человек на личном опыте убедился в позитивном влиянии Евангелия. Но это было бы слишком мало и несовершенно, если бы цель Евангелия заключалась в том, чтобы улучшить, возвысить или облагородить человека, как это испытал писатель. Евангелие намного больше. Вот что сказал апостол Павел в послании к римлянам в 1 главе.
1: «Ибо я не стыжусь провозглашать Господнее благовествование, потому что в нем вся власть Божия спасти всякого, кто верует».
0: Силу Евангелия апостол Павел испытал, как в личной жизни. Также он видел действие этой силы в жизни других людей, которым он проповедовал. О действии и силе Евангелия будет сегодня речь сотрудника нашего радиовещания Ивана Петерса. Перед этой беседой прозвучит песня.

Радостная весть. Этими словами, дорогие радиослушатели, можно перевести на русский язык слово «Евангелие». Но говоря о радостной вести, мы часто представляем себе нечто исключительно доброе, положительное и приятное. Притом все эти выражения каждый из нас излагает по-своему. Таким образом, может случиться, что одно и то же положение или обстоятельство для одного бывает радостным и приятным, а для другого – отрицательным. Но говоря об истинном Евангелии, о той радостной вести, которую мы находим в описаниях Библии, нам нельзя ориентироваться собственными мнениями или чувствами. Радость Евангелия не подлежит порывам эмоций. Евангельская весть или евангельская радость сопровождает верующего человека во всех обстоятельствах его жизни. Тот, кто однажды познал эту радость, кто уверовал в Евангелие, тот на личном опыте снова и снова убеждается в том, что оно ободряет его всегда и повсюду. Как же это понять? Я думаю, что наилучший ответ на этот вопрос можно дать одним примером из жизни. В книге «Деяния апостолов» много говорится о том, как ученики Иисуса Христа проповедовали Евангелие многим народам во многих странах. И читая эту книгу Нового Завета, мы можем найти много примеров того, как люди переживали радость даже в самых тяжелых обстоятельствах жизни. Одно такое описание радостного действия Евангелия мы находим в 16 главе книги «Деяния апостолов». В этой главе говорится о том, как апостол Павел вместе с апостолом Силой проповедовали Евангелие в Македонии. При этом они провели и некоторое время в городе Филиппах. Начало служения апостолов в этом городе было очень мирным. И начиная с 13 стиха 16 главы, автор книги «Деяния апостолов» Лука пишет: «В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и, севши, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: «Если вы признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». И убедила нас». Это очень приятное обстоятельство. По проповеди Павла Лидия обращается к Господу. Она становится верующей, принимает крещение и приглашает тех, которые принесли ей евангельскую весть, в свой дом. Павел, Сила, Тимофей и Лука, вероятно, жили в этом доме все то время, которое они провели в городе Филиппах. Оттуда они ходили в разные места города и беседовали с людьми о Христе, то есть проповедовали Евангелие. Мы не знаем, сколько времени апостолы провели в этом городе, но, читая дальше, мы замечаем, что служение их не осталось мирным. Действие евангельской вести вызывает и оппозицию. Послушайте, как это происходит. Начиная с 16 стиха этой же 16 главы книги «Деяния апостолов», автор пишет: «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведши их к воеводам, сказали:
«Сие люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвавши с них одежды, велели бить их палками. И, давши им много ударов, ввергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их в внутреннюю темницу, и ноги их забил в колоду. Вот из этого текста мы видим, что вера в Евангелие и проповедь евангельской вести не всегда так радостна, как мы себе это, может быть, представляем. Обстоятельства, в которые попали здесь апостолы, с человеческой точки зрения, не особенно радостные. Да и притом все это случилось не потому, что Павел и Сила сделали что-либо плохое. Они ведь исцелили одержимую духом служанку. Она стала опять нормальным человеком. Но господа этой служанки обозлились на апостолов. Из этого мы видим их характер. Они нисколько не заботились о этой женщине. Наоборот, они использовали ее жалкое состояние для личной наживы. И вот Павел во имя Иисуса Христа освобождает женщину от этого злого духа. Но вместо радости о восстановлении нормального состояния человека, люди со злобой преследуют тех, которые совершили доброе дело. Подобное в той или иной мере испытывает всякий христианин. Вот, например, секретарша директора поднимает трубку телефона, и кто-то хочет говорить с директором. А тот требует от секретарши, чтобы та сказала, что его нет в кабинете. Секретарша, однако, верующая, и поэтому не может говорить неправду. В таком случае она будет терпеть несправедливые упреки, если останется честной и добросовестной. Подобных обстоятельств в жизни очень много. Честность одного человека часто вызывает злобу других. Но верность верующего не может ориентироваться мнениями или желаниями людей. Также и в нашем тексте. Вместо того, чтобы радоваться исцелению служанки, люди восстают на тех, которые ее исцелили. В этом случае результат проповеди Евангелия не очень приятный. Но мы видим здесь силу этой радостной вести. Радостная весть Евангелия заключается в том, что оно освобождает человека. И еще один аспект следует подчеркнуть в этом тексте. Служанка, о которой здесь идет речь, была одержима духом прорицания. И то, что она говорила о апостолах, соответствовало истине. Но апостол Павел не пользуется этим свидетельством. Он ведь мог бы сказать: смотрите, и эта женщина, которая уже многим из вас сказала правду и ответила на ваши вопросы, говорит, что мы действительно служители истинного Бога. Однако Павел этого не делает. Наоборот, он именем Иисуса Христа приказывает духу выйти из этой женщины. И дух вышел в тот же час. Читаем мы в конце 18 стиха. Дорогие, Евангелие не терпит никаких примесей и компромиссов. Сила Евангелия зависит только и исключительно от самого Иисуса Христа. Действие Евангелия не терпит примесей. Начиная с 14 стиха 6 главы своего второго послания к Коринфянам, апостол Павел пишет верующим: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверующими, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Всю информацию, которая необходима для понятия Евангелия, Бог дал нам в Своем Слове.
И только те, которые бескомпромиссно принимают это Слово Божие, могут испытать силу Евангелия и на личном опыте. Добрая весть Евангелия заключается в том, что только оно и ничто иное может освободить человека от вечной гибели. Все другие примеси только вводят нас в сомнение и неуверенность. Поэтому Павел отвергает свидетельство служанки. Он полагается только на само откровение Божие, данное нам в Иисусе Христе. Те, которые так бескомпромиссно держатся учения Евангелия, конечно, будут встречать и оппозицию. Истинно Слово Божие обличает неправду и несправедливость. А именно это не нравится ни дьяволу, ни людям, ищущим только своего. Итак, мы видим апостолов Павла и Силу в оковах. Их били палками и заключили в колоды. Но и в этом, с человеческой точки зрения, трагическом положении, мы видим позитивное действие Евангелия. Человек, принявший евангельскую весть, может переживать радость и в самых трудных условиях жизни. Эта радость не зависит от обстоятельств. Евангелие – это весть о спасении, и это спасение не отнимается у человека, если он находится в трудностях. Сколько свидетельств можно слышать от людей, которые, например, очень больны. Будучи годами прикованы к постели, они славят Бога. Нам нельзя смешивать радость спасения во Христе с радостью о достижениях и успехах в жизни. Это, конечно, тоже радость, но совсем другая. И человек, который обращается к Богу, который верой принимает евангельскую весть, должен знать это различие. Верой в Бога не приобретается гарантия беззаботной и легкой жизни. Это мы видим и в нашем тексте. За верность Евангелию апостолы терпят скорбь. Но радостная весть в этом случае заключается в том, что вера в Евангелие помогает нам преодолевать испытания и скорби. Верующим в Него Бог дает силу и в самых трудных условиях жизни. Знаете, дорогие, многие люди хотели бы иметь Бога, который шел бы перед ними и удалял все трудности и преграды жизни с их пути. Но так Бог не поступает. Ведь сам Иисус Христос терпел поругания и насмешки. Да, Он протерпел даже мученическую смерть. И это потому, что в мире царит дьявол. Он всеми своими силами действует против людей, против творения Божия. И поэтому на земле так много горя. Но настанет однажды день, когда этот враг Бога и человека будет навечно поражен. Тогда не будет больше горя, болезни, голода и страха. Но до этого дня Бог дает тем, которые принимают Его спасение, силу для преодоления всех трудностей. Послушайте, что делают апостолы Павел и Сила после того, как их сильно избили и заключили в колоды. Стих 25 нашей 16 главы книги Деяния апостолов. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их». Да, верующие в Евангелие могут петь и тогда, когда им трудно. Многие верующие в Иисуса Христа были замучены и убиты в истории человечества. Но и ввиду смерти они шли на казнь с пением на устах. Вот, дорогие, действие Евангелия. Спасение, совершенное для нас Христом, настолько совершенно, что никакие обстоятельства не могут угасить радость верующего в этом спасении. В нашем случае, однако, в этом тексте из 16 главы книги Деяний апостолов, Бог действует особенно. Он освобождает Павла и Силу от их уз землетрясения. Ворота открываются, и узы падают с заключенных.
темничный страж, видя происходящее, хочет лишить себя жизни. Он прекрасно знает, что по закону римской армии он своей жизнью отвечает за пленников и заключенных. Но вдруг он слышит голос апостола Павла. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведши их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Вот она цель Евангелия. Если мы отбросим все примеси наших предрассудков, если посмотрим на тех, которые не только называются, но воистину являются верующими, то и у тех, которые еще не приняли евангельской вести, возникнет подобный вопрос: что мне делать, чтобы спастись? Дорогие, Евангелие не терпит примесей. Это первое, что я сегодня хотел подчеркнуть из нашего текста. Во-вторых, мы видели свидетельство о том, что Евангелие дает радость во всех обстоятельствах жизни. И последнее, что я хочу выделить сегодня, это та истина, что проповедь истинного Евангелия приносит плод. Если и вы, дорогой слушатель, обдумав вашу жизнь и ваше отношение к евангельской вести, спрашиваете, что вам делать, то я могу дать вам только тот же ответ, который дал апостол Павел темничному стражу: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой».

На этом наша передача «Евангельские истины» подходит к концу. Пишите нам по адресу радиостанции «Голос Ант». У микрофона Виктория Фаст и Виталий Кливер. Беседу вел Иван Петерс. Звукооператор Петр Гам. Да благословит вас Господь!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Отсев учеников. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 59 до 71.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи 59 и 60. «Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: какие странные слова! Кто может это слушать?»
0: Речь о Божьем хлебе и необходимости есть тело Христово произносилась в разных местах. Иисус повторял некоторые темы и постепенно углублял их содержание. Однако Иоанн собрал все дискуссии в одно целое. Мы видим Иисуса, учащего слушателей в синагоге Капернаума, где он говорит, что он лучше Моисея, и что все верующие должны стать причастным его тела и крови. Такое откровение превосходило разумение даже его верных последователей. У учеников появились вопросы и сомнения. Они решили слушаться Бога и служить Ему, но их смущали мысли о приобщении к телу и крови Христовой. Видя их недоумение, Господь, исполненный милосердия, открыл умы своих верных последователей, чтобы они поняли притчу о хлебе жизни.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 61 по 63. «Но Иисус, зная в себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь».
0: Иисус знал мысли учеников и не укорял их за вопросы. Их недоумение было не от упрямства, как у неверующих, а от непонимания смысла таинства Христа. Поэтому прежде чем дать им его понять, он четко разъясняет им притчу, подобно раскрывая план спасения мира. Ему предстоит не просто умереть за них, чтобы духовно отдать им свое тело, а вернуться обратно к своему Отцу, туда, откуда он сошел. Он тот, кто приходит с небес, но не остается в нашем мире. Они увидели его ходящим по воде и поняли, что он был не просто человеком. Он взойдет к своему Отцу, чтобы излить Дух Святой на своих последователей. Это смысл его смерти и цель его пришествия. Даром Христа для верующих было не его физическое тело как таковое, а возможность войти в сердца и жить в них. В нас входит не материальное тело, а Дух Святой, который был у Него. Иисус показал, что само по себе наше тело не несет никакой пользы. Первоначально мы были совершенны, но с грехопадением наша сущность была извращена. В наших телах мы уже не находим больше сил для праведной жизни –

0: Пятидесятницу. Говоря о хлебе жизни, Христос объяснил своим ученикам, что этот дух придет к ним и сойдет на них, когда они будут принимать вечерю Господню. Если же в нас нет Духа Святого, тогда эти символы вечери ничего не дают нам. Именно Дух Святой возрождает наш дух. Тело здесь ни при чем. Только Дух Христов гарантирует присутствие Бога в верующих. Как же Дух Святой сходит на нас? Это ключевой вопрос для каждого, кто хочет стать частью Его тела и крови, чтобы жить в союзе со Христом. Иисус отвечает просто: «Слушайте мои слова и откройте ваши сердца для Евангелия». Христос есть Слово Бога, слушающий Его слова и верующий в Него исполняется Духом Святым. Наполните ваши сердца стихами из Писания. Полагайтесь на Божье обетование и на Его любовь, и вы станете сильнее тех, кто во всеоружии науки и техники. Ибо через спасающее Слово Христа Творец Вселенной придет к вам и вдохнет в вас свою жизнь.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 64 по 65. «Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его. И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего».
0: Многие, следовавшие за Иисусом, не смогли постичь этого и потому оставили Его. Сказанные слова о принятии тела и крови создали трудности в Его служении в Галилее и привели к тому, что люди оставляли Его. Их человеческой логики было недостаточно, чтобы довериться Иисусу. Они не поняли Его божественную природу и из-за этого не смогли заключить с Ним завет, основанный на Его жертве. Иисус сказал Своим ученикам, что некоторые из них будут противиться Его духу и закроют для Него свое сердце. Господь видел каждого из них. Уже тогда Он знал о предательстве Иуды Искариота, который уже с самого начала примкнул к кругу заговорщиков. Иуда не хотел открыться духу Христовой любви. Говоря о своем распятии, Иисус знал, что один из присутствующих с ним предаст его и подвергнет его тело ужасной казни. В заключение Иисус повторил, что никто не может уверовать в него без Духа Божьего. Мы не можем назвать Иисуса Господом, если в нас нет Его Духа. Наша вера — не просто вера в что-то, это личный союз с Иисусом и результат работы Духа. Открой свою душу для Отца Небесного и не противься истине. Тогда и ты испытаешь в себе действие Его Духа, который сойдет на тебя и будет жить в тебе вечно. Он — хлеб жизни, приготовленный и для тебя. Вопрос 50. Как животворящий дух связан с телом Христа?
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, 66 и 67 стихи. «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?»
0: Чудо насыщения 5000 взволновало народ. Однако Иисус вскрыл ложные мотивы, скрывавшиеся за эмоциями людей, приведшие к тому, что многие отвернулись от Него. Он не хотел поверхностного отношения к себе и маловерия, скрывавшегося за набожностью. Он хотел, чтобы люди родились свыше и имели искреннюю веру, основанную на нем, и не озирались назад на прошлое. В то же самое время некоторые члены Иерусалимского совета старейшин проникли в ряды его последователей и стали настраивать их против него.

Они угрожали им тем, что отлучат их от иудейской веры, если те и дальше будут следовать за лжецом. Многие в Капернауме оставили его. Таким образом, большинство людей настроилось против Иисуса. Даже самые верные его ученики испугались старейшин, так как чувствовали, что учение Иисуса требовало от них принятия ясного решения. Лишь немногие остались с ним. Но этим Господь просеивал пшеницу, отделяя ее от плевел. Чуть раньше Христос избрал 12 апостолов из числа своих последователей, представляющих 12 колен израильского народа. И это число, полученное в результате умножения чисел 3 и 4, символизирует небо и землю, а точнее власть Святой Троицы, простирающейся на все четыре стороны света. Таким образом, очевидно, что в лице учеников небо и земля соединились воедино. После этого отсеивания Иисус продолжал испытывать учеников, чтобы утвердить их выбор. «Не хотите ли и вы оставить меня?» Этим вопросом он заставлял учеников принять решение об их будущем. Этот же вопрос обращен сегодня и к тебе, и твоим друзьям. Оставите ли вы его в трудные минуты и времена гонений, или будете держаться за него? Что важнее для вас? Традиции, эмоции, логика и материальная обеспеченность или общение с Иисусом?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Прощение. Обида делает сердце человека черствым и закрывает его для людей. Обидчивый человек одинок, но любовь Божья способна сделать каменное сердце плотяным, чутким к другим. Любовью разрушается человеческий эгоизм, потому что настоящая любовь – это пожертвовать собой. Зачем прощать? Простить значит отпустить обидчика, не желать ему зла, не желать воздаяния. Простить – проявить милость. Простить – это принять решение, основанное на чувстве любви, а не справедливости. Хотели бы, чтобы с вами всегда поступали по справедливости? Это хороший повод задуматься. Простить не значит забыть. Можно простить убийцу, но это не значит, что нужно позволять ему и дальше убивать или вообще сказать «убей и меня». Прощение позволяет не таить злобы на человека, не желать ему зла. Прощение и желание отомстить – это как развилка дороги. Стоим мы в пункте обида и решаем, какой дорогой идти дальше – простить или отомстить. Кажется несправедливым, что прощать нужно того, кто действительно виноват. Но это нужно для восстановления не только человека, которого обидели, но и для обидчика. Когда сердце переполнено болью и обидой, сложно общаться с другими людьми. В ответ будет тоже лишь негатив. Получается замкнутый порочный круг. И наоборот. Если человек видит, что собеседник уважителен, говорит с любовью, это располагает, помогает изменяться и больше не обижать. Большинство семей распадается по причине нетерпимости к супругу, неспособности любить в любых ситуациях. Но есть большой стимул научиться прощать. Господь Иисус утверждает:
2: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».
1: Матфея 6:14-15. Итак, простить других – важное условие наследования Царства Небесного. Мы прощаем человека, причинившего нам боль, не потому, что он заслужил прощения, а потому, что мы готовы простить. Почему готовы? Потому что любим. А за что любим? Не знаю. Простить – это избрать жизнь, а не смерть. Простить – это отказаться мстить за себя. Простить – это дать шанс человеку подняться. Простить – это дать надежду. Простить – это признать, что ты тоже не идеал. Простить – это разделить боль на двоих. Простить – это закрыть дверь для обиды, горечи и разрушения. Простить – это значит помиловать. Как простить? Врачи советуют положительно думать, но они не в состоянии изменить или излечить раны сердца. Оставаясь внутренне таким же, человек, заставляя себя положительно мыслить и действовать, не изменит ситуацию к лучшему. Причина проста. Изменить духовное сердце человека может только Бог. К тому же простить нужно не только других, но и себя самого. С одной стороны, неправильные поступки, совершенные в прошлом, давят тяжелым грузом.
2: От твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца твоего.
1: Иеремия 4:18. Совесть, как беспощадный судья, поставленный Богом, не дает забыть грехов даже многолетней давности. С другой стороны, даже заставив себя поступать правильно, человек не избавляется от душевных ран и желания жить по-старому. Вопрос не просто в прощении и в любви, а в том, где взять эту любовь для прощения и силы для этого. Согласно теории, все ясно и понятно, но как осуществить прощение практически? Выход подсказывает Бог. Искреннее покаяние перед Ним и перед людьми приводит к прощению Богом грехов и обновлению для новой жизни. Если недостает любви и прощения, нужно обратиться к источнику этих качеств, к Богу. Бог есть любовь, и лишь Творец поможет жить по-новому, даст силы для этого. Только Бог дарует истинный смысл жизни и силы прожить ее в чистоте и радости, вопреки всем трудностям и обстоятельствам.
2: Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью.
1: 2 Петра 1:3. Да благословит вас Господь на новую жизнь с Ним на земле и на вечную жизнь на небесах. Андрей Лаврентюк.
2: Нездоровые имеют нужду во враче, но больные.
1: Матфея 9:12. Эти слова Иисус Христос сказал фарисеям, осудившим Его за общение с мытарями и грешниками. И еще Он сказал им:
2: «Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
1: Матфея 9:13. В притче о блудном сыне Господь преподает странный для нас урок. В ней сын, мот, истративший часть имения отца, но пришедший в себя и возвратившийся домой с полным пониманием своей вины, оказался в лучшем положении, чем послушный старший сын, который не отлучался от отца. В первые годы моего уверования эта притча приводила меня в смущение. Как так? Господь осудил старшего сына, который был в послушании, и осудил его за высокое мнение о себе. В итоге он так ничего и не получил, тогда как младший сын получил все – перстень на руку, откормленного теленка, обувь на ноги и лучшую одежду. И на возмущение старшего сына отец ответил:
2: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
1: Луки 15:31-32. Как много говорит эта притча нам, потомственным верующим. Говорит нам о нашем самомнении и самодовольстве, как будто то, что мы имеем, наша заслуга. Не для нас ли звучат эти слова: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое»? И не призывают ли нас по-другому посмотреть на роль церкви на земле? Почему Господь медлит с исполнением обетования? Не медлит Господь, но долго терпит нас. Он ожидает пробуждения нашего сознания. Для чего мы здесь? Для чего церковь на земле? Ответ: нести весть спасения людям грешным, которые гибнут в своих страшных пороках, которые потеряли ориентир в жизни и находятся в состоянии полной отрешенности, погибая. Они пьют грех, как холодную воду. В основном наши церкви занимаются спасением своих детей. Это очень хорошо. Но как же нам предстать перед Господом, если мы не выполним Его поручение? Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Почему русские церкви в Америке расширяются в основном за счет верующих, переезжающих из стран бывшего Советского Союза? И почему это вошло в норму жизни? Конечно, у нас хватает своих нужд, проблем, и, казалось бы, нам хватает дел. Мы много поем, проповедуем и понемногу растем. Варимся в своем соку, умножаемся за счет делений и разделений, имеем много разногласий и споров, назидаем народ Божий тем, что Господь в своем слове запретил кормить его людей. Но мы кормим его недостатками часто и по радио, и в газетах. То есть получается, что грехами народа моего кормитесь. И все это потому, что оставили важную задачу – выполнить поручение Господа. Идите, научите все народы. Мы ломаем копья на традициях, тогда как в Слове Божьем есть прямые указания обо всем. Тимофею апостол Павел пишет: «Будь образцом в слове, в житии». Написано просто: «Не любите мира, не того, что в мире». И перечисляется. И еще об одежде. «Как прилично святым». И все это будет работать, если те, которые учат и претендуют на многое в своей жизни, сами отразят образ Иисуса Христа. Его кротость и чистоту во всем, его смирение и служение людям. Он никогда не искал своего, не имел, где главы преклонить, довольствовался самым малым. А это Сын Божий, который кормил тысячи людей, успокаивал бурю. Сын Божий, который исцелял прокаженных и умер за всех нас на кресте Голгофы. И если нам удастся своей жизнью отразить образ Иисуса Христа, то тогда не нужно будет так много говорить о второстепенных вещах, а нужно будет кормить голодных, одевать нагих, перевязывать раны истерзанных грехом. Тогда мы будем очень заняты для Господа, а не для себя. Тогда Бог даст сил и для удовлетворения своих нужд. У Него совет и разум. Это Он сказал через Моисея, раба Божия, в наставление молодому слуге и воину. «Не уклоняйся от Него, закона, ни направо, ни налево». Иисуса Навина 1.7. У Господа есть только золотая середина. Это Его Слово, и без помощи Господа и нашего истинного смирения нам не выполнить Его. Он сказал, что иго мое благо и бремя мое легко, и только в этом истинный покой. Нет смятений, смущений, соблазнов, но есть победная жизнь в борьбе со злом и грехом. Придите ко мне и научитесь от меня, что значит «милости хочу, а не жертвы», и боговедение более, нежели всесожжений. Тогда мы научимся перевязывать раны и принимать в церкви людей из мира, людей с поломанными судьбами. Тогда мы научимся согревать их любовью Божией, а не толкать обратно в мир. Да поможет нам Господь во всем, чего Он ожидает сегодня от нашего служения. И Бог нам в помощь уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Ефесянам 3:19. Бондаренко Тамара.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава 11.
4: Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему:
5: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих».
4: Он сказал им:
6: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого».
4: И сказал им:
6: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Его».
4: Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили:
7: «Он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского».
4: А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им:
6: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силою Вельзевула изгоняю бесов? Если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел. И, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого».
4: Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему:
8: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие».
4: А он сказал:
6: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его.
4: Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить:
6: «Род сей лукав, он ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием».
4: Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему:
6: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не радите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того».
4: На это некто из законников сказал ему:
9: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь».
4: Но он сказал:
6: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали».
4: Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его.
3: Глава 12.
4: Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим:
6: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не 5 ли малых птиц продаются за 2 ассария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь. Вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божиими. а кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить.
4: Некто из народа сказал ему:
10: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство».
4: Он же сказал человеку тому:
6: «Кто поставил меня судить или делить вас?»
4: При этом сказал им:
6: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения».
4: И сказал им притчу.
6: У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «Вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.
4: И сказал ученикам своим:
6: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры? Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь. Потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилища неветшающие, сокровища неоскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий».
4: Тогда сказал ему Петр:
11: «Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем?»
4: Господь же сказал:
6: «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей.
4: Сказал же и народу:
6: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки.
3: Глава 13.
4: В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это:
6: думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете.
4: И сказал сию притчу:
6: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее.
4: В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей:
6: женщина, ты освобождаешься от недуга твоего.
4: И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу:
12: есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний.
4: Господь сказал ему в ответ:
6: лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?
4: И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал:
6: чему подобно Царство Божие, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его.
4: Еще сказал:
6: чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все.
4: И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему:
13: Господи, неужели мало спасающихся?
4: Он же сказал им:
6: подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ: «Не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить: «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты». Но он скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды». Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царствии Божием. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними.
4: В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему:
14: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя».
4: И сказал им:
6: «Пойдите, скажите этой лисице: «Се, изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима». Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе! Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: «Благословен гряды и во имя Господне».
3: Глава 14.
4: Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев:
6: «Позволительно ли врачевать в субботу?»
4: Они молчали, и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил, при сём сказал им:
6: «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?»
4: И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу:
6: «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: «Уступи ему место», и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: «Друг, пересядь выше», тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится».
4: Сказал же и позвавшему его:
6: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных».
4: Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему:
15: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием».
4: Он же сказал ему:
6: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И, возвратившись, раб тот донес о сём господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой“. ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных».
4: С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им:
6: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль — добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит».
3: Глава 15.
4: Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря:
12: «Он принимает грешников и ест с ними».
4: Но он сказал им следующую притчу:
6: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А найдя, созовет подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся».
4: Еще сказал:
6: «У некоторого человека было 2 сына. И сказал младший из них отцу: отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться.

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Сегодня мы продолжим изучение Евангелия от Луки, но прежде чем предоставить слово доктору Магги, прочтем письмо из Великого Новгорода. Наш слушатель Леонид Андреевич пишет: «Я часто слушаю вашу передачу, и вот у меня возникли вопросы по поводу жизни после смерти». И далее он спрашивает: «Будет ли человек помнить то, что с ним происходило при жизни, кем он был, кто он такой, что делал? Будет ли видеть этот мир сверху, узнавать своих близких и знакомых, общаться с людьми, которые умерли так же, как и он?» «Как я понимаю, — пишет Леонид Андреевич, — тело уже никогда не восстановится, так как оно превратится в прах. Если есть душа, которая покидает тело, то как может человек осознавать свои грехи или попадание в рай, если его мозг сгниет?» Следует сказать, что все вопросы, касающиеся будущей жизни вне нашего тела, очень трудны для понимания. Бог сокрыл от нас до времени то, что происходит вне наших земных органов восприятия. Апостол Павел так формулирует эту мысль в 13 главе послания к Коринфянам: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно». Учитывая это, давайте все же посмотрим, что говорит Библия по интересующему нас вопросу. В Евангелии от Луки, в 16 главе, записана притча Иисуса о богаче и Лазаре. Богач жил в наслаждениях и не обращал внимания на нищего, который погибал у ворот его дома. И вот, после смерти обоих, богач оказался в аду, а бедный Лазарь был отнесен на лоно Авраамова. Из дальнейших событий можно заключить, что богач все хорошо помнил. Он помнил Авраама, Лазаря и даже воспринимал страдания своими органами чувств. Он не забыл и своих родных, прося Авраама послать Лазаря к братьям его. Однако находящиеся по ту сторону смерти уже не могут влиять на ход земных событий, точно так же, как и живые люди не могут изменить судьбу умерших. Конечно, на основании этой притчи мы можем строить только догадки о том, что в действительности происходит вне земного существования человека. Ясно одно, что человек будет отвечать за свои поступки, будет помнить то, что он делал в жизни, будет узнавать других людей и в том числе своих родных. О том, что после смерти предстоит всем людям дать отчет пред Богом, говорится в книге «Откровение». В 20 главе Иоанн пишет: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Более того, в 14 главе 1 послания Коринфянам апостол Павел пишет о том, что воскресение из мертвых – это реальность. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». И далее он сравнивает смерть человека со смертью семени, из которого вырастает новый росток жизни. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное». И далее: «Ибо тленному этому надлежит облечься в нетление, и смертному этому – облечься в бессмертие». Подводя итог нашим кратким размышлениям, можно сказать, что жизнь человека не кончается в момент его земной кончины, и дальнейшая его судьба зависит от того, что он делал, живя в теле, доброго или худого, принял Христа или отверг его. А сейчас мы продолжим изучение Евангелия от Луки, текст лекции доктора Магги. Читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. 12 глава продолжает описание земного служения нашего Господа. Начинается эта глава с того, что Иисус предостерегает своих учеников против закваски фарисеев. Давайте прочтем первый стих. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Это был кульминационный момент служения Иисуса Христа. Повсюду за Ним следовали толпы народа, которых привлекали многочисленные чудеса Господа, когда тысячи слепых прозревали, и тысячи хромых и калек получали возможность ходить. И здесь Христос начинает предостерегать своих учеников относительно фарисейской закваски. Если слово «закваска» действительно олицетворяет Евангелие, как считают некоторые проповедники, то зачем, спрашивается, Господь призывает учеников беречься закваски фарисейской?

Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь». Именно исходя из этого принципа, Оливер Кромвель говорил: «Бойтесь Бога, и вам больше не придется никого бояться». Когда Кромвеля спросили, в чем секрет его необычайной храбрости, он ответил: «Я давно понял, что если я буду бояться Бога, мне уже не нужно будет страшиться людей». Тот же самый принцип и хочет выразить Господь в этом отрывке. Далее стихи с 6 по 9. «Не пять ли малых птиц продаются за 2 осария, и ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на голове все сочтены? Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня пред человеками, и Сын человеческий исповедает пред ангелами Божьими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими». Нередко Господь публично осуждал религиозных вождей Израиля, и их гнев должен был неизбежно обрушиться на голову нашего Господа. А потому его ученики тоже должны были ожидать подобное отношение со стороны властей. Но Господь Иисус произносит эти слова утешения и поддержки, уверяя учеников, что Бог всегда позаботится о них. Ведь если Бог заботится даже о малых птицах, то Он, конечно, знает и помнит нужды всех тех, кто проповедует и возвещает Его Слово. Итак, 10 стих. «И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится». Если человек богохульствует своими устами, вовсе не его слова осуждают его. Этого человека осуждает состояние его сердца. Хула на Святого Духа – это когда человек сопротивляется работе Духа в своей жизни и в своем сердце. Далее читаем 11 и 12 стихи. «Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить». Эти строки не должны становиться оправданием ленивым проповедникам, которые не желают готовиться к своим проповедям. На самом деле эти стихи обещают людям, что посланный Богом Дух Святой даст им сил, мудрости и храбрости, когда им придется свидетельствовать о Спасителе. Примеры исполнения этого обетования мы с вами находим уже в книге Деяний. Читаем далее 13 и 14 стихи. «Некто из народа сказал ему: „Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство“. Он же сказал человеку тому: „Кто поставил меня судить или делить вас?“ Наш Господь ни за что не согласился бы становиться судьей в подобных конфликтах. И мне очень хотелось бы, чтобы христиане, которые занимаются душепопечительством в наши дни, рассуждали подобным же образом. Нередко современные душепопечители слишком торопятся вынести окончательное суждение. Они слишком поспешно указывают своим подопечным, что им нужно делать. Но помните, что даже Господь Иисус Христос не желал становиться судьей. Дело в том, что когда Иисус пришел в этот мир в первый раз, Он пришел не как судья, Он пришел как Спаситель. Однако в следующий раз Господь придет в этот мир как истинный судья. И далее, как бы продолжая предыдущую мысль, Господь говорит в 15 стихе: «При этом сказал им: „Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия».

0: его имение. Несомненно, этот стих весьма важен в наши дни, в век грубого материализма, когда вещи начинают занимать главенствующее место в нашей жизни. Любостяжание – это один из самых широко распространенных грехов нашего времени. Причем очень часто этот грех скрыт от глаз окружающих. Более того, порой человек не осознает даже наличие этого греха в своей жизни, что иллюстрирует притча о богатом купце. Прочтем стихи с 16 по 21. «И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». Обратите внимание, как часто в этом отрывке мы слышим слова «я», «мне», «мой», «себе». «И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Этот человек сумел накопить значительные богатства на этой земле, но при этом он не позаботился о сокровищах небесных. И Господь называет этого человека безумным. Причем, обратите внимание, что, судя по данному отрывку, он был весьма почтенный во всех отношениях человек. Говоря современным языком, он был достойным гражданином общества, хорошим семьянином и почтенным человеком. Все в его жизни было на своем месте. И тем не менее, Господь назвал его безумным. Почему? Да потому что этот человек думал только о себе, потому что ему было свойственно это самое любостяжание. Надо сказать, что немало людей сейчас живут точно так же, как этот богач. Я полагаю, вы тоже ощущаете сарказм, заложенный в этих строках. Философия современного мира гласит: «Покойся, ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем». Но Господь указывает, что подобный настрой делал этого человека глупцом. Если мы живем только для себя, как если бы со смертью наша жизнь заканчивалась, мы с вами тоже уподобляемся этому богатому глупцу. Нужно понять, что в запасливости и предусмотрительности нет ничего плохого или недостойного. Ведь пороком этого богача было именно любостяжание, стремление приобретать все больше и больше. Именно в этом и состоит проклятие современного дикого капитализма. Кстати сказать, вы обратили внимание на те суровые слова осуждения, которые Писание обращает к богатым людям, живущим в последние дни? Иаков в своем послании в 5 главе в 1 стихе говорит: «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас». Их богатство и стали их проклятием. Далее стихи с 22 по 27. «И сказал ученикам своим: посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, но Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Господь говорит: «Посмотрите на лилии, как они растут». Цветы могут многому научить нас. Мы с вами затрачиваем немало усилий на заботу о себе. Мы пользуемся лосьонами, кремами и прочей парфюмерией. Мы одеваемся в хорошие одежды. Но, несмотря на все наши усилия, нам далеко до красоты цветов, которые получают все это от Бога бесплатно. Истина в том, что некоторым из нас нужно чуть-чуть больше уповать на Бога. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольме паче вас, маловеры. Однако эти стихи вовсе не призваны потакать наши лени. Да, птицы не сеют и не жнут, но это лишь потому, что они не имеют на это возможности. Но человек имеет такую возможность. Бог предназначил нам пользоваться теми способностями, которые мы получили от Него. Но тем не менее, мы не должны жить так, словно весь смысл нашей жизни состоит только в реализации этих возможностей. Далее стихи с 29 по 31. «Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам». Наш мир погряз в коммерции. Одни тратят все силы на то, чтобы что-то продать, а другие посвящают свою жизнь тому, чтобы что-то приобрести. Однако и те, и другие забывают, что есть еще Бог на небесах, и что все люди обладают вечной душой. Стихи с 32 по 34 говорят нам: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Каждому человеку однажды предстоит предстать перед Богом. И в тот момент с ним не будет всего того, ради чего он прожил свою жизнь. С ним не будет его сокровищ. И если человек всю жизнь жил без Бога, то без Бога он и умрет. Далее мы находим две притчи, которые относятся к возвращению Господа Иисуса на эту землю. Стихи с 35 по 40. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы, те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий». Эта притча относится к народу Израиля и говорит о втором пришествии Иисуса Христа на эту землю. Однако принцип, заложенный в этой притче, применим и к современной церкви, ибо и мы должны ожидать его прихода и дня восхищения. Когда после свадьбы жених возвращался с невестой домой, его слуги должны были ждать хозяина. Точно так же должны ожидать возвращения Христа и верующие. Их чресла должны быть припоясаны, то есть верующие должны делать для Господа все, что от них зависит, живя в ожидании Его возвращения. Сразу же после этого следует другая притча, главное действующее лицо которой – грабитель. Эта притча подчеркивает внезапность прихода Господа. Павел использует тот же самый образ при описании второго пришествия Христа в первом послании к Фессалоникийцам в 5 главе во 2 стихе. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Далее мы читаем еще одну притчу, которая была произнесена в ответ на вопрос Петра, стихи с 41 по 48. «Тогда сказал ему Петр: Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем? Господь же сказал: Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными». Эта притча говорит об ответственности христиан перед Господом. Как и предыдущие притчи, эта притча обращена к народу Израиля. Однако данный принцип применим и к нам с вами. Многие люди считают, что приход Иисуса должен произойти, если не сегодня, то завтра. Поэтому они сидят, сложа руки, в ожидании этого дня, вместо того, чтобы работать. Мы должны трудиться так, как если бы приход Господа должен был произойти только через 1000 лет. Давайте перестанем устанавливать точные даты Его прихода. Давайте будем готовиться. В этой притче содержатся два важных урока. Скептицизм относительно возвращения Господа приводит к злоупотреблению властью, а также к лени. Мы должны жить в ожидании Его возвращения. Наша жизнь должна идти так, как если бы Господь должен был появиться в следующую минуту, и нам предстояло держать перед Ним ответ за всю прожитую нами жизнь. Ведь нам и в самом деле придется дать Ему ответ за то, как мы прожили эту жизнь. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много и потребуется. И кому много вверено, с того больше и взыщут. Может быть, господин придет не сегодня, но он обязательно придет. А мы с вами склонны опускать руки только потому, что Иисус еще не появился. В день Его прихода нас всех ожидает суд, как написано во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 10 стихе. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». В этих стихах говорится о нас, христианах, которым предстоит суд Христа. Этот суд не будет определять, спасены мы или нет. Иисус будет судить нас с тем, чтобы определить, достойны ли мы наград. Верующих ожидают различные награды, точно так же, как неверующих ожидают различные степени наказания. Последний отрывок этой главы содержит различные наставления нашего Господа. В стихах с 49 по 53 Иисус говорит, что Он пришел принести не мир, но огонь и разделение. «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится!» Этот стих говорит о смерти Христа на кресте. «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение, ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей». Когда человек обретает Иисуса своим Спасителем, он в тот же миг отделяется от окружающих его неверующих. Это относится ко всем неверующим, будь то его друзья или даже родственники. В стихах с 54 по 57 Иисус говорит о том, что знамения времен напоминают нам о необходимости спасения души. «Сказал же и народу: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает. И лицемеры, лицо неба и земли распознавать умеете? Как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно?» В двух последних стихах этой главы мы находим важный принцип, который применим и в нашей жизни. «Когда ты идешь с соперником твоим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал бы тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки». Этими последними наставлениями 12 главы мы и закончим нашу передачу на сегодня. Всего вам доброго, до следующих встреч!
1: Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

0: Сколько раз вы себе обещали привести в порядок свою жизнь? Вы обещали себе бросить плохие привычки, больше не гневаться на детей, быть приветливым или не ругаться?
1: Вам не удалось сдержать обещанное. Это неудивительно.
0: Многие ученые и психологи утверждают, что человек рождается хорошим, и только со временем окружающий мир делает его плохим или испорченным.
1: Слово Божие говорит нам иначе. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного.

0: Великий проповедник Муди однажды сказал так: «Я больше имел трудностей с самим собой, нежели с кем-либо другим».
1: Наверное, каждый из нас согласится с таким высказыванием.

0: Миллионы людей, подобные Александру Македонскому, который укротил Буцефала, дикую лошадь, в 20 лет одержал несколько великих побед, а умер лишь 12 лет позже от пьянства и разврата.
1: Люди не в состоянии владеть собой. Причину же надо искать в сердце.
0: «Я Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его».

0: Своими силами мы никогда не достигнем совершенства.
1: Каждый нуждается в духовном рождении от Бога, в покаянии, в примирении с Богом.

0: Занявшись весенней уборкой дома, одна женщина начала думать о том, что еще важнее провести очистку своей жизни. И вот что она решила.
1: Принести свои согрешения к ногам Христа, не допускать в сердце злых и лукавых мыслей, промыть окна своего сознания, выбросить вон ненависть, зависть и плохие намерения, сосредоточить свои мысли только на добром, умастить сердце Христовой благодатью, распахнуть окна души и промыть их, просить Бога помочь ей содержать сердце в чистоте.
0: Да, это очень хорошее намерение, но выполнить его можно только силой Божией.
1: Желаем всем нашим слушателям, чтобы вы перестали надеяться на себя и на свою силу. Отдайтесь Богу, пусть каждый скажет.
0: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». Так закончилось это письмо. Читая его, пастор закрыл им свое лицо, чтобы мать не видела его выражения. Он вложил письмо обратно в конверт и с болью посмотрел на мать тревожным и растерянным взглядом. «Мама, дорогая, ты хочешь уехать к Аранке?»
2: «Хотела бы. Да как я могу оставить тебя прежде, чем, как пишет Аранка, ты не приведешь кого-нибудь, кто о тебе позаботится?»
1: «Ты имеешь в виду, чтобы я женился?»
2: «Разумеется. Прислуга твоя – молодая и неопытная девушка. Ты тоже молод, а мир зол. Даже если тебе будут служить твои духовные сестры, ты все равно скоро заметишь, как к худшему изменится твое хозяйство, когда меня не будет. Я, конечно, не отказалась бы от удобств и покоя. Главное – от ванны, которой в любое время можно пользоваться. Я всю жизнь много работала и со всякими людьми приходилось портить нервы. Когда мы сюда переезжали, ты обещал, что я теперь отдохну. От тяжелого труда ты меня уберегал, это правда. Но эта твоя постоянная спешка с тех пор, как ты изменился, она изматывает мои силы. Скажу правду, мне, старой женщине, тяжело на склоне лет каждое воскресенье есть вместе с простыми крестьянами и видеть, что сын мой не пользуется никаким авторитетом. Еще немного, и к тебе будут обращаться на «ты» и называть просто по имени. Но что об этом говорить? Мне придется терпеть, пока ты не женишься».
1: «Это не скоро еще, мама», – возразил сын серьезно. «О женитьбе я еще не думал, но я раздумывал, куда бы тебя отправить на отдых. Поэтому я приглашение Аранки принимаю, как из руки Божьей. Завтра же поеду в П или попрошу Степана Ужерова сделать все необходимое, чтобы получить паспорт для тебя. Напиши, пожалуйста, Аранке, что недели через 2-3 она может тебя встречать. Хорошо бы ей или Игорю встретить тебя у границы, чтобы мне самому не понадобился заграничный паспорт. Хорошо также, что Аранке ничего не нужно из твоих вещей, и не потому, что без них мой дом окажется почти пустым, а потому что я надеюсь, что моя мама ко мне вернется и будет жить в своем старом доме. Да и тебе легче будет собираться в путь, если решишь поехать налегке».
2: «Ты, Август, в самом деле думаешь, что мне следует поехать?» — спросила она немного погодя. «Похоже, ты нисколько меня не ценишь. Ты думаешь, что и без меня здесь все будет как прежде?»
1: «Прошу тебя, мама, не говори то, чему сама не веришь. Я знаю, что тебя мне никто не заменит, даже если бы ты весь день лежала в постели и оттуда всем руководила. Тем более, что весь дом был на тебе, и ты заботилась обо мне. Сейчас я не знаю, как все сложится, но впереди еще 14 дней, и до того времени Господь даст нам добрый совет и верные мысли. Если Он позаботился о таком славном местечке для тебя, то и меня не оставит. Но чтобы ты успокоилась, помолимся теперь, предадим все в руки Отца Небесного и ляжем спать». Через полчаса все огни в доме пастора Моргача погасли. Но уснули ли его хозяева? Август спал. Он пришел домой усталым, а природа требовала свое. Конечно, у него для забот было много причин, и одна из них – состояние души его матери. Однако он чувствовал, что сам бессилен решить эти задачи, поэтому, как слабое дитя, отдал все в руки своего отца. «Позаботься ты о нас, отче!» – вздохнул он, засыпая. И глубокий мир вселился в печальное сердце сына, который знал, что мать, любившая его с детства больше всех других своих детей, теперь бежала от него из-за Христа, что он лишился ее любви из-за него. Он знал, что там, у Аранки, Ее земная жизнь будет устроена лучше, чем здесь у него. Его зять был благородным человеком, а Ранка – доброй дочерью. И, безусловно, они по-настоящему позаботятся о матери. Но ему было больно от того, что она бежала от воздействия Духа Божьего. Он боялся, что она полностью погрузится в мирскую жизнь. В Заровце люди услышали о том, что мать пастора, которая в последнее время немного сторонилась членов церкви, переезжает к своей дочери, чтобы там подлечиться. Жена церковного сторожа узнала от нее и рассказывала другим, какое счастье привалило ее замужней дочери Аранке. Муж ее получил такое большое наследство, а мать пастора теперь будет жить у дочери как важная дама. До отъезда мать навела в доме полный порядок. Тетушка Сенина, бывшая в молодости прислугой у господ, должна была стать в доме пастора хозяйкой, а толковый работник Иосиф – ее помощником. В доме и в саду работы для обоих было предостаточно. Раньше здесь часто нанимали еще и поденщиков. Целя без матери легко обойдется, а старушке в доме пастора Моргача будет хорошо. И сам молодой хозяин дома будет обхожен и согрет заботой, так как Сенина была порядочной и заботливой женщиной.

0: границы произошли события, которые заинтересовали жителей деревни еще больше. Во-первых, господин Уличный, как его все называли, поселился в Заровце. Сосед Сенина Дунайчик продал ему свой большой старый дом вместе с полями и лесным участком. Дунайчик плохо обрабатывал свои поля, а земли было много, и немало задолжал кредиторам. Ему очень повезло, что нашелся такой покупатель, который все оплатил. Уличный нанял каменщиков, а все братство помогало ему строить новый дом из крепкого материала. Такого в этой деревне еще не бывало. Иштван многому научился в Америке, а Янковский вспомнил то новое и полезное, о чем узнал, находясь в плену в России. Степан Ужеров посоветовал провести водопровод от тех водоносных скал, из которых в саду Янковского текла вода, до самого участка Уличного. Новый хозяин имения пригласил специалиста, чтобы определить мощность водных ресурсов. Было установлено, что их хватит на всю деревню. И у Янковских, если от их дома проложить трубы до дома Уличного, воды не убудет. Друг Степана Эдуард Саламский, только что купивший грузовик, охотно согласился перевезти от железной дороги необходимый стройматериал, а крестьяне привезли бревна с лесоповала. Так дело пошло быстрее. В старом доме было 4 окна и большой подъезд со стороны улицы. Во дворе находились разные постройки, так как поместье принадлежало прежде двум братьям с большой семьей. Уличный все снес. Использовались только камни из грунта. Остальной материал, в основном глина, был сложен на строительной площадке.
1: «Ты мог бы строить дешевле», – посоветовал Рашев, – «если бы не так торопился. Жить мог бы пока у Янковских или у нас. После завершения полевых работ мы все могли бы тебе помочь, чтобы меньше платить».
0: «Вы мне достаточно помогаете, друзья мои. Я вашей любви ничем еще не заслужил. Не бойся, с Божьей помощью и благословением мой дом не обойдется дороже твоего. Если Богу угодно, я уже зимой буду жить в нем». И Бог действительно помогал благословением, здоровьем и особенно хорошей погодой. На этой стройке не слышно было ни ругани, ни крика, так как работа каждый день начиналась со Словом Божьим и с молитвой, и так же и заканчивалась. Работникам не подавали никаких хмельных напитков, а ели они все у Сениных. В воскресенье утром все ходили в церковь. Кто был помоложе, разучивал песни. Кто-нибудь читал им то газеты, то хорошую книгу, и постепенно работники приходили на собрание уже не только ради пения и чувствовали себя там превосходно. Так как у Уличного не было времени для работы на полях, заботу о них взяли на себя Ужеров и Рашев. Поля были запущены. Незасеянные участки мужчины оставили под паром, чтобы земля отдохнула. Они тщательно обработали фруктовые деревья в надежде на богатый урожай. Это было одно дело, которое заинтересовало и объединило жителей Заровце. Было еще и другое, но о нем коротко не расскажешь. Для этого нужно вернуться назад. Примерно через неделю после разговора пастора с матерью о поездке к сестре Янковский и Степан шли по полям. Только что кончился дождь, и вся природа хвалила своего Создателя. Все вокруг цвело и благоухало. Приближался праздник Вознесения Христа. «Присядем немного, Степан», – попросил Янковский, прервав беседу. «У меня ноги болят». Они подошли к тому местечку, где, как помнит Степан, в Страстную Пятницу цвело столько фиалок. Вдруг Янковский положил руку на сердце, и лицо его побледнело. «Что с вами, дядя Матьяс?» – спросил Степан озабоченно. «Видишь, сердце мое опять шалит. Боюсь, что скоро я вообще не смогу работать. А тут еще в субботу немного перетрудился». «Ах, дядя, зачем вы столько работаете? Мы бы все за вас сделали».
2: «Верно, но подумай сам. Мог бы ты изо дня в день прийти.

0: принимать такую помощь от соседей?» Немного смешавшись, парень ответил: «Если бы знал, что они меня любят!» Янковский улыбнулся. «Тогда бы ты еще серьезнее подумал, можешь ли ты пользоваться их бескорыстной любовью. Тяжелую работу я уже сам не делаю и нанимаю людей, но хозяин в доме всегда находит дело, и если он не прикован к постели, тогда он забывается и невольно принимается то за одно, то за другое». «Это верно! Как бы мне вам помочь?» «А ты не знаешь, как мне помочь?» Парень смутился. «Будь у меня сын, которому я мог бы передать все хозяйство в уверенности, что он позаботится о полях и скоте, о доме и прежде всего о людях в нем, то я сам уже не хватался бы за работу, а помогал бы лишь добрым советом. Но у меня нет сына». Последние слова его звучали печально. Степан покраснел, затем тень скользнула по его лицу, словно он в душе боролся с великаном, и вдруг, выпрямившись, сказал: «Дядя Матьяс, в этом случае есть лишь один путь и один совет. Отдайте мне Аннушку и примите меня как сына. Земного добра у меня нет, это вы знаете. У меня лишь пара здоровых рук и здравый рассудок. Я знаю, что ту самую дорогую мне на земле я прокормил бы и без состояния Янковских или Скали. Вы знаете, что я люблю вас, как сын. Если бы я не был беден, я уже давно мог бы стать вашим зятем. Мешало мне только ваше довольно богатое имение». «А ты уверен, что и Аннушка захочет тебя в мужья?» — осведомился Янковский, добродушно улыбаясь. «Это я знаю точно», – ответил Степан серьезно, затем коротко поведал ему то, что Янковский уже знал от Сусанны Ужеровой, и сказал в заключении: «Я не уверен, отдали бы вы ее за меня, если бы я захотел уехать в предместье Праги, даже если бы Аннушка была согласна». «Нет, сын мой, туда я ее с тобой не отпустил бы. Она хоть и здорова, но ты же видишь, какая хрупкая и нежная, словно цветок. Я выдам ее замуж только здесь, дома, где мы оба с тобою, я надеюсь, убережем ее от забот и слишком тяжелого труда, чтобы и мы, и другие могли радоваться вашему счастью». «Значит, вы мне ее отдаете?» – возликовал Степан. «Когда же?» «Как только будет возможно, сынок. Ведь если ты предлагаешь свою помощь, то мне скоро и в самом деле придется переложить все на твои молодые плечи. А на это решиться нелегко. Мне хорошо понятно, Степан, как тебе непросто было победить свою гордость, чтобы попросить руки Аннушки. Но, желая успокоить тебя, говорю, что выше всех земных благ ценю сокровища твоего сердца, доброго и великодушного. Я знаю, что ты не обидишь мое дитя, что вы друг друга будете уважать. Имение ваше будет достаточно большим, и ты ремеслом своим, с Божьим благословением, можешь его еще увеличить. Да, хочется предупредить тебя еще вот о чем. Знай, что в деревне никто никогда не женился без людских пересудов. Поэтому не обращай внимания на то, что и вам помоют косточки. Мое мнение теперь тебе известно. Ты знаешь, что ты мне люб, что я от всего сердца принимаю тебя как сына, что ты мне очень даже нужен, чтобы еще пожить на этом свете. В верности Аннушке сомневаться тебе не придется, так как она дочь Марийки. Твоя семья с этим союзом вполне согласна, а до людей нам дела нет. Но чтобы не давать им много времени для бесполезных разговоров, вы в день Вознесения, в воскресенье и в понедельник праздника Троицы объявите о своем решении, а во вторник справим свадьбу. Пусть готовит ее твоя семья, потому что у тебя есть бабушка и приемная мать, а мы одни. После полудня ко мне будет приглашена вся община, чтобы все с нами порадовались и поблагодарили Господа за то, что Он мне, отшельнику, даровал еще эту неожиданную радость». Матиас умолк, и Степан молча опустился перед ним на колени, прислонив голову к его ногам. Неужели уже скоро Аннушка будет принадлежать ему? Слишком велико было его счастье. Вокруг пели птицы. Вся природа хвалила Божью любовь, но больше всех эти два человека, умолкнувшие перед ним. Бывают минуты счастья, когда слова излишни. Глава 18. Бойко шагал Иштван Уличный со станции Н по дороге к своему будущему дому в Саровце. Вдруг у обочины в тени одинокой сосны он заметил женщину, она сидела на бревне. Покрой одежды, форма обуви и небольшой саквояж выдавали в ней приезжую. Чтобы убедиться в своих предположениях, Уличный поздоровался по-английски. Незнакомка подняла голову и ответила на приветствие. «Похоже, я не ошибся», — сказал он, останавливаясь. «Вы из Америки, но уроженка этих мест. Значит, мы можем говорить и на родном языке». «Вы правы, я словачка». Улыбка осветила ее бледное серьезное лицо. Она была еще молода, лет 27-28. Когда она поднялась, Иштван с удовольствием отметил про себя, что незнакомка очень даже привлекательна. «И долго вы были в Америке?» «С 1914 года». «Значит, немного меньше, чем я. А куда это вы пешком отправились со станции?» «Мне сказали, что до Заровца около часа ходьбы. Я верным путем иду». «Мы можем пойти вместе. Я тоже иду туда». «Это хорошо». «Нам осталось идти уже недолго. Давайте поговорим немного об Америке, в которой мы, словаки, быстро приживаемся, особенно если на родине не оставили никого, кто бы нас ждал. Вы, наверное, еще ребенком приехали туда?» «В 17 лет. И было именно так, как вы сказали». В ее карих глазах блеснули слезы. Она нагнулась за своим саквояжем и зонтиком. «Разрешите мне донести ваши вещи?» — предложил Уличный вежливо. «Вы, наверное, прямо из Америки? У вас есть родственники в Заровце?» «Я уже почти полгода в Европе. В Заровце живет сестра моей матери, госпожа Сенина. Она, насколько я знаю, бедствует, так как ее единственный сын Егор – горький пьяница. Я хотела бы ей немного помочь». «Госпожа Сенина? Она живет по соседству со мной. Я там строю дом. Егор Сенин с нами прилежно трудится. Слава Богу, к нему подходят слова: вы были без Христа, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». «Как?» Незнакомка остановилась. «Он покаялся? А вы, господин?» «И я. Конечно, я уже в Америке считался христианином, как это там называется. Но и я вас спрашиваю, вы наша сестра в Господе?» «Да, и я в Америке познала милость Божью. Там свет воссиял моей душе, и сердце мое обрело вечное счастье». «Мы даже еще не познакомились. Я Иштван Уличный». «А я по родителям Катя Порубская, а по мужу Фабиан». «Значит, вы замужем?» «Была». Лицо ее приняло другое выражение. Радость и печаль отразились одновременно на нем. «Ваш супруг в Америке умер?» «Он вообще там не был. Я вам расскажу. Мне не было еще 17 лет, когда моя мать выдала меня против воли моей за Фабиана. Несмотря на то, что он любил другую, мать заставила его жениться на мне. Можете себе представить, какое это было несчастье? Вскоре после свадьбы мой дядя уехал в Америку. Я попросила мужа отпустить меня с ним и обещала посылать ему деньги на начатое им строительство. Он охотно согласился, и мы мирно расстались. Это было в 1914 году. Через несколько месяцев началась Первая мировая война, и его сразу же призвали. Еще до ухода на фронт муж написал мне, что будет рад, если смерть нас разведет. Но по воле Божьей он полуслепым инвалидом возвратился домой. Мне в это время жилось очень хорошо. Еще в первый год жизни в Америке я выучился английскому языку и устроилась на хорошую работу. К тому же Бог свел меня с верующей женщиной, которая послала меня в вечернюю школу. Ее любовь к ближнему осветила мне путь к спасению. Но когда я получила письмо от мужа, в котором он рассказал о своем несчастье, я не могла больше жить за океаном. Раньше я была ему обузой, а теперь ему понадобился надежный человек, чтобы ухаживать за ним. Я поговорила с моей госпожой, сказала, что чувствую себя обязанной понести домой свет, который засиял мне во тьме. Движимая состраданием, я мужу моему поклялась у алтаря, что никогда не оставлю его, пока смерть не разлучит нас. Хотя моя госпожа со мной была вполне согласна, расставание наше получилось очень тяжелым. Для меня оно означало взять на себя крест, отречься от самой себя и последовать за Христом. После смерти моего отца моя мать все имущество передала своему зятю, так что ни дома, ни хозяйства, ни другого имущества у меня не было. А пойти к свекрови я не могла, мы были совсем чужими друг другу. Мне пришлось нести мой крест, но Господь помогал мне. Муж не только оценил мою сестринскую любовь к нему, но и охотно принял мое свидетельство о Христе. Вскоре мне стало ясно, что Господь помиловал и спас его. Напрасно несчастный на фронте желал себе смерти. Отец Небесный не хотел смерти грешника, а здесь он открыл ему дверь в обещанный отцовский дом. Теперь моя душа спокойна, потому что мой несчастный муж обрел вечный покой на родной земле. После того, как я исполнила свой долг, а мое свидетельство о Христе как моей, так и его матерью было резко отклонено, я решила навестить еще мою несчастную тетю и возвратиться потом, уже навсегда, в Америку, к моей госпоже, которая, я знаю, с радостью снова примет меня. Вот, пожалуй, я вам все и рассказала. Благодарю вас за доброе известие о моем двоюродном брате. Ну а как поживают его жена и моя тетя? Это хорошая христианская семья, в которой вы будете себя чувствовать уютно. Благодарю вас за доверие и радуюсь с вами, что вы крест свой не зря взяли на себя. А вот и Заровце перед нами. Красивая деревушка. Может быть, вам в ней понравится? Я тоже приехал только в гости, а теперь строю здесь дом. Не хочу показаться высокопарным, но скажу, что я понял очень важную вещь. Мы, словаки, обязаны общими силами трудиться над строительством нашего общего дома, освобожденной Родины. К новостям, занимавшим заровчан, таким образом прибавилось еще и известие о том, что к тетушке Сениной в гости приехала племянница из Америки. Так как старушка переселилась в дом пастора, гостья остановилась у Цили Сениной, которой очень пригодилась помощь этой здоровой и трудолюбивой женщины. Работа у них теперь вдвое спорилась. Тихо стало в доме пастора с тех пор, как мать его оставила. Она заботилась о доме и о дворе, ходила на птичник, в сад и в хлев. Нередко она появлялась и в комнате сына, чтобы принести ему белье и починенные носки или чтобы только что-нибудь спросить у него. После того, как пастор вернулся без нее, вокруг него воцарилась тишина. Утром Иосиф наводил порядок в его комнате. К завтраку, обеду и ужину пастор выходил в столовую, а комната матери была закрыта. На первом этаже устроилась тетушка Сенина с Иосифом. Туда также приходили и люди, желавшие поговорить с духовным наставником. Если бы пастор Моргач чувствовал себя виноватым перед матерью, он эту тишину и одиночество принял бы за наказание. Но совесть его была чиста, он чувствовал лишь боль от сознания того, что любящая добрая мать его оставила. когда он на вокзале попросил простить его, если он ее когда-нибудь обидел. Она со слезами обняв его, уверяла, что он ей всегда был добрым сыном. О таких расставаниях говорил Христос. Недавно старший Воротов ему пожаловался. «Поверьте, господин пастор, иногда просто сбежал бы куда-нибудь из дома. Когда-то я был очень жестоким, грубым человеком. Домашние меня боялись, и если я улыбался, им казалось, что они в раю. Сегодня, когда Иисус Христос сделал меня тихим и нежным, когда я стараюсь дать им любовью все, что упустил, меня никто не понимает. Жена, дети, теща, мать, невестка – все обходят стороной, будто не замечают меня. Иногда они весело беседуют, а как только я захожу в комнату, сразу умолкают или расходятся в разные стороны. Если бы они раньше такое посмели, я бы им показал. Хуже всего, когда я утром читаю Слово Божье. Тогда они садятся так, чтобы ничего не слышать, или ищут себе работу, опять-таки, чтобы не слушать меня. Раньше теща потихоньку натравливала на меня мою жену, теперь она это делает открыто. Я чувствую, что они провоцируют меня на ссору с ними. Ах, трудно сказать, как сатана искушает меня и моих домашних. Поверьте, господин пастор, я в моем доме совершенно одинок.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

есть один только путь и одна только жизнь, и одна только правда на свете, и одна лишь любовь. К ней душою стремись, ею связаны Божьи дети. Есть один только мир и одна только скорбь, и один только крест, крест Голгофский. И к нему ты шаги свои, странник, ускорь, если тягостен путь тебе скользкий. Есть один только путь, что Христос проложил, и одна только жизнь в Божьем Сыне, и одна есть любовь. Ею Бог возлюбил человека в безводной пустыне. Есть один только мир, мир, что Бог нам дарит после плача души покаяния. Есть одна только смерть, ею каждый умрет и получит за жизнь воздаяние. Есть одно воскресенье, и суд есть один, верный суд, и не будет иного. Верь в спасение, что нам даровал Божий Сын. Верь в могущество Божьего Сына. Есть один только Бог. Ты душой поспеши к Его истине, свету и жизни. Исполняйся любовью и к миру стремись, и воскреснешь в небесной отчизне. Есть один только путь, есть одна только жизнь и одна только правда на свете, и один только Бог. Ему, друг, посвяти детство, юность, все дни.

0: Дух Святой положил на сердце апостолу Павлу следующие слова о последнем времени. Мы их находим в первом послании к Тимофею, 4 главе. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно, и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юности твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя».
1: Покайся, пока есть сознание греховности жизни твоей. Покайся, пока есть желание

0: нашу зима.
1: Покайся, пока не настала ветрящая душу зима.
0: Покайся, пока не явилась ужасная гостья с косой. Покайся, пока не закрылась Господняя дверь пред тобой.
1: Покайся, пока не закрылась Господняя дверь пред тобой.
0: Покай.

улыбайся, пока еще живы в душе приглашения любви. Ответь же на Божьи призывы, покайся и вечно.

несколько лет назад вступил в силу новый закон католической церкви. Известно, что до сих пор Папа Римский был облечен в почетное звание наместника Иисуса Христа на земле. Теперь же он имеет это звание по закону, то есть он юридически оформлен на данную должность. До такого не дошел еще ни один папа в течение всей истории католической церкви. Данный закон усматривает, что во всем мире должно быть создано одно братство, которое соединило бы всех верующих и неверующих. Слово «братство» обозначает католическое исповедание с членством всех живущих на земле. Кроме того, должен быть один руководитель, и это Папа Римский. Совершенно новое понятие влагается в слово «миссионерствовать» или «благовестие». Один из кардиналов объяснил значение данных слов. «Миссионерствовать» обозначает «идти к другим народам», но не с целью принести им благую весть, а с ними друг у друга учиться их религии. Отныне за братьев и сестер признаются не члены по вероисповеданию, а весь мир со всеми вероисповеданиями и даже языческими. Закон располагает жуткой строгостью. Например, в одном из параграфов сказано: «Если кто скажет, что учение о крещении детей является неистинным, да будет исключен». Или «Если кто скажет, детей нельзя признавать членами после крещения, потому что они еще не умеют верить, да будут исключены». В законе указано, что католическая церковь не терпит отлагательства времени, то есть растяжения их плана. Все вероисповедания и миссии должны быть объединены под ихним руководством. Вершиной спасения они, как и прежде, объявляют Марию.

усматривая, что время очень ответственное. Хочу сегодня говорить из послания к Ефесянам 5, 15, 16. Читаю. Итак, смотрите. «Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». В этих двух стихах выделяются слова «смотрите», «осторожно», «дорожа временем» и «дни лукавы». В истории человечества известен случай из жизни Гая Юлия Кесаря, жившего с 100 по 44 годы до нашей эры. Однажды его жена имела сон, предупреждение. И кроме того, Цезарю не здоровилось, поэтому он по просьбе жены в этот день решил не участвовать в заседании Сената. Но его лучший друг, приемный сын Брут, уговорил его принять участие на заседании правительства. И он подался уговорам. По дороге в Сенат ему сунули в руку записку. Полагая, что это очередная просьба, он сунул записку в карман, сказав: «Завтра будет день, тогда и разберем». Но в записке не было просьбы, а предупреждение о готовившемся покушении на Кесаря. Через 2 часа он был убит. Притом убийством руководил его приемный сын Брут, которого Цезарь буквально обожествлял. Для Кесаря завтрашний день не настал. День оказался настолько лукавым, что он потерял жизнь. Сколько людей на земле, которые точно так не дорожили временем и имели Священное Писание, в котором божественное предупреждение, но точно так, как и Кесарь, погибли. Все призываются смотреть, осторожно поступать, дорожить временем, ибо дни лукавы. В своей молитве Моисей говорит, Псалом 89, 12, «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Человек, который был другом Божьим и был ближе к Богу, чем кто-либо, говорит такие слова: «Научи счислять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое». И эти слова принадлежат кратчайшему из людей. Он же говорит: «Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук». Псалом 89, 9. Годы проходят, как звук, как эхо в лесу. Среди нас и много седых, которые также скажут: «Жизнь прошла незаметно». Я и сам многих из присутствующих знал в молодости. И вот теперь большая часть жизни посади. Незаметно пролетели десятилетия. Теряем ли так, как звук? Хорошо, кто годы использовал для служения Господу. Хорошо, кто пользовался временем, как говорит апостол Павел в послании к Колоссянам 4:5. Ибо в Откровении 10:6 сказано: «И времени не будет». Время, как таковое, после этого стиха еще будет в продолжении тысячелетнего царства. Но времени благодати уже не будет, ибо год божественной амнистии придет к концу. Поэтому мы говорим вместе с пророком Осии 10:12: «Время взыскать Господа для всех, не знающих Его, как Спасителя». Когда пророк Софония передал слова Господни: «Ждите меня, говорит Господь», а Агей 2:7 предсказал: «И придет желаемый всеми народами». И можно сказать, вся история человечества есть ничто иное, как ожидание чего-либо, но в данном случае Мессии, правда, с разных дистанций. Уже древний пророк из Месопотамии, Валаам, придя в пределы обетованной земли, говорит о Христе: «Вижу Его, но ныне еще нет, зрю Его, но не близко». Число 23:7, 24:17. Пророк видел далеко вперед. Он видел первое пришествие Христа на землю. Примерно за 1500 лет вперед царь Давид, Псалом 68:4, жалуется: «Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего». Ожидание Давида, Бога своего, настоящий образец для всех любящих Господа. Евреи ждали Мессию.
Они ожидали, когда же придет лето благоприятное, год юбилейный, год божественной амнистии или год искупленных моих. Псалом 61 и Исаия 63. Когда же вместо унылого духа они получат славные одежды? Знаком мне один служитель, который был вторично осужден отбывать срок в вузах. И это за исповедание благовестий. Будучи небольшого роста, ему в лагере выдали в насмешку самый большой размер одежды. Выстроенные, заключенные во дворе лагеря, офицеры и охрана закатывались от смеха над братом, у которого рукава были намного длиннее рук. Брат молча стоял пред огромной массой и ожидал, когда же они надсмеются над ним. Когда же, наконец, масса вдоволь надсмеялась, он спросил, позволительно ли мне сказать несколько слов? Ему дозволили. Пред всеми он объяснил, за что он сидит и страдает, и как Господь даст ему славную, весомую одежду, и что Господь в свое время и его уста наполнит смехом. У офицеров и у заключенных прошел смех, и все замолчали, став серьезными и молча слушали его. К концу речи брату по приказу офицера дали шерстяные одежды, что в условиях лагеря почти не бывает. Так ожидали все евреи, когда вместо унылого духа дастся им славная одежда. Исаия 61:3. Язычники также ожидали, когда же придет желаемый народами. Самый выдающийся древнегреческий философ Платон, живший 429-347 годы до нашей эры, писал: «Мы будем ждать его, будь он Богом или исполненный божественного духа человек, который научит нас исполнять наши религиозные обязанности и устранит тьму от глаз наших». Даже в преисподней ждали благовестия Христова. 1 Петра 3:19 и 4:6. Ждали, когда же будет дан божественный выкуп за их освобождение. Все ветхозаветные ожидали, что должно наступить особое время, как говорит Аввакум 2:3-4. «Жди его, ибо непременно сбудется, не отменится, праведный своею верою жив будет, верою спасаться, верою жить».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачи по книге Ллойд-Джонса Мартина «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. В нашей предыдущей передаче мы говорили о наказании. Бог использует наказание для того, чтобы поработать над нашими конкретными проблемами. Что же это за проблемы? Вот пример одной из них. Духовная гордыня или духовное превозношение — страшная опасность, которая подстерегает человека на всем протяжении его жизни. Если Бог в своем милосердии и любви дарует нам некий необычный духовный опыт, то дьявол может попытаться обернуть его против нас. Другая опасность — самонадеянность. Бог наделяет людей дарами. И, к сожалению, часто человек начинает гордиться этими дарами, полагаться на себя и воображать, что теперь Бог ему не нужен. Существует еще одна опасность, также достаточно тонкая. Нас тянет мир. Мирское мировоззрение, мирской образ жизни. Нет, человек не решает намеренно и сознательно вернуться к прежней жизни в мир. Человек словно бы соскальзывает в мир, не замечая этого. Поэтому Бог допускает наказание, чтобы он опомнился и остановился в своем движении вниз. «И чтоб я не превозносился, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня». 2 Коринфянам 12:7.

Тема нашей передачи сегодня – «Школа Бога». Давайте прочитаем библейский текст. Послание евреям, 12 глава, с 5 по 11 стих. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей — для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Итак, мы убедились в том, что принципиальное учение этих стихов заключается в следующем. Бог, как наш Небесный Отец, в своей безграничной благодати и доброте воспитывает и наказывает нас. Таким образом, Он вырабатывает в нас определенные качества и способствует нашему освящению. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Но это еще не все. Автор, кроме того, учит нас, что наказание, даже если его применяет Бог, не действует автоматически. Мы должны понять и применять это научение, чтобы извлечь из него пользу. Прежде чем приступить к разговору об этом, позвольте мне еще раз повторить. Наказание может принимать много различных форм. Оно может прийти в виде трудностей в бизнесе, личного разочарования, например, предательства друга, или в виде болезни. Но совершенно очевидно, что все это происходит в равной мере и с нехристианами. Поэтому никогда не следует утверждать, что любое нежелательное событие обязательно является Божьим наказанием. На испытание и наказание можно реагировать по-разному. И есть три вида очень неправильной реакции. Первый и очень опасный – пренебрежение к наказанию. «Сын мой, не пренебрегай наказание Господня». Пренебрегать чем-то означает не обращать на это что-то никакого внимания или вообще не допускать, чтобы оно оказывало на нас какое-то влияние. Вместо того, чтобы хорошенько задуматься над причинами наших бед и предоставить внешним трудностям совершать в нас внутреннюю работу, мы изо всех сил стараемся проигнорировать наказание, как можно скорее отряхнуться от него. Мы живем в эпоху, когда люди боятся истинного чувства. Миром правит холодность и жестокость. Многие вещи, уродующие современную жизнь, никогда бы не произошли, будь люди более чуткими. Но мы обкрадываем сами себя, надеваем маску самоуверенности, и она постепенно прирастает к нам. В результате, когда события поворачивают в нежелательную сторону, и Бог наказывает нас, мы пропускаем это мимо ушей. Писание со всей определенностью и строгостью предостерегает нас. Нет ничего более опасного для души,

Возникает соблазн сдаться, бросить все и причитать о том, что надежда ушла навсегда. Мы говорим: «Мне этого не выдержать», и начинаем думать, почему все это произошло. Мы даже сомневаемся в справедливости Бога. Мы ропщим и жалуемся, и можем даже затаить на Него обиду. Эти христиане из иудеев неудомевали. Разве это правильно? А может, христианская вера не истина? Они начали вновь обращаться к своей прежней религии. Именно по этой причине было написано послание к евреям. Бог испытывал их, и они ослабевали. Нам всем знакомо это. Мы не первые и не последние, кто через это проходит. Читая псалмы, мы часто видим, что и псалмопевец Давид находится именно в этой фазе. И тем не менее, такая реакция на Божий упрек и его отеческое научение абсолютно неверна. И третья неправильная реакция — ожесточение, горечь. Наблюдайте, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда и чтобы им не осквернились многие. Послание евреям 12:15. Печально, но есть много людей, которые кажутся очень милыми и дружелюбными до тех пор, пока их не постигнет удар. Тогда они исполняются горечи и печали. С ними становится трудно общаться даже тем, кто искренне пытается помочь им. Они уходят в себя. Им кажется, что весь мир против них. Помочь им невозможно. Горечь и ожесточение проникают в самые глубины их души и проявляются даже в выражении лица. Создается впечатление, что перед вами другой человек. Свое истинное лицо мы показываем, когда тем или иным образом реагируем на испытания. Испытания выявляют, действительно ли мы дети Божьи или нет. Люди, далекие от Бога, как правило, реагируют на неудачу ожесточением. Иногда горечи или цинизму на какое-то время могут поддаться даже дети Божьи. Тогда их надо предостеречь, чтобы они не позволили этому горькому корню прорасти глубоко. Если мы виновны в какой-либо из этих трех неправильных реакций, то что бы с нами ни происходило, это нисколько не мешает нашему духовному развитию. Даже Божье наказание не принесет никакой пользы. Если мы с легкостью отряхнемся и пойдем своей дорогой, если мы ослабеем и впадем в уныние или ожесточимся, то оно бесполезно. Автор послания призывает нас относиться к таким вещам правильно и прежде всего научиться вести себя так, как подобает совершеннолетним сыновьям, а не младенцам. Автор, по сути, утверждает: вы забыли наставление, в котором к вам обращаются как к зрелым мужам. Вы уже не малые дети. Детям всегда кажется, что с ними обращаются сурово, что родители несправедливы к ним и что они не заслужили наказания. Это детская реакция. Духовно некоторые из нас так и остаются младенцами. Но автор послания говорит: помните, вы зрелые мужи, вы взрослые сыновья, так реагируйте соответственно, подтянитесь. Хватит ныть и плакать, хватит вести себя, как маленький ребенок, и дуться. Так что же мы должны делать, как взрослые люди? Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Ллойд-Джонса Мартина «Духовная депрессия». Тема нашей передачи сегодня — «Школа Бога». Во-первых, автор указывает, что мы забыли утешение, которое предлагается нам как сынам. Мы забыли Писание. Если бы мы прочли хотя бы только одну книгу притч, серьезно задумались бы над ней и применили написанное в ней к своей жизни, то никогда уже не реагировали бы таким образом. Всякий раз, сталкиваясь с очередным испытанием,
мы не должны

должны смотреть на него в отрыве от всего остального. Попробуйте мысленно поместить его в контекст Библии. Когда что-то не ладится в жизни нехристианина, то в его распоряжении нет ничего, кроме мирской мудрости, которая далеко не всегда помогает. Христианину же следует сразу задаться вопросом, что по этому поводу говорит Писание, и затем применить к себе учение Библии. Как часто мы забываем об этом и ведем себя так, как будто мы не христиане вовсе. Давайте помнить, что мы взрослые дети Божии, и поэтому нам следует оценивать все в свете Божьего Слова. Во-вторых, как сказано в стихе 5, необходимо прислушаться к доводам Слова Божьего. «Вы забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам». Слово Божие не просто утешает нас, оно беседует с нами, наставляет нас. Есть люди, читающие Писание из чисто сентиментальных побуждений, но мы должны всегда следовать за логикой рассуждения и прилагать весь свой ум, чтобы понять его. Писание не предназначено для убаюкивания. Мы должны вникать в доводы и следить за нитью рассуждения. Великий довод, приведенный здесь, заключается в следующем. «Бог есть мой духовный отец, отец новой жизни, которая во мне. Он наказывает меня, потому что я его чадо, больше не принадлежу к миру. Он ради меня послал на смерть своего сына и тем предуготовил мне небеса. Этим он показал свою любовь ко мне, и все, что Бог делает, он делает для моего блага». Но на этом рассуждение не заканчивается. Мы должны проследить за его ходом вплоть до стиха 11, где автор говорит о мирном плоде праведности, который дается наученным через него, то есть через наказание. Ключ к пониманию находится именно во фразе «наученным через него». Только людям, прошедшим научение, происходящее с ними событие приносит пользу. Каким образом Бог научает нас? Помещая в свою школу. Таков смысл греческого слова, переведенного здесь как «наученные». «Наученные» значит «прошедшие Божью школу». Таким образом, наше обучение носит двойной характер. Мы нуждаемся в общих упражнениях, чтобы поддерживать тело в тонусе. Однако в стихах 12 и 13 даются более конкретные указания. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Ослабевшие колени наводят на мысль о хромоте и потребности в физиотерапии. Вы нуждаетесь не только в лечении суставной болезни, но еще и в программе восстановительных упражнений. Одного массажа недостаточно. Сам пациент должен активно двигаться. Итак, мы предоставляем Божьему Слову проверить нас. В момент любого печального события, начиная с разочарования и кончая смертью любимого человека, мы должны сказать: «Я нахожусь в школе. Тут есть какая-то причина. Что я делаю не так? В чем моя проблема? Может быть, в каком-то смысле я свернул с верного пути?» Прочитайте Псалом 118. «Благо мне, что я пострадал. Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню». Мы не осознавали, что медленно сползаем. Но скорбь заставляет нас задуматься и сказать: «Я благодарю Бога за все, это полезно для меня, благодаря этому я стал лучше». Всегда следует спросить себя: «А не был ли я небрежен в моей духовной жизни? Или, может быть, я забыл Бога? Не вознесся ли я слишком высоко? Не впал ли в самодовольство? Не согрешил ли? Не обидел ли кого?» Мы разбираемся в самих себе, пытаясь докопаться до причины, и мы делаем это тщательно. В этом нет ничего ни радостного, ни приятного. Тем не менее, мы должны забираться в самую глубь, какую бы боль это нам ни причиняло,
и мы должны делать это честно. Во-вторых, если мы находим в себе грех или духовную вялость, что-либо плохое или недостойное, нам следует немедленно признать это, затем открыто и до конца исповедоваться перед Богом. Это важнейшая часть научения. Мы никогда не изменимся к лучшему, если не будем делать этого. Порой бывает полезно признаться в грехах и перед людьми. Это не всегда необходимо, но, прислушиваясь к голосу наставника, мы должны повиноваться ему и говорить: «Я сделаю это, что бы мне это ни стоило». Мы дошли до стиха «Укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена». То есть автор говорит нам, чтобы мы взяли себя в руки. Здесь опять будет полезная иллюстрация с суставами. Любой, когда-либо страдавший ревматизмом, знает, что инстинктивно мы склонны защищать и беречь болезненные места. Если у меня болит колено, я стараюсь его не сгибать. И точно так же мы поступаем в духовной сфере. Но автор послания призывает нас именно к тому, чтобы мы перестали цацкаться с больными суставами. Самое лучшее для них — это движение. Вы возражаете: «Но у меня нет сил, чтобы это делать». Тренер отвечает: «Укрепи их, стой прямо, будь готов к движениям. Чем больше ты будешь двигаться, тем лучше для твоих суставов». Поддерживайте суставы в гибком состоянии, не давайте им окостенеть. Это справедливо для физического мира и в равной степени для духовного. Некоторые люди, проходя через испытания, приобретают застывшую, негибкую позу. Они страшно жалеют себя и ждут того же от окружающих. «Избавляйся от этой позы», — говорит тренер. «Встряхнись, укрепи опустившиеся руки и ослабевшие колени, подтянись, вспомни, ты взрослый человек, соберись». Что еще? В стихе 13 нас призывают ходить прямо ногами нашими. Если вы идете по дороге ухабистой, кривой, то вы можете усугубить смещение суставов. Если же выровнять дорогу перед хромым человеком, то хождение по ней будет способствовать исцелению. Обратите внимание на важность прямой дороги. Духовно это означает вот что. Проделав все то, что мы здесь рассмотрели, говорим себе: «Да, я заблудился, я должен вернуться на прямой и узкий путь». Мы возвращаемся на путь святости, на магистраль Бога. Мы в очередной раз осознаем потребность в дисциплине и выпрямляем дорогу для наших ног. А затем, когда мы вновь идем по пути святости, то обнаруживаем, что наши ослабевшие колени укрепились. Последнее наставление мы находим в стихе 14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». «Старайтесь» означает «добивайтесь», «всеми силами стремитесь к миру и святости». У меня не укладывается в голове, как может кто-то говорить о пассивности, когда речь идет о пути к святости. Автор послания призывает нас прилагать все возможные усилия, напрягать волю, чтобы жить в мире с окружающими и быть святыми. В нашем стремлении к этому мы должны не щадить себя. Вот упражнения, через которые Бог проводит нас в своей школе. Таким путем Он действительно превращает нас в своих детей, в которых с каждым днем все ярче и ярче проявляются семейные черты. Но я признаю, что этот процесс очень болезненный. Но прислушайтесь к обетованию. Наказание наученным через него доставляет мирный плод праведности. Не беспокойтесь о боли, она кратковременна. Продолжайте тренировать застывшие мускулы, и вскоре вы обнаружите, что они приобрели упругость. Не оставляйте упражнений. Ваш труд принесет плод праведности, ибо Бог воспитывает нас для вечного блаженства и славы. Помните также того, к кому мы направляемся. Без святости никто не увидит Бога. Если мы хотим увидеть Господа, то должны очень тщательно выполнять задания в Его школе.
Если мы не обращаем внимания на его требования, то это свидетельствует о том, что мы либо не осознаем, кем являемся, либо мы не Божьи дети. Если мы в самом деле хотим прийти к Богу и попасть на небеса, то должны делать с усердием все, что Он говорит нам. Только тогда мы станем соучастниками Его святости. И, наконец, к самому большому своему утешению посмотрите на того, кто подчинился всему этому и кто принял на себя наше наказание, чтобы избавить от него нас. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости перетерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божия. Он знал, что такое посрамление, но выдержал все ради той радости, которая ему предстояла. Так что, когда вам кажется, что наказание слишком болезненно и его слишком много, то в дополнение ко всему уже сказанному только посмотрите на него. И вы обнаружите, что все, что казалось таким болезненным, постепенно отступило. Отступило даже в этой жизни. А слава засияла ярче, и вы пожали дивный урожай праведности, мира и радости в Боге.

Вы прослушали передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Уважаемые друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды», и сегодня мы имеем тему «Пребывание в любви Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 стиха по 10. Христос говорит: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Второе место Священного Писания, книга пророка Исаии, 5 глава, читать буду с 1 по 7 стих. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И он обнес его оградою и очистил его от камней и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды. А он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль». Так говорит пророк Исаия от лица самого Господа. Виноградник Божий – это дом Израилев. И мужи Иуды, как написано, любимое насаждение его. Сколько заботы Господь проявил об этом чудесном винограднике. Начиная от Авраама, Исаака, Иакова, Моисея и всех остальных великих пророков, до времени Иисуса Христа, Господа нашего и Спасителя, Господь заботился о народе Своем. Так заботился, как не заботился ни о ком другом. Пришедший на землю Господь наш Христос Иисус говорит о Себе, что Он есть истинная виноградная лоза. Господь мой, Отец мой, это виноградарь, а вы — вы, те, которых я создал любовью Своею,
который приблизил себе через веру, через пролитую кровь на Голгофском кресте, вы являетесь веточками на этой лозе. Иисус Христос не говорит о том, что Он является виноградарем. Нет. Он говорит о себе скромно. Он только виноградная лоза в этом чудесном саду, который называется планета Земля. Пророк Даниил говорит, что времени Израиля было очень много, и благословенного времени, когда Господь послал великих пророков, когда необыкновенные чудеса совершал Господь силой и славой Своею посреди Своего народа. 69 седьмин. И вот они закончились приходом Господа нашего Иисуса Христа, а точнее отвержением Иисуса Христа как помазанника Божия, как Мессии самим же народом Божьим. Время язычников наступило. Эти два дня, как 2000 лет, как говорит пророк, называется временем благодати Христовой. Это есть время Церкви Христа, вплоть до дня ее восхищения на облако. Так нас учит Святое Писание. Сегодня время благоприятное. Сегодня те, которые претендовали быть самыми главными, самыми лучшими, и которым Господь дал это великое право, забыли о своем предназначении. С отвержением Иисуса Христа Господь обратил свой лик на народы. Он отвратил свой лик от Израиля и обратился ко всем племенам земным. Он сказал когда-то: «Придите ко мне все». «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Слова Иисуса Христа. «Придите все». Кто это все? Только ли евреи? Только ли римляне? Только ли греки? Нет, все. Все люди земли, которым открыта благодать Господня, которую они могут принять верою во Христа Иисуса как личного своего Спасителя. И многие миллионы пришли, откликнулись на зов Иисуса Христа и сделались маленькими веточками на великой лозе нашего Господа. Наступило время язычников. И это время уже длится, как я сказал, почти 2000 лет. Сегодня, пожалуй, не осталось ни одного народа на земле, который не слышал бы о Иисусе Христе, как о Спасителе от грехов. Сегодня каждая нация, каждое племя имеет представителя в Царстве Небесном. Иисус Христос говорит сегодня нам: «Прибудьте во Мне». Пребывать в Нем, пребывать на лозе Иисуса Христа, это значит быть в великом счастье. Это значит отвратиться от всякого несчастья. Это значит жить в обетовании Иисуса Христа. Это значит быть с Ним одно, целое. При крещении Иисуса Христа, Господа нашего, Отец возгремел с небес голосом Своим: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Второй раз Господь об этом же самом сказал ученикам Иисуса Христа на горе Преображения. И третий раз Он подтвердил необыкновенную любовь к Сыну Своему, Спасителю мира, когда воскресил Его из мертвых. Иисус Христос, Сын Божий, говорит о Себе в 14 главе, мы можем читать Евангелиста Иоанна: «Я есть путь и истина и жизнь. Для всех да будет известно, что никто не может прийти к Отцу, как только через Меня». Слова Иисуса Христа. В этой же главе мы читаем: «Я, — говорит Христос, — и Отец одно». А для нас? Что для нас пребывание во Христе Иисусе? Пребывание жизненно необходимо каждому человеку. Потому что если ты называешься христианином и не будешь пребывать в Нем, то это название для тебя ничего не будет значить. В 4 стихе Евангелиста Иоанна мы прочли с вами: «Прибудьте во Мне». «Прибудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою,
если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Здесь Господь подчеркивает совершенную и полную зависимость веточки от лозы, христианина от Христа. Поэтому пребывание в нем, пребывание во Христе, пребывание на лозе Христа жизненно необходимо всякому верующему в Него. Иисус Христос – это наша жизнь, это наше очищение, это наше освящение. Как апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, Он есть премудрость, праведность и искупление. Чтобы мы слились с Ним, Он стал человеком. Чтобы Он жил в нас, мы им возрождены для духовного общения. Давайте мы прочтем из 17 главы Евангелиста Иоанна несколько чудесных стихов. В этой удивительной молитве, первосвященнической молитве Иисуса Христа своему Отцу, выражаются мысли относительно нас, простых людей земли, тех, которые называют себя веточками на лозе. Читаю 6, 11, 19, 21 и 26 стихи Евангелия от Иоанна 17 главы. Господь говорит, «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы». И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня. И я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Из прочитанного видно, что, пребывая в Нем, во Христе Иисусе, мы можем купаться в лучах Его любви, в Его обетованиях. Но что же говорит нам Господь еще? Вот вторая главная мысль. Пребывание в любви Его. В этой же 15 главе, в 9 стихе и в 10 мы читаем. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас». Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. Здесь есть условие. Если заповеди мои соблюдете, тогда вы сможете прибыть в любви моей. Иначе что же это за пребывание в любви Иисуса Христа, если мы заповеди Его не соблюдаем, но наоборот отвергаем? Это очень важная деталь нашей христианской жизни. Жить жизнью Иисуса Христа, жить жизнью Его любви. Иногда человек может хвалиться самим собой. Иногда человеку кажется, что он велик в своих глазах. Но вот Господь допускает какое-то испытание и смотрит на этого человека. Что с ним случается? Как будто в благополучии он был силен, мудр, здоров, крепок. Но когда постигает его какое-то несчастье, какая-то скудость, потеря здоровья, что с ним получается? Господь говорит, чтобы мы были веточками на лозе Христа и полностью принадлежали этой лозе. Чтобы мы не были сухими, теми, которые извергаются и сжигаются. Чтобы не быть таковыми, нужно пребывать не только в нем, но и в любви его. Может ли шкатулка, хотя из-под драгоценностей, хвалиться своим величием, если она перевернутая, на дне которой уже ничего нет? Всем известно, что англичанин Чарльз Спёрджин был великим проповедником и в то же время был скромным человеком. Он смотрел на других проповедников, проповедующих Писание в своих церквах, и удивлялся их
надутому пустословию. Как-то он сказал об одном человеке, что тот называться может таким именем – Грандиоз Великолепович Проповедник. Грандиоз Великолепович. Как это звучит? Если сын ничего не может творить, Господь говорит, сам от себя, без отца, то как мы можем творить без него или делать что-то без него? В Евангелии Иоанна, так мы читаем, в 5 главе, Иисус Христос подтверждает эту же мысль еще раз в этой же главе, которую мы с вами прошли, 5 стихом. «Без меня не можете делать ничего». Наверное, больше других это осознавал апостол Павел. Он был действительно ничто в своих глазах. Он не хвалился, и он говорил: «Не полезно мне хвалиться, потому что перейду к откровениям Божьим». Он ставил себя ниже других братьев. Он понимал, что без Иисуса Христа он не в силах выполнять его поручение. Но однажды он сказал так. Об этом мы читаем Филиппийцам 4:13. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Могу благовествовать, могу исцелять, могу творить чудеса, все могу, но в укрепляющем меня Господе». Он говорит о немощи своей, что пребывала в нем. Когда я немощен, тогда силен. В этом мы видим полную зависимость апостола Павла от своего учителя и Господа. Вот действительно была прекрасная веточка на лозе Иисуса Христа. Вот был труженик, образ которого является для нас великим примером для подражания. Самоотвержение апостола Павла было истинной тропой для достижения его благословения. Не знаю, был ли человек более жертвенный, чем апостол Павел. Трудился ли кто более так, как трудился он? Но он себя ставил ни во что. Он отдавал себя Иисусу Христу, отдавал себя церкви без остатка, совершенно и полностью. Однажды апостол Павел записал такие слова: «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И я знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя передать». Он не мог это объяснить, но все-таки говорит: таким человеком могу хвалиться, собой же не похвалюсь, разве только немощами моими. О ком говорил апостол Павел? Конечно же, он говорил о себе. Но о том человека, который в нем был скромен до самого низкого уровня. Можно сказать, он был на самой низшей ступени, думая о себе. Однако, оценивая скромность апостола Павла, мы можем сказать, что он стоял на самой высшей ступени откровений. Кто из нас был восхищен в рай до третьего неба? Кто слышал неизреченные слова, которые невозможно передать никакими словами? Апостол Павел мог бы говорить о себе очень много. И многие достойные люди, достойные носить звание христианина, также пережили очень много. И история говорит о таких людях, которые в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, как говорит апостол Павел, и даже в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в слове самого Иисуса Христа, пребывая в Его любви, переносили различные переживания, но остались верными, остались благословенными, остались добрыми примерами для подражания нам. Но мы спросим, почему? Один ответ. Они пребывали в любви Иисуса Христа. Вот в чем был их успех. Иисус Христос говорит: «Прибудьте во мне и прибудьте в любви моей». Один мальчик очень любил Иисуса Христа и пребывал в его любви. Он хотел что-то сделать для Господа,
Но подумал о себе, что он может сделать? Он такой маленький, такой слабый. И вот однажды, во время богослужения, когда шло материальное уже служение, к нему подошел один из служителей с тарелкой для пожертвования. Мальчик сказал: «Поставьте, пожалуйста, тарелку пониже». Тот сделал тарелку пониже, еще ниже. Он сделал еще ниже. «На пол поставьте, чтобы я мог на нее встать, так как я сам себя хочу принести на служение Богу, потому что я очень люблю Иисуса Христа». Пораженный служитель не мог тогда понять, что он делает. Мальчик встал на тарелку, и глаза его светились радостью. Он отдал себя в жертву на служение своему Спасителю. Он пребывал в любви Иисуса Христа. Он не думал о себе как о личности, он думал о себе как о простой вещи. Сам себя он отдал на жертвенное служение Христу. Следующая мысль. Пребывание в Слове Его. 7 стих читаем, это 15 главы Евангелия от Иоанна. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут. Все преимущества нашего положения в пребывании в нем, в его любви, в его учении, в его словах. Это дает нам возможность благословенно нести перед Богом свой труд. Мы можем просить и можем получать просимое. Здесь звучит гарантия: если вы пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, просите, пожалуйста, и будет вам. Чего не пожелаете, просите, будет вам. Веточки питаются соком лозы. Веточка пребывает на лозе Иисуса Христа. И потому эта веточка, как живой христианин, питается соком Иисуса Христа в духовном смысле. Живительный сок – это Слово Господне. Это то, что мы держим в своих руках. Это то, что мы называем Святым Евангелием Библии. Слово Божие, написано, пребывает вечно. Это Слово Божие есть сила для всякого просящего. Если мы пребываем в любви, если пребываем во Христе, если соблюдаем заповеди Его, это значит, мы пребываем и в Слове Его. Иметь в руках Божественное Слово, иметь великое преимущество перед теми, кто не имеет его. Все преимущества наши в Нем, в Его любви, в пребывании в Его Слове. И когда человек имеет какой-то неразрешенный вопрос, он обращается к Святому Слову, и из Слова Божия он получает совершенный, правильный, единственный ответ. Пребывать в Слове Его – это значит соблюдать Слово Его. Это жить так, как учит Слово Его. Это значит Слово Его держать не где-то в сундуке, а у себя на столе, читать его каждый день, изучать его искренно и сердечно. Пребывание в Слове Его дает великие благословения каждому изучающему это Слово. Всем известно, если на дереве нет коры, дерево погибает, потому что кора способствует движению сока от недр земли до самой вершины этого дерева. Я наблюдал однажды, как молодые люди перетягивали проволокой деревья, и эту проволоку протягивали от дерева к дереву. Прошло некоторое время, и я увидел, стволы, перетянутые проволокой, засохли. Почему? Потому что не было движения сока. Если мы являемся веточками на лозе Иисуса Христа, то на нашей веточке не должно быть удавки. Свободно сок должен идти от лозы к веточке. Свободное движение Духа должно быть от Иисуса Христа к христианину. Вот что значит
пребывание на нем, пребывание в Слове Его, пребывание в любви Его. Но может случиться так, что христианин уже давно не чувствует движения Духа внутри себя. Он уже засыхает, он уже увядает. Что же делать ему в таком случае? Следует обратиться к Иисусу Христу, который может исправить это положение. Да, это положение исправит Господь, как в свое время на протяжении долгого времени исправлял народ израильский через пророков, через подвижников. Но если ты, друг мой, отвергнешь Иисуса Христа, как отверг Господа Саваофа народ израильский, тогда ты останешься сухим. Тогда ты останешься в таком положении, что кто-нибудь тебя возьмет и бросит в огонь. Написано, а такие веточки собирают и сжигают. Господь наш не хочет, чтобы мы были сожжены в гневе Его. Господь хочет, чтобы мы жили. Господь сегодня показывает нам Голгофу. На этой Голгофе висит Иисус Христос. Его живительная влага оттуда исходит. Там мы можем оставить свои грехи. Там мы можем получить прощение. Там можем приобрести вновь благословение и жизнь. Дорогой друг, если ты не можешь назвать себя веточкой на лозе Иисуса Христа, то у тебя есть реальная возможность это сделать. Приди к Нему. Он хочет, чтобы ты был на Нем, чтобы ты зависел от Него, чтобы Он давал тебе жизнь, чтобы ты не погиб, как погибают сухие ветви. Коснется Господь тебя словом Своим. Не оттолкни Его. Не заглуши Его зов. Приди к Нему. Он для того и распялся на кресте, чтобы дать тебе жизнь, как лоза дает жизнь веточке. Господь да благословит тебя сделать это правильное решение, покаяться пред Ним и служить Ему. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: В гости в поместную церковь, к которой относится также семья Каратаевых, приехала молодежь из соседнего города. Гости попросили подростка повторить рождественскую программу, в которой вместе с другими принимали участие и дети Каратаевых. Но из-за Сережи сюжет постановки неожиданно пришлось изменить, что вызвало много рассуждений в конце собрания. Послушаем, что же произошло.
1: Дедушка, ты даже не представляешь, что сегодня Сережа натворил.
2: Когда же это он успел?
3: На молодежном собрании.
4: Да, наш пострел везде поспел.
2: Что же это он на собрании мог натворить?
3: Ничего особенного.
4: Да.
3: А ты не отпирайся.
1: Представляете, мы сегодня гостям показывали нашу рождественскую программу. Помните, которую мы на Рождество приготовили для малышей?
2: Как же, конечно, помню. Но что же вы весной теперь начинаете эту рождественскую программу показывать?
4: А там одни гости пришли. Так они и слы приехали. Так они слышали, что эта программа очень интересная, и попросили нас показать ее.
1: И знаете, что Сережка сделал?
2: Наверное, слова свои забыл.
5: Да нет, дедушка. Оказывается, он у нас настоящий режиссер.
2: Ай, вот оно что.
4: Да, уж он не режиссер, а, скорее всего, драматург.
2: Что-то я не пойму, что же он сделал? Вы расскажите мне лучше по порядку.
1: Дедушка, мы рассказывали про Иосифа и Марию. Как они поехали в Вифлеем на перепись. И как искали место гостиницы.
4: Да, у Сережки была роль хозяина этой гостиницы.
2: Да, я помню. У него очень хорошо получилось тогда на Рождество.
1: А сейчас получилось еще лучше? Ну потом!
5: Сережа сегодня решил изменить эту историю по-своему, дедушка.
2: По-своему?
5: Да, по-своему.
2: Как это по-своему?
4: Ну, Сережка, он как хозяин гостиницы, не должен ведь был пускать Иосифа и Марии к себе на ночлег.
2: Ну да.
6: А нас Сережа так увлекся, что сделал как раз наоборот.
2: Ой-ой.
1: Представляешь, дедушка?
2: Надо же.
4: Все. Да и мало того, что он пустил Иосифа и Марию, так он еще их угостил и даже свою кровать предоставил.
2: Видишь ты как? Ай да Сережа. Ну и молодец.
5: Да. И что удивительно, так это то, что все остальные участники постановки подхватили такой ход событий и быстренько перестроились.
2: Надо же, да. Вот молодцы.
6: Так что даже никто толком ничего и не заметил. Гости думали, что так и надо, что это специально все переделали.
1: А мне пришлось и слова изменить
2: немного. Вон как.
1: Я же была ангелом, который возвестил пастухам о рожденном Христе. И я сказала, что они найдут младенца не в яслях, а в гостинице.
2: Ну и Сережа.
5: Вот так у нас получилось сегодня.
2: Да.
3: За то собрание прошло намного интереснее. И все активно беседовали.
6: Да, насчет этого ты, конечно, прав.
5: Да.
1: И всем гостям, знаете, прямо очень понравилось.
2: Так ты, Сережа, специально это сделал, а?
3: Да нет. Я и сам не знаю, как это у меня получилось.
5: Вот видишь как.
3: Мне так жалко стало Иосифа и Марию. И я на минутку представил, что было бы, если бы их впустили в гостиницу.
4: Ну вот, я же говорил, что у Сережки слишком живое воображение.
5: Да.
3: А потом я испугался, что вся постановка сорвется. Ну, теперь и сам удивляюсь, что вообще же это хорошо обошлось.
4: Да, не один ты.
1: Значит, так и надо было.
5: Не знаю, Верочка, не знаю.
2: Да, кто знает, если бы тогда у хозяина гостиницы было бы такое же доброе сердце, как и у Сережи, то, может, спасителю мира и не пришлось бы родиться в хлеву.
1: Вот интересно, дедушка тоже сказал эти слова?
2: Какие слова?
4: А вы сказали, если бы.
2: Ай, вон как.
3: Понимаешь, дедушка, нашу беседу после постановки. Мы так и назвали, если бы.
2: Ах, вон оно что.
5: Да. И столько у всех набралось этих «если бы», что и не передать даже.
6: Да, Господь чудесно благословил наше общение.
5: Да, чудно.
6: А что ж вы о самом главном не говорите?
4: Точно.
1: Да, главное, даже покаяния были.
2: Да, слава Господу.
5: Да, слава Господу.
1: Мы все так рады, так рады.
5: Да, очень благословенное собрание было.
2: Еще бы.
4: Мы стали перечислять все события в Библии, которых могло бы и не быть, если бы.
5: Да, если бы.
3: Вот, например, дедушка.
2: Да.
3: Если бы самый красивый ангел не возгордился, то и сатаны-то сейчас не было бы.
1: Если бы Ева не съела запретный плод, то и греха бы не было бы.
6: Да, за всю историю человечества набралось бы столько всевозможных «если бы»,
5: да,
6: что получилось бы, наверное, огромное число.
5: Да. Главное все-таки, друзья, чтобы мы в своей жизни
2: вот
5: старались жить
2: правда
5: по воле Божией и не упускали отпущенных нам возможностей, особенно в деле свидетельства о Господе окружающим нас людям. Ведь это очень важно.
6: Чтобы чутко прислушивались к голосу Духа Святого в нас.
2: Истинно так.
5: Да.
2: Как говорит апостол Павел юноше Тимофею, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя.
5: Да.
1: Дедушка.
2: Ну что, миленькая?
1: Мы еще знаешь, о чем говорили?
2: О чем это?
1: Что, наверное, в вечности эти «если бы» никогда не прекратятся.
3: И особенно в аду.
2: Да, наверное.
4: И сколько там будет тех, кто слышал о Боге, но не принял Его.
6: Да. Вечность таковых будет полна постоянных сожалений.
5: Да, это так.
1: Наверное, все они только и будут повторять. Ах, если бы я принял Бога. Ах, если бы я покаялся. Это так ужасно.
2: Да, действительно.
4: Да, и верующие тоже не застрахованы от сожалений. Разве мало у нас бывает упущенных возможностей?
5: Да, сколько угодно.
4: Ведь когда

0: основном подростки, дети верующих родителей.
1: И знаете, что интересно? Что и проповеди никакой не было. Просто беседа, а 5 человек покаялось.
2: Слава Господу!
0: Да.
2: Дух Святой работает.
3: Мы в конце как раз говорили, что и у нас второй возможности покаяться. Может, и не будет.
4: Да, и что если кого-то Дух Святой побуждает покаяться, то это нужно делать сегодня, да, а не откладывать на потом.
2: Да, это очень важно. Ну, спасибо, родные мои. Вы сегодня меня очень порадовали. Пойду скорее расскажу Елене и Марии, они тоже обрадуются.
0: Это такая большая радость для всех. Ну, вы бы посидели бы еще, Петр Иванович.
2: Спасибо. Но меня и так ждут, наверное. Я обещал недолго быть у вас. Так что давайте совершим молитву, и я пойду.
5: Ну ладно, раз такое дело, то не будем вас задерживать.

«Человек предполагает, а Бог располагает», гласит мудрая народная пословица. И Иисус также говорит о непреложности своих слов. «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Поэтому нам хорошо воспринимать библейскую весть так, как она написана. Имя Иисус Христос часто упоминается в разговорах верующих. Так и сегодня оно то и дело повторялось в беседе Каратаевых. И в этом нет ничего странного. Оно ведь является целью и центром жизни верующего. Мы поем в гимне «Иисуса имя сладко мне, покой и радость в нем душе. Люблю твердить его везде, то имя Иисуса». Нет слов, чтобы выразить вполне, как дорого то имя мне. Прославлю в пламенной хвале то имя Иисуса. Если кто желает знать больше об Иисусе Христе, ему хорошо обратиться к Библии, потому что Библия является самым хорошим источником точных сведений об Иисусе Христе. В Новом Завете, во второй части Библии, четыре книги рассказывают о жизни Иисуса Христа на земле. Это Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Авторы этих книг жили во время Иисуса и, следовательно, смогли достоверно описать Его жизнь и учение. Но кроме этих четырех Евангелий, описывающих биографию Иисуса, другие книги Библии тоже много говорят о личности Христа. Задолго до Его рождения пророки написали предсказания об этом событии. Эти предсказания называются пророчествами. Библейские пророчества – это вести, которые Бог дал людям через Своих служителей и пророков. Через пророков Бог объявлял людям Свою волю, говорил, что Он хотел, чтобы человек сделал. Через пророчество Бог также открыл человечеству грядущие события. Библейские пророчества о будущих событиях делают Библию особой книгой, отличающейся от всех других религиозных книг. Многие библейские пророчества уже сбылись до самой малой детали. Некоторые пророчества исполняются как раз сегодня, в наши дни. Другие исполнятся в будущем. Исполнение библейских пророчеств – хорошее доказательство тому, что Библия воистину – Слово Божие. Кто еще мог бы ясно описать, что случится спустя сотни и тысячи лет? Бог подтвердил подлинность Своих писаний, объявив о будущих событиях сотни лет заранее и потом в точности исполнив именно то, что Он объявил. Пророчества об Иисусе Христе в Ветхом Завете или Старом Завете очень важны по трем причинам. Во-первых, мы можем сравнить жизнь Иисуса с пророчествами и таким образом узнать, был ли Иисус воистину тот обещанный Спаситель, Мессия или нет. Во-вторых, мы можем через пророчества лучше понять, что представлял собой Иисус и почему Он пришел. В пророчествах мы видим,

им его прошлое, настоящее и будущее. В-третьих, благодаря пророчествам об Иисусе Христе, мы убеждаемся в том, что Бог исполняет то, что Он обещает. И точно так же, как первая часть предсказаний о пришествии Христа исполнилась, так и вторая часть о Его будущем пришествии исполнится. Пророчество относительно Христа как Спасителя называется мессианским пророчеством. На еврейском языке «мессия» значит «помазанный». Священники, цари и пророки помазались елеем для того, чтобы народ видел, что Бог их избрал для осуществления своих целей. Согласно пророчествам, грядущий Мессия будет помазан Божьим Святым Духом. Он будет пророком, священником и царем. На греческом языке «мессия» — это «Христос». Когда мы говорим об Иисусе, мы говорим, что Он Христос, Мессия, помазанный, что Он есть исполнение мессианских пророчеств в Библии. Божьи обещания о Мессии давались израильскому народу в течение 4000 лет. Бог открыл такие подробности о Мессии, как и где Он будет рожден, какой смертью Он умрет, какой труд Он совершит. В Ветхом Завете можно найти 330 сведений о Мессии. Из этого ясно, что Бог желал, чтобы каждый человек узнал Мессию, когда Он явится. Образ поклонения Богу в Старом Завете включал в себя пророческий смысл. Бог установил целый ряд жертв, которые служили прообразами грядущего Мессии. Через эти ветхозаветные жертвоприношения становилась ясной картина, как Спаситель отдаст свою жизнь, что Он умрет как жертва, как оплата за грехи всего мира. Действия священников указывали на то, что Иисус совершит для всего человечества в качестве совершенного первосвященника. И в послании к евреям мы видим, как Иисус Христос исполнил эту миссию. Во всем мире сегодня мы видим следы пророческих обрядов и жертвоприношений, которые Бог установил, когда человек пал в грех. Многие религии содержат в своих ритуалах поклонения детали, которые первоначально были предназначены для указания на грядущего Мессию и Иисуса Христа. Чтобы узнать истинное значение таких обрядов, нужно знать библейские писания. Первое пророчество о Мессии в Библии дано в первой книге Моисея, в 3 главе, в 15 стихе. Бог называет его семенем жены. Он будет рожден от жены. Когда дьявол, враг Бога, увлек Адама и Еву, первых людей, ко греху, к непослушанию Богу, грех отделил их от Бога и дал дьяволу власть над ними. Но Бог обещал, что родится Спаситель, который сразится с дьяволом и свергнет его власть. Бог сказал сатане: «Вражду положу между тобою и женою, и между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Через столетия Бог дал человечеству также многие другие сведения о Спасителе. Пророки предсказали, что Он родится в Вифлееме, в Палестине. Хотя Он вечный, Он придет в мир младенцем, обыкновенным человеком, возрастет и станет вождем в Израиле. За сотни лет до рождения Христа пророк Михей в своем пророчестве говорит: «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». И согласно этому пророчеству, Христос родился в городе Вифлееме. За 700 лет до рождения Иисуса Бог открыл через Исаию, что грядущий Спаситель будет и человеком, и Богом. Он родится от девы, без земного отца, под действием Духа Божьего. Его имя будет также Иммануил, что значит «Бог с нами». Пророк Исаия предсказал,
Итак, сам Господь даст нам знамение. Сия дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил. И дальше Исаия говорит: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Все, что Исаия предсказал, сбылось в личности Иисуса Христа. В Евангелиях мы найдем исполнение этих слов. Бог открыл нескольким своим пророкам, что грядущий Спаситель отдаст свою жизнь в жертву за наши грехи. Все пожертвованные животные были лишь прообразами, картинами будущего Спасителя. Грешник приносил агнца или другое животное священнику. Священник убивал невинное животное и сжигал на алтаре. Через этот акт грешник говорил Богу: «Боже, я согрешил против Тебя. Я прошу прощения. Я знаю, что наказание за грех — смерть, и я достоин смерти. Но прошу, пусть эта моя жертва умрет вместо меня, а меня прости. Я хочу жить согласно Твоей воле». 53 глава книги пророка Исаии подробно и ясно описывает, как Бог сделал Своего Сына жертвой за наши грехи. Христос стал нашей жертвой. Он занял наше место на кресте. Пророки также предсказали, когда, как и кем Христос будет предан. Он будет арестован, несправедливо осужден, измучен и распят. Но Он воскреснет, и все это сбылось в Иисусе Христе до последней иоты. В Ветхом Завете пророчества говорят об Иисусе, так же, как о нашем пророке, священнике и царе. Как пророк, Он является Божьим голосом для нас. И как священник, Он является нашим голосом для Бога. И как царь, Он является Божьей десницей, помогающей нам и управляющей нами. Им установлены стандарты, согласно которым нам нужно жить, и Он устанавливает Божие Царство в наших сердцах. Иисус, начав свое публичное служение, процитировал пророчество Исаии, дав этим понять, что Исаия в этом пророчестве говорил о Нем, об Иисусе. В пророчестве сказано: «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Исаия и другие пророки представили Мессию как великого побеждающего царя. Он одержит победу над дьяволом, врагом Бога и человека. Он одержит победу над грехом, болезнями, скорбями и даже смертью. Он победит силой зла и установит царство совершенной справедливости и мира на земле. В нем будут решены все проблемы нашего мира. Неудивительно, что народ ждал пришествия Мессии. Ученики и последователи Иисуса увидели через Его служение и совершенные им чудеса все признаки чудесного царства, которое Мессия установит. Многие хотели поставить Иисуса царем уже в дни Его плоти на земле. Но целью Иисуса не было установить свое царство на земле в те дни. Целью Его было оставить нам стандарты и условия для установления Его царства в наших сердцах и в нашей жизни. Сейчас мы живем в период, когда каждому человеку предоставлена возможность принять Иисуса Христа царем и Господом в свою жизнь. И каждого, кто примет Его как своего Господа, Он освободит от власти греха и дьявола. Это относится также и к вам, дорогой слушатель.
Библия также утверждает, что наступит тот день, когда Иисус придет и установит свое вечное царство. Поэтому нам нужно приготовиться к Его второму пришествию. Готов ли ты встретиться со Христом, если бы Он пришел уже сегодня? Моя молитва, чтобы ты открыл свое сердце для принятия Иисуса Христа, чтобы ты, лично узнав, кто Он, предоставил Ему то место в своей жизни, которое принадлежит Ему и которое Он достоин занимать. Да поможет тебе сам Господь предоставить Ему это место.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Сперджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Хвала и обеты Сиона» из его книги «12 проповедей о прославлении». На текст из 64-го псалма, стихи 2 и 3. «Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: На Сионе был воздвигнут алтарь для жертвоприношений. Здесь всегда должны были приноситься жертвы всесожжения, за исключением тех случаев, когда Бог повелевал пророкам нарушить это правило. Поклонение Богу на высотах противоречило Божьим заповедям. «Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое изберет Господь, в одном из колен твоих, приноси всесожжения твои и делай все, что заповедую тебе». Поэтому колено, перешедшие Иордан и воздвигшие памятный жертвенник, заявили, что построили его не для того, чтобы приносить на нем жертвы. «Да не будет этого, чтобы восстать нам против Господа и отступить ныне от Господа, и соорудить жертвенник для всесожжения и для приношения хлебного и для жертв, кроме жертвенника Господа Бога нашего, который перед скинию его». Мы тоже имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. В наше духовное поклонение не смеют вмешиваться сторонники обрядов и ритуалов. Они не могут питаться от нашего духовного жертвенника. Но другого такого жертвенника, пища с которого давала бы вечную жизнь, нет. Есть только один жертвенник – Иисус Христос, наш Господь. Все остальные жертвенники – подделка. Они приводят к идолопоклонству. Деревянные, каменные, бронзовые идолы – все это игрушки, которыми развлекаются те, кто вернулся к ветхим образам иудаизма. Это мишура, который злонамеренные священники вводят в заблуждение доверчивых сынов и дочерей человеческих. Рукотворные святые места навсегда остались в прошлом. Когда-то они были истинными образами, но явилась сущность этих образов, и поэтому они утратили прежнее значение. Славный Искупитель, Бога-человек, вот центр нашего поклонения и единственный истинный жертвенник сегодня. Он глава церкви, ее сердце, жертвенник и священник, он есть все во всем. Вокруг него мы строим свою жизнь, подобно тому, как колено Израилевы в пустыне разбивали свои шатры вокруг скинии. Церковь, собравшуюся вместе, мы можем уподобить собранию на горе Сион, куда восходят колено Господне, по закону Израилеву славить имя Господне. И поклонение на Сионе заключалось не в пении отдельных людей, а в совместной хвале всех собравшихся. Так происходит там, где в центре Христос, где его жертва является единственным жертвенником, на который кладут все приношения. Истинный Сион там, где церковь объединяется вокруг одного имени и поет об одной жертве. И сегодня, собравшись во имя Христа, принесшего одну жертву раз и навсегда, мы возносим молитвы и хвалу одному только Господу через Иисуса Христа. А это значит, что мы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах. Наши ноги сейчас стоят на Сионе, хотя мы и находимся на далеких языческих островах, и мы имеем полное право сказать Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздается обет. Обратим все свое внимание сегодня на два момента. Во-первых, на святое поклонение Богу. Во-вторых, на то, как Бог ободряет и вдохновляет нас словами. Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть. Во-первых, давайте поразмышляем о святом поклонении Богу. Оно состоит из двух частей – хвалы и обетов. Хвалы, принадлежащие Богу, и обетов, исполнение которых обещано Богу. Давайте обратимся сначала к хвале. Хвала – суть поклонения Богу на небесах, а то, что достойно небесного поклонения, должно составлять основу поклонения и на земле. Живя на этой земле, мы не прекратим восхвалять Бога, не прекратим молиться, хотя бы потому, что у нас много нужд. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Произнося эти слова, мы не должны думать о только постигших нас нуждах и сразу же переходить к другой части молитвы. «Хлеб наш насущий дай нам на сей день». Церковь переживает не лучшие времена, если ее поклонение — сплошной стон. Слова восторженной хвалы всегда должны звучать на ее собраниях. «Хвали, Иерусалим, Господа! Хвали, Сион, Бога твоего! Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых! Да веселится Израиль о Создателе своем! Сыны Сиона да радуются о Царе своем! Пока пребывают солнце и луна, пусть неизменно звучат слова «Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе». Не думайте снисходительно о прославлении, ибо и ангелы, и святые, достигшие совершенства, почитают восхваление Бога главной радостью их вечной жизни. И сам Господь говорит: «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня». Мне кажется, мы склонны недооценивать прославление как часть нашего богослужения, хотя на самом деле восхваление Бога по своей важности не уступает никакому другому элементу поклонения. Молитвенные собрания проходят постоянно, но собрания, посвященные прославлению, — редкость. Мы признаем свою обязанность молиться, отводя для молитвы специальное время, но мы не поступаем так в отношении обязанности прославлять Бога. Я слышал о домашней молитве, но не часто приходится слышать о домашнем прославлении. Я знаю, что все вы стремитесь расти в искусстве тайной молитвы. Но относитесь ли вы также серьезно к тайному прославлению и восхвалению Бога в уединении? Мы всегда должны благодарить Его. Это такая же апостольская заповедь, как и вот эта. Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Я часто повторяю, что молитва и хвала — это вдох и выдох, из которых состоит процесс духовного дыхания, поддерживающий нашу внутреннюю жизнь. Мы вдыхаем воздух небесного вдохновения, когда молимся. И мы выдыхаем его, когда прославляем Бога, подарившего нам этот вдох. Поэтому, если мы хотим быть духовно здоровыми, то должны чаще благодарить Бога. Молитва как корень, который ищет и находит питательные вещества, а хвала — плод для владельца виноградника. Молитва предназначена для нас самих, хвала — для Бога. Нельзя поддаваться эгоистичному желанию всегда просить, просить, стонать, никогда не восхваляя Бога. Хвала — это попытка воздать Богу за Его бесконечные благословения. Давайте более внимательно задумаемся над словами стиха, в котором воздается хвала Господу. Прежде всего отметим, что хвала воздается исключительно Богу. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе. Хвала принадлежит Тебе, вся хвала принадлежит Тебе, а не человеку или кому-то еще, кто, как может показаться, достоин прославления. Я бывал в храмах, которые люди называют «домом Божьим», но где хвала возносится женщине Деве Марии, святым, где песни и молитвы возносятся умершим мученикам и защитникам веры, которые, по мнению людей, сильны перед Богом. Так происходит в Риме, но не на Сионе. Тебе, Мария, принадлежит хвала в Вавилоне, но тебе, Боже, хвала принадлежит на Сионе. Богу, и только Богу, только Ему должна возноситься хвала, Его истинной церкви. Протестанты освободились от этого страшного заблуждения, но я боюсь, что они впали в другое, ибо на наших богослужениях мы слишком часто служим сами себе. Это происходит тогда, когда музыка становится для нас важнее содержания песни. Я опасаюсь, что в тех церквях, где вместо собравшихся людей поет хор, певцы с сольными номерами или играет орган, люди больше думают о качестве исполнения музыкальных произведений, чем о самом Господе, хотя хвала принадлежит только Ему одному. Дом Божий просвещен Богу, но слишком часто он превращается в театр, где христиане уже не поклоняются Богу, а выступают в качестве зрителей. Мы собираемся вместе не для того, чтобы предаваться развлечениям или демонстрировать свои музыкальные способности, а для того, чтобы поклониться у престола великого царя, которому одному да будет слава во веки веков. Истинная хвала всегда воздается Богу и только Богу.
2: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Хвала и обеты Сиона» из его книги «12 проповедей о прославлении» на текст из 64-го псалма, стихи 2 и 3. «Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть».
3: Братья, смотрите, чтобы служитель вашей церкви вместе с вами воздавал славу Господу, чтобы ваш служитель не стал для вас полубогом. Не принимайте клевету, якобы пресвитер — это тот же самый священник, только по-другому называется. Смотрите дальше и выше человека, иначе вы можете оказаться у разбитого корыта. О самых лучших проповедниках мы можем сказать: «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек этот грешник». Если бы мы увидели, что вы относитесь к нам с суеверным почитанием, мы, подобно Павлу и Силе в Листре, разорвали бы свои одежды и воскликнули: «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам люди, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них». Ни одному человеку, будь то священник или правитель, ни одному обитателю неба или земли мы не должны воскурять фимиам поклонения, а только одному Богу. Поклоняться котам вместе с египтянами все равно, что поклоняться папам вместе с католиками. Между народом, который выращивает своих богов в огороде, и сектой, которая выпекает своего идола в печи, нет никакой разницы. Любое идолопоклонство в одинаковой степени ненавистно нам. Только одному Богу принадлежит хвала на Сионе. Но иногда наша хвала вообще никуда не возносится, а растворяется в пустом пространстве. Мы не всегда ощущаем присутствие Бога. Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Это также истина в отношении молитвы, как и в отношении прославления. И если мы не подъемлем свои глаза и сердца к Нему, то произносим напрасные слова и попусту тратим время. наша хвала очень странно звучит, если она с почтением и дерзновением не обращена к Господу сил. Какой смысл стрелять из лука, не имея мишени? Цель же наших песен — Божья слава и ничто другое. Обратите внимание также на то, что хвала должна быть постоянной. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе. Некоторые переводчики Библии считают, что это слово содержит в себе идею постоянства. Хвала присутствует, пребывает, ибо Сион не исчезает, когда собрание расходится. Мы не оставляем свою святость в здании. Камень и дерево не могут содержать святость в себе. Она присутствует в живом собрании верующих. Народ Божий никогда не перестает быть церковью, и поэтому хвала Господу должна звучать постоянно. Любое собрание должно начинаться с прославления, заканчиваться хвалой и проходить в духе восхваления Бога. Если бы милость Божья прекратилась, тогда еще можно было бы как-то оправдать прекращение прославления Бога. Но даже если нам показалось, что Божья милость иссякла, мы продолжаем любить Господа, и поэтому вместе с Иовом говорим: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Пусть наша хвала будет постоянной, неизменной, пребывающей. Епископу Фаррару пришла в голову хорошая идея, когда он решил устроить постоянную хвалу Богу в своем доме. У него была большая семья. Вместе с прислугой в его доме насчитывалось 24 человека. Каждому он поручил в течение одного часа молиться и прославлять Бога, так что весь день не прекращалось поклонение Богу. Не всякий это может сделать в своем доме. Кроме того, такое поклонение может превратиться в суеверие. Но отходить ко сну, благословляя имя Бога, просыпаться ночью и размышлять о нем, просыпаться утром с радостным предвкушением дня, который мы проведем с Богом, это нам под силу. К этому нам следует стремиться. Как бы хотелось, чтобы за любой работой или во время отдыха душа без принуждения хвалила Бога. Подобно тому, как птицы наполняют воздух своим пением, цветы ароматом, а солнечные лучи теплом. Мы должны стать воплощенным песенником, хвалой, облеченной в плоть и кровь. И мы не желаем прерываться в этом святом занятии, не просим ни минуты отдыха. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе. Хвала Тебе может приходить и уходить в этом мире, где все течет и изменяется. Но в Твоем народе, живущем в Тебе и обладающем в Тебе вечной жизнью, хвала не прекращается ни на мгновение. Переходим к следующей мысли. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе. В более точном переводе этот стих звучит немного иначе. Тебя, Боже, ожидает хвала на Сионе. Хвала всегда должна быть смиренной. Слуги в королевском дворце ждут приказания. Курьеры находятся в постоянной готовности для выполнения поручения. Придворные всегда рядом с королем, желая поймать его благосклонный взгляд и выполнить любую его просьбу. Мы должны находиться в состоянии полной готовности и постоянно слушать, в чем состоит воля Божья, ибо в этом и заключается прославление Бога. Более того, истинная хвала всегда подразумевает исполнение воли Божьей. Порой надо остановиться и подождать, пока Господь Бог скажет слово, а после исполнить его, каким бы оно ни было. Ждать и с готовностью повиноваться — это истинная хвала. Тебя, Боже, ожидает хвала на Сионе, с готовностью слуги слушать и повиноваться. Слуга падает ниц у подножья твоего престола, понимая, что он — раб, ничего не стоящий. Возможно, дорогие друзья, вы знаете, что эти слова можно перевести по-другому. «Пред тобой, Божий, хвала молчит». Один из древнейших комментаторов дает такой перевод. «Хвала и молчание принадлежат тебе, Боже». А доктор Гилл, известный баптистский богослов XVIII века, сообщает нам, что в Библии короля Испании был принят такой перевод. «Хвала ангелов, как молчание перед тобой, о Боже». Другими словами, наша самая возвышенная хвала не больше, чем молчание перед Богом, и поэтому мы должны прославлять Его, признавая свою немощь. В сравнении с возвышенностью Его природы, наше самое пламенное прославление немногим отличается от молчания. О, братья, разве вы никогда не ощущали этого? Люди, для которых важна форма богослужения, считают, что дело сделано, если орган ни разу не сфальшивил. Но поклоняющиеся Богу в духе чувствуют, что не могут достойно превознести Его имя. Они не без стыда поют некоторые песни и чуть ли не со слезами возвращаются с богослужения, понимая, что все согрешили и лишены славы Божьей, возможности достойно славить Его. О, если бы наш ум приобрел способность правильно оценивать величие Бога, если бы наш язык мог произносить слова, могущие выразить это величие, а наш голос, подобно шуму многих вод, пропеть торжественную мелодию. Увы, мы смиряемся, думая о наших неудачных попытках славить Господа. Когда мы делаем все, что в наших силах, наша хвала — не большее молчание перед Его благостью и бесконечным величием. Должен заметить, что угодная Богу хвала может принимать разные формы. Часто хвала Богу на Сионе выражена словами, но не менее часто хвала Богу на Сионе — молчание. Кто-то не очень хорошо поет, но перед Богом его песни, возможно, самые лучшие. Некоторые люди, как нам кажется, поют совершенно не впопад, но иногда Бог скорее примет их пение, чем музыку целого оркестра, хорошо исполняющего свой репертуар. Рассказывают, что Роуланд Хилл чувствовал себя очень неудобно из-за пожилой женщины, которая сидела рядом с кафедрой и пела не впопад, да еще пела громко, так обычно делают люди, лишенные слуха. Наконец он не выдержал и попросил ее петь потише, на что женщина ответила: «Ну, я пою от всего сердца». Благородный человек Божий не стал настаивать на своей просьбе и сказал: «Пойте громко, я совсем не хотел вам помешать». Если хвала исходит из самого сердца, никто не удержит ее. Даже восклицания методистов прошлого «Аллилуйя» и «Слава», произнесенные в ревности по Богу, можно принять. Сказано: «Если они умолкнут, то камни возопьют». Иногда бывает так, что даже те, которые умеют хорошо петь, не могут словами выразить ту хвалу Богу, которая вырывается из их души. Некоторые спиртные напитки бродят так, что бочки, в которых они хранятся, не выдерживают и разрываются. Так иногда нашей душе мало языка для выражения хвалы Господу. Хотелось бы, чтобы все органы нашего тела превратились в громогласные уста. О, если бы мы могли славить Бога всем своим существом, а не только каким-то волоском на нашей голове или каплей крови! И когда нас одолевает это могучее желание прославить Бога, а слов не хватает, мы просто замолкаем перед Его величием. Я даже склоняюсь к тому, что на богослужениях нам надо отводить время для сладостных минут молчания. Убежден, что молчание бывает очень полезно. Иногда единодушное совместное молчание верующих, склонившихся перед Богом, может быть, лучше выражает святые чувства, чем пение какого-нибудь гимна или псалма. Но все должно иметь меру. Если сделать молчание постоянной частью богослужения, оно может стать искусственным и формальным. Молчание необходимо тогда, когда этого требует сердце. Давайте же не только словами, но и молчанием славить Бога и всегда признавать, что наша хвала в сравнении с достоинством Бога всего лишь молчание. Я также хочу добавить, что хвала Богу содержится в нашей надежде. Когда мы славим Бога, мы надеемся увидеть и познать Его лучше, и поэтому ожидаем Его. Мы благословляем имя Царя и желаем быть ближе к Нему. Мы возвеличиваем Его за то, что видели, но хотим увидеть еще больше. Мы славим Его во внешних дворах, но вскоре будем делать это в небесных обителях. Мы прославляем Его за откровение в Иисусе Христе, ибо надеемся уподобиться Иисусу и быть там, где и Он. И если я не могу прославить Бога за то, кем я являюсь, я могу восхвалять Его за то, кем я буду. Не только моя хвала воздает долг благодарности за прошлое, но моя вера помогает мне увидеть будущее и исполнение всех замыслов Бога. Поэтому, прославляя Бога за будущее, я отдаю Ему долг благодарности за благословения, которые еще не получил.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Хвала и обеты Сиона» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей о прославлении». На текст из 64-го псалма, стихи 2 и 3. «Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к Тебе прибегает всякая плоть». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания. До следующей встречи в эфире.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Вас когда-нибудь преследовали? Жутковато, не правда ли? Особенно если неизвестно, кто и зачем гонится за вами. Это история о том, как один человек, напрягая все силы, разыскивал другого. Но все прояснилось, когда их сердца, умы и жизни стали освобожденными.

Если вам случалось когда-нибудь попадать в полную тьму, тогда вы знаете, как стремится глаз найти хоть какой-то отблеск света. Радиопередачи «Освобожденные» с 1950 года являются таким ведущим к истине светом, неся надежду миру, полному отчаяния и мрака. Эту самую длинную в истории радиовещания драму можно услышать почти в любом уголке мира на самых разных языках. Каждая передача преодолевает границы, проходит сквозь стены и закрытые двери, чтобы достичь и освободить сердца, томящиеся во власти греха и тьмы. Ибо истина сделает вас свободными. Этот вымышленный рассказ был написан специально в честь выхода в эфир 2500-го выпуска передачи «Освобожденные».

0: Мистер Фокс, мистер Фокс, я бы хотел, чтобы вы нашли моего сына.
1: Расскажите мне о нем.
0: Адамсу 18 лет. У него темные волосы. Рост 179 сантиметров, вес около 72 килограммов.
1: У вас есть его фотография?
0: Свежей нет. Последний раз он отказался фотографироваться. Почему-то это ему показалось унизительным. Вот, возьмите. Но ей уже больше года.
1: Давно он ушел из дому?
0: 5 месяцев назад. Полиция не хочет вмешиваться, так как в данном случае не совершено никакого преступления.
1: Когда вы общались с ним в последний раз?
0: 5 месяцев назад он вернул мне по почте из Чикаго свою кредитную карточку.
1: Как видно, парень с принципами.
0: Он совершенный идеалист и не выживет в этом диком мире. Где он находится? Что с ним сейчас?
1: Мне понадобятся деньги, чтобы начать его разыскивать.
0: Деньги не проблема, мистер Фокс. Главное, найдите сына. И желательно без лишней огласки. Я должен сохранить репутацию.
1: А что мне делать, когда я найду его?
0: Просто сообщите мне, где он находится. А дальше я разберусь сам.
1: Меня зовут Мэнни Фокс. Я частный детектив. Я знал, что найду мальчика, но не ожидал, что это произойдет так, как это случилось. До Чикаго было недалеко. Добравшись до города, я снял комнату и начал расследование. Вскоре я напал на его след. И поэтому позвонил отцу.
2: Так вы говорите, он в Чикаго?
1: Вероятно. Я начал поиски с того района, откуда он послал вам кредитную карточку. Я предположил, что ему пришлось найти какую-то работу, поскольку он больше не мог рассчитывать на ваши деньги.
2: И что же?
1: Я нашел место, где он работал до прошлой недели. Но потом он вдруг куда-то исчез.
2: Может быть, он уехал?
1: Не думаю. Парни с его работы сказали, что он хотел иметь свободное время, чтобы разобраться в жизни.
2: Там, в Чикаго?
1: Да. Он сказал, что хотел попробовать жить иначе.
2: Столько я лет пахал, как лошадь, чтобы дать ему все. И вот она, благодарность.
1: Может, ему нужно что-то, что нельзя купить?
2: За деньги все можно купить, мистер Фокс. Найдите его, пока он не погубил себя и меня тоже.
1: Сколько я не искал в отделениях полиции, я не смог найти его адрес. Я понял, что парень жил или на улице, или скрывался где-то еще, опасаясь преследования со стороны отца. Чтобы облегчить себе задачу и не спугнуть его, я решил переодеться нищим. Я несколько дней не брился, надел какие-то лохмотья и направился в нижнюю часть города. Бездомных найти было нетрудно, но потребовалось какое-то время, прежде чем мне удалось напасть на его след.
3: Простите, сэр, у вас не найдется одного доллара?
4: Нет. Я сам хотел вас спросить о том же.
3: У меня? У меня не цента.
4: У меня тоже. Но есть немного выпить. Вот, если не против.
3: О, сэр, конечно, с удовольствием.
4: Вы не встречали где-то здесь парня лет 18? С длинными волосами, бородой и повязкой на голове?
3: Здесь таких много.
4: И, но этот он воспитанный, не как все. Еще глоток.
3: С удовольствием. Вы знаете, это никто иной, как Адамс. А зачем он вам?
4: Я приезжий. Он сказал, что поможет мне найти место для ночлега.
3: Скорее всего, он имел в виду миссию на Стейт-стрит.
4: Миссию?
3: Да, Pacific Garden Mission. Там хорошо кормят. Но при этом предлагают на десерт еще и приличную порцию религии.
4: Он там?
3: Вы задаете, сэр, слишком много вопросов.
4: Я бы хотел найти его. Он обещал помочь.
3: Знаете что, поищите парня в библиотеке. Он там бывает почти каждый день.
1: Удобная возможность погреться.
3: Что я и делаю. Адамс там читает. Идем, я покажу.
1: На столе, за которым Адамс обычно читал в библиотеке, лежали какие-то книги. Мы ждали долго, но парень не появлялся. Я взглянул на название книг, которые он читал. Это была серьезная литература. Книги по философии, антропологии и даже по дзен-буддизму. Мальчик не просто сбежал из дому. Он пытался найти ответы на свои вопросы. Дело уже шло к вечеру, и я изрядно проголодался. Но пойти в ресторан напротив я никак не мог, иначе я сразу раскрыл бы себя. Но мой новый товарищ помог найти выход из положения.
3: Слушай.

0: подожду на улице и постерегу Адамса.
1: Пока мой друг обедал, я вышел за угол, достал из-под полы свой сотовый телефон и позвонил отцу Адамса.
2: Алло, я слушаю вас.
1: Говорит Мэнни Фокс. Ваш сын был сегодня в библиотеке. Я почти нашел его.
2: Вы видели его?
1: Нет. Но у меня его головная повязка, и стало быть, он все еще в городе.
2: Хорошо. Я на несколько дней улетаю по делам на Багамские острова. А так бы я сам приехал.
1: Не стоит. Лучше я сначала поговорю с мальчиком. Вы можете его спугнуть.
2: Послушайте, Фокс.
1: Кто-то идет сюда. Прощайте.
0: А где вы спите? Уже почти ночь на дворе.
3: Под мостом. Там же не дует. Идем.
0: Думаешь, найдется местечко и для меня?
3: Конечно. Многие уже уехали на юг.
0: Вас там никто не трогает.
3: Слава богу, пока нет.
0: А полицейские?
3: Мы им не нужны, пока сами не нарываемся.
0: Спасибо. Я скоро вернусь.
1: Я нашел секонд-хенд, купил там какой-то старый спальный мешок. При этом я был неприятно удивлен тем, что продавец обслужил меня с явным пренебрежением. Но вспомнив о своем внешнем виде, я все понял. Да, нелегко им приходится. Когда я вернулся под мост, было уже темно-темно и холодно.
3: Ух ты! Какой у тебя классный мешок, приятель! Ты где его достал?
0: Нашел в одном месте.
3: Может, поможешь и мне завтра найти такой же?
0: Ух, как холодно становится, черт возьми!
3: Да, я думаю, пора поискать какой-нибудь заброшенный дом или пойти в эту миссию.
0: О, а вот и Адамс.
3: Да-да-да-да, это он. Эй, Адамс, посмотри, кто пришел. Это Мэнни.
4: Какой еще Мэнни?
0: Привет, Адамс. Мы нашли твою повязку в библиотеке.
4: Я видел вас там, потому и ушел. Мне показалось, что вы были тот самый тип, который справлялся обо мне на работе.
1: Да, я пытался отыскать тебя.
4: Вас послал отец?
1: Я просто хотел поговорить с тобой, Адамс.
4: Передайте папе, чтобы оставил меня в покое. И не таскайте за мной, слышите?
1: Адамс, вернись!
3: Эй, тип, парень, это кто ты, черт побери? И вообще, собственно, в чем дело?
1: Он побежал, я за ним. Но мне было трудно угнаться за молодым и здоровым юнцом. Адам снова куда-то исчез. А я вернулся в свой номер у гостиницы, принял душ, но не побрился и не сменил одежды. Я решил и дальше искать юношу среди бездомных. Был вечер, выпал снег. Под мостом ночевать уже было невозможно. Надеясь, что Адам искал приюта в миссии на Стрейт-стрит, я направился туда.
5: Заходите, брат, согрейтесь.
1: Спасибо. А здесь и в самом деле чисто.
5: А вы чего ожидали?
1: Я бывал в других приютах, но там было гораздо хуже.
5: Вам нужно место, чтобы переспать ночь?
1: Да, конечно. А сколько это будет стоить?
5: Нисколько. Бог помогает нам.
1: А, Бог и налоги, которые мы платим, не так ли?
5: Нет, сэр. Мы не берем у правительства ни одного цента.
1: Ну, у вас здесь столько людей. Где же вы достаете для них деньги?
5: Позвольте, я вам кое-что покажу. Идемте сюда. Кстати, меня зовут Чарльз. А вас как?
1: Мэнни Фокс.
5: Миссия начала свою работу в 1877 году. Тогда это было совсем небольшое здание. В комнате для молитв у нас сохранились его изображения.
1: С 1877-го? Почти сразу после окончания гражданской войны.
5: Да, и немного позже большого Чикагского пожара. Тогда здесь были одни притоны, ни одной церкви в округе.

0: Именно тогда Джордж и Сара Кларк пожертвовали свои собственные деньги для того, чтобы такие люди, как мы с вами, могли прийти сюда и найти мир с Богом.
1: Впечатляет. Расскажите о ком-то из них.
0: Ну вот, взгляните. Это фотография Мелла Троттера. Он был алкоголиком и хотел покончить с собой, когда ему предложили прийти сюда. В тот же вечер он отдал свою жизнь Христу. И затем в течение 6 лет он руководил этой миссией. А позже основал еще более 60 таких же миссий по всей Америке. Найти спасение Меллу помог Гарри Мор, сам в прошлом фальшивомонетчик до того момента, когда он встретил Иисуса. Он тоже был руководителем нашей миссии в течение 32 лет.
1: А вот фотография Билли Сандэй, знаменитого бейсболиста. Он что, тоже имел какое-то отношение к вашей миссии?
0: Да. Однажды он услышал на улице проповедь Гарри Морро и принял Христа. А вот рядом это фото Гарри Сондлера, служившего директором миссии 46 лет. Он очень много сделал для улучшения ее работы. Хотите поужинать, мистер Фокс?
1: Да, я просто умираю от голода.
0: Внизу накрывает стол, идемте.
1: У вас каждый день бывает столько людей?
0: Иногда и больше. Мы даем пищу более чем 600 нуждающимся 3 раза в день. И дополнительно еще даем с собой сухие пайки.
1: Как вы только справляетесь со всем этим? Вам кто-то помогает?
0: Да. Друзья миссии и слушатели передачи «Освобожденные».
1: Освобожденные? А что это?
0: Вы ни разу не слышали эту радиопередачу? Она в эфире уже почти 50 лет. Раньше люди в ней рассказывали, как с помощью нашей миссии они пришли к Богу и как Он преобразил их жизнь. Сейчас же мы получаем письма со всего мира, письма от людей, которым Бог помог стать лучше и обрести новую жизнь. Когда мы начали этот цикл передач, руководителем миссии был Гарри Сондлер.
1: И что, каждый, кто приходит сюда, получает спасение и новую жизнь?
0: Не все. Только те, кто решились пойти путем, которым призывает Бог. Некоторые еще не готовы избрать для себя эту дорогу.
2: Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете, об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным –

0: Я вежливо слушал, но при этом все время думал об Адамсе. Был ли он среди этих людей? Вполне возможно, если он действительно хотел попробовать начать новую жизнь. После ужина мы прошли в аудиторию для вечерней службы. Я всматривался в лица, надеясь увидеть мальчика, но людей было слишком много. Называйте это интуицией или еще чем угодно, но я совершенно точно знал, что Адамс был здесь.
1: Библия говорит, что мы должны войти в его присутствие с благодарением. И я хотел бы поблагодарить Бога за дар спасения. Это дар, предлагаемый всем и оплаченный кровью Христа. Бог-Сын покинул свой дом в славе и пришел на землю, чтобы спасти нас. Каждый, кто верит это, находит свободу. Свободу от греха и смерти. Он ни от кого не отвращается. Каким бы темным ни было ваше прошлое и безнадежным ваше будущее, Иисус освободит вас. Ибо Бог послал Сына Своего в мир не для того, чтобы судить мир, но для того, чтобы через Него мир мог спастись. Пусть те, кто спасся, скажут об этом.
2: Я воздаю хвалу Господу за то, что Он не дает потухнуть огню старого маяка, потому что Он не желает, чтобы хоть кто-то погиб. Если вы отвержены, то помните, Он был отвержен, как и вы. Иисус сказал: «Того, кто придет ко мне, я не прогоню прочь».
1: Это правда, братья. Если вы бездомны сегодня, помните, что Иисус тоже был бездомным. Он сказал: «У лис есть норы, у птиц небесных есть гнезда, но Сыну Человеческому негде преклонить голову свою. Позвольте Ему прийти и жить в вашем сердце». Славьте Господа! Кто еще доверился Богу?
3: Я 3 дня тому назад пришел сюда, потому что мне больше некуда было деться. Я услышал благую весть о том, что Бог любит нас и умер за нас, чтобы мы могли иметь жизнь вечную рядом с Ним. Я даю свою жизнь Христу и хочу пройти программу по изучению Библии.
0: Адамс. Неудивительно, что мне не удалось его узнать. Он постригся, сбрил бороду. Как он изменился? Я не решился подойти к нему сразу после службы, боясь, что он опять убежит. Я подумал, что будет лучше провести ночь в миссии, а потом позвонить отцу. И я с остальными поднялся на 2-й этаж в спальню. О, сколько кроватей! Сколько же человек может укрыться здесь на ночь?
4: В прошлый раз в этой спальне ночевали 104 бездомных.
0: Вот тебе! Надеюсь, они не все храпят ночью.
4: Душ здесь за дверью. Возьмите полотенце, пожалуйста.
0: Я сегодня уже принял душ.
4: Я вам охотно верю, но у нас такой порядок. Каждый должен помыться перед тем, как лечь. А завтра вы можете выбрать для себя комплект чистой одежды.
0: Формально моя работа была закончена. Поэтому я поехал к себе в номер, побрился и одел свой костюм. Потом я пошел на встречу Адамса с отцом. Он должен был приехать после обеда. И вот, что произошло дальше.
4: Здравствуйте, Мэнни. Адамс ждет у меня в кабинете.
0: Простите, вы не сердитесь на меня за вчерашний спектакль?
4: Вы думаете, Бога можно чем-то удивить? Он знает каждую вашу мысль, Мэнни, и читает в вашем сердце. Видно, у него были причины на то, чтобы вы пришли сюда.
0: Это просто пугает. Добрый день, Адамс.
5: Здравствуйте, мистер Фокс.
0: Вас сильно тревожит, что отец придет сюда?
5: Теперь уже нет. Я доверился Богу. Я молился за папу, мистер Фокс, чтобы Бог дал ему мудрости.
0: А вот и он.
1: Адамс. Адамс, почему ты мне не сказал, что ты здесь?
5: Папа, всего 3 дня назад я ненавидел тебя. Но Бог избавил меня от этого.
1: Значит, теперь мы можем вместе ехать домой?
5: Нет, папа. Я останусь здесь, чтобы окончить библейскую программу. После этого я хочу поступить в библейский колледж.
1: Адамс, ты уже зачислен в Гарвардский университет.
5: Я буду учиться в библейском колледже, папа. Этого от меня хочет Бог.
1: Откуда ты знаешь, чего хочет Бог?
5: Он обращается к сердцу человека через свое слово, Библию и во время молитвы.
1: И что ты собираешься делать с таким образованием?
5: Я буду проповедовать.
1: Великолепно.
5: Папа, я столько лет потратил впустую, думая, что жить иначе невозможно. Ведь все так жили вокруг. Уйдя из дому, я был готов покончить с собой. Я ненавидел этих людей-роботов, суетящихся вокруг и думающих только о себе. Я считал, что виной всему были деньги. Поэтому избавился от них и стал жить на улице. Но дело было не в деньгах. На улице я не нашел ответа на свой вопрос. Ответ знает только Бог. А единственный путь познать Бога – только через Иисуса Христа.
1: Да, тебе здесь хорошо промыли мозги.
5: Нет, папа. Мне сказали правду, а я сам принял решение последовать Христу. Впервые жизнь для меня приобрела настоящий смысл.
4: Извините, разрешите мне предложить один вариант. Почему бы вам не дать Адамсу остаться здесь еще на какое-то время? И тогда вы точно увидите, изменил ли Христос жизнь вашего сына к лучшему.
0: Я предлагаю вам убедиться собственными глазами, как здесь хорошо. Вас-то, может быть, даже удивит.
1: Ладно. Ты действительно выглядишь лучше без этих длинных волос и бороды.
5: Спасибо, папа. Тебе не придется огорчаться из-за меня. Через 2 минуты у нас начинается изучение Библии, и мне нужно идти. Но я хочу, чтобы ты знал. Я люблю тебя, папа. И Иисус любит тебя тоже.
1: Теперь я знаю, где ты.
4: Ну, хорошо, Мэнни. Приходите, заглядывайте к нам иногда. Наши двери всегда открыты.
0: Спасибо, обязательно.
1: Мистер Фокс. Вот чек и бонус.
0: Спасибо. А почему бы вам не отдать этот бонус миссии, чтобы они могли принять к себе еще какого-нибудь заблудшего Адамса?
1: А знаете, вы ведь тогда были правы.
0: О чем вы?
1: Ему было нужно что-то, что не купишь за деньги.
0: Недавно я был в Чикаго и заехал в миссию узнать об Адамсе. Он все еще находился там. С ним все было в порядке. Он просто светился от радости. Адамс сказал, что с отцом у него хорошие отношения и что папа тоже уже иначе смотрит на многие вещи. Хочу признаться, что меня заинтересовал человек, назвавший себя Сыном Божьим. И поэтому я сам сейчас расследую его дело. Он сказал в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Я считаю, он сказал правду.

И мы думаем так же. В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10 говорится: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим будешь веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Это все, что вам следует делать, друзья. Идите к вере и примите его в ваше сердце и жизнь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава первая.
4: Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома. Есром родил Арама. Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наассона. Наассон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахабы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона, отбывший за Урию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу. Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию. Озия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию. Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее, но когда он помыслил это, се... Ангел Господень явился ему во сне и сказал:
5: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их».
4: А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
6: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «с нами Бог».»
4: Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус.
3: Глава вторая.
4: Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят:
7: «Где родившийся царь Иудейский?
8: Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему».
4: Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них:
9: «Где должно родиться Христу?»
4: Они же сказали ему:
10: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля».
4: Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал:
9: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему».
4: Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит:
11: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его».
4: Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
6: «Из Египта воззвал я сына моего».
4: Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:
6: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет».
4: По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит:
11: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца».
4: Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется.
3: Глава третья.
4: В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит:
12: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
4: Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия:
6: «Глас вопиющего в пустыне, «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему».
4: Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидевши Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им:
12: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым».
4: Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил:
12: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?»
4: Но Иисус сказал ему в ответ:
13: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду».
4: Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас небес глаголющий:
6: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
3: Глава 4.
4: Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок всалкал. И приступил к нему искуситель и сказал:
14: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами».
4: Он же сказал ему в ответ:
13: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».
4: Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему:
14: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей».
4: Иисус сказал ему:
13: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего».
4: Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему:
14: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне».
4: Тогда Иисус говорит ему:
13: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
4: Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
6: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути приморском за Иорданом, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет».
4: С того времени Иисус начал проповедовать и говорить:
13: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
4: Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им:
13: «Идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков».
4: И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.
3: Глава пятая.
4: Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря:
13: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным, но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
3: Глава 6.
13: Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.
3: Глава 7.
13: Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. по плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». И так всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое».
4: И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.
3: Глава 8.
4: Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал:
15: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить».
4: Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал:
13: «Хочу, очистись».
4: И он тотчас очистился от проказа. И говорит ему Иисус:
13: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им».
4: Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его:
16: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает».
4: Иисус говорит ему:
13: «Я приду и исцелю его».
4: Сотник же, отвечая, сказал:
16: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но и имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
4: Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним:
13: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов».
4: И сказал Иисус сотнику:
13: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе».
4: И выздоровел слуга его в тот час. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
6: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни».
4: Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему:
17: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел».
4: И говорит ему Иисус:
13: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову.
4: Другой же из учеников его сказал ему:
18: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего».
4: Но Иисус сказал ему:
13: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов».
4: И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали:
19: «Господи, спаси нас! Погибаем!»
4: И говорит им:
13: «Что вы так боязливы, маловерные?»
4: Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили:
20: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?»
4: И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали:
21: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас!»
4: Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его:
21: «Если выгонишь нас, то пошли на стадо свиней!»
4: И он сказал им:
13: «Идите!»
4: И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их.
3: Глава 9.
4: Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному:
13: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои».
4: При сём некоторые из книжников сказали сами в себе:
22: «Он богохульствует».
4: И Иисус же, видя помышления их, сказал:
13: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
4: Тогда говорит расслабленным:
13: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
4: И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему:
13: «Следуй за мною».
4: И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его:
22: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?»
4: Иисус же, услышав это, сказал им:
13: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные? Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
4: Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят:
23: «Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?»
4: И сказал им Иисус:
13: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое.
0: Когда он говорил им сие,

0: здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им:
1: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит».
0: И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали:
2: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!»
0: Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус:
1: «Веруете ли, что я могу это сделать?»
0: Они говорят ему:
2: «Ей, Господи!»
0: Тогда он коснулся глаз их и сказал:
1: «По вере вашей, да будет вам!»
0: И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им:
1: «Смотрите, чтобы никто не узнал».
0: А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил:
3: «Никогда не бывало такого явления в Израиле».
0: А фарисеи говорили:
4: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского».
0: И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим:
1: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».

Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.

0: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи 19 и 20. «Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Не бес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?»
1: Христос, исполненный святости, сказал иудеям: «Вы получили закон, но никто из вас не поступал по нему». Это утверждение шокировало их, так как оно означало, что со времен Ветхого Завета никто не смог соблюсти весь закон. Всякий, кто нарушал хотя бы одну его заповедь, был виновен в нарушении всего закона. На таком человеке пребывал гнев Божий. Этим заявлением Иисус исчерпал былое понятие иудеев о праведности и указал на то, что их усердие и старание быть праведными были самообманом. Он сказал им, что знает об их желании погубить его. От Иисуса ничего не скрыто. Он сказал своим слушателям о том, что показная праведность бесполезна, и призвал их следовать за ним. Наряду с этим он спросил: «Почему вы хотите убить меня?» Толпа смутилась от сказанного Иисусом, так как его слова означали, что среди них нет ни одного праведного. Их ответ был своего рода защитной реакцией. «Нет, нет, кто хочет убить тебя? Да не дай Бог!» Некоторые подумали даже, что злой дух нашел на него. Они были настолько слепы в своей ненависти, что не могли уже отличить Святой Дух от духа зла. Эти люди потеряли восприимчивость к Божьей любви. Вопрос 53. Что указывает на то, что Евангелие исходит от Бога?
0: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 21 по 24. Иисус, продолжая речь, сказал: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным».
1: Иисус не ответил на вопрос иудеев о том, есть ли в нем злой дух. Вместо этого он показал толпе, что обвинения в его адрес были несправедливы. Он напомнил им, что религиозные деятели обратились против него после того, как он исцелил больного в Вифедзе в субботу. В тот день Иисус приказал ему взять свою постель и идти домой. Это было великим чудом, но оно стало причиной возмущения властей. Потом Иисус добавил, что знатоки закона сами полностью не соблюдали его. Их закон противоречил сам себе. Обрезание было символом завета с Богом, в то время как суббота означала отдых от труда и общение с Ним. Обрезание детей должно было производиться на восьмой день после рождения, но могло выпасть и на субботу. В таком случае разве оно не являлось трудом? Поскольку болезнь – результат греха, то лечение от нее подразумевало спасение тела, души и духа. Так Иисус побуждал людей не разделять акт милосердия от обрезания в день субботний. Что приносило больше пользы? Он провел параллель с обрезанием для того, чтобы люди очнулись и поняли, насколько велика его любовь, сила и спасение. Но все было тщетным, их уши были закрыты и души ожесточены. Правильное понимание, следствием которого является верное решение, было для них невозможным.
0: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 25 по 27. Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он».
1: Жители Иерусалима, прибывшие в храм, увидели там множество народа. Заметив Иисуса посреди него, они пришли в ярость. Он все еще был на свободе, несмотря на приказ об его аресте. Народ знал об этом приказе. Люди негодовали и упрекали власти в том, что они все еще не взяли его. Закон в то время не позволял иудейским правителям приводить в исполнение смертную казнь в наказание за проступки. Это правило было установлено римлянами. Некоторые недоумевали. Он свободно ходит по городу и бесстрашно проповедует свое учение. Власти не могут запретить ему это делать, а первосвященники не в силе остановить его, так как сами затрудняются ответить на спорные вопросы. Другие же отвечали на это: «Возможно, кто-то из начальствующих верит в то, что он Мессия». Этим объяснялось их нежелание арестовать Иисуса. Мнения людей расходились между собой. Бытовала и еще одна версия. Если Иисус – Мессия, то он должен был явиться людям в необычном виде, а не в образе человека. А этот молодой человек – плотник из горного селения. Истинный Мессия спустился бы с небес, а не странствовал среди людей.
0: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 28 по 30. «Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: „И знаете меня, и знаете, откуда я, и я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня“. И искали схватить его, но никто не ложил на него руки, потому что еще не пришел час его».
1: Иисус слышал все эти споры о его происхождении и возгласил: «На самом ли деле вы знаете меня и то, откуда я пришел? Вы поверхностны в своих суждениях и не пытаетесь действительно познать меня. Внимайте моим словам и вникните в суть моего духа. Тогда вы узнаете, кто я и откуда пришел». Иисус не пришел сам по себе, но был избран на свое служение по изволению Бога, стоявшего за ним. Иисус имел природу Отца и навсегда остается единым с ним. Он добавил: «Никто из вас не знает Бога, хотя вы думаете, что он здесь в храме. Ваши священники на самом деле не видят Бога и не слышат его голоса. Вы сами себя обманываете. Я же знаю его». Сущность Евангелия состоит в том, что Иисус знает Бога и открывает нам имя Отца и его любовь. Назарянин был безгрешен и постоянно жил в общении со своим отцом, в то время как люди отдалились от Бога по причине своих грехов. Когда некоторые из людей поняли, что Иисус осуждает их, они закричали: «Он богохульствует против храма и называет нас неверующими!» Они были в ярости и пытались схватить его, но никто из них не посмел подступить к Сыну Божьему. Похоже, что ангелы окружали его. Его время еще не наступило, оно только приближалось. Его отец уже определил час, когда Иисусу предстояло искупить человечество. Ни один человек на земле не мог ускорить или задержать этот момент. Молитва. Иисус, мы славим Тебя, потому что Ты знаешь Бога. Ты приблизил нас к Отцу. Мы служим Тебе и любим Тебя. Твое откровение сделало нас детьми Бога. Мы торжествуем в Тебе и возвеличиваем Твое имя вместе со всеми рожденными свыше. Мы просим Тебя, приблизь к Отцу набожных и неверующих людей вокруг нас и помоги им преодолеть свое неверие и упрямство. Вопрос 54. почему Иисус — единственный, кто совершенно знает Бога.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия. Венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

живи, надеждой утешайся, душой не падай никогда, Христом Иисусом укрепляйся, и будешь счастлив ты тогда. И если в жизни встретишь горе, и на глазах слеза блеснет, то вспомни, друг, о вечном Боге, и Он слезу твою сотрет. Молись ты в жизни постоянно Творцу бесчисленных миров, и на твою молитву веры Он отвечать всегда готов.

Ищите Бога. Ищи всегда Бога. Он всюду, везде. Он в утренних росах, вечерней звезде. Он в небе лазурном, он в шуме морей, он в тихой сердечной молитве твоей. Зажги свое сердце и щедрой рукой горящие зерна любви раздавай, как летнее солнце над светлой рекой, пылающим сердцем сердца согревай. Открой свое сердце и разум для знания, и мыслью проникнись в его мироздание. Ты счастье познаешь и радость души, и творческий дух разгорится в тиши. Господь озарит тебя чудным мгновеньем, тебя просветит он огнем вдохновения. Молитвы и песни, сердечный твой жар, отдай Иисусу как благостный дар.

В нашей жизни встречи, расставанья, грусть и радость тесно сплетены. После смеха горькие рыданья, после слез дыханья тишины. Не всегда нам в жизни все понятно, то, что горем кажется порой, обернется счастьем необъятным вмиг с неуловимой быстротой. Иногда мы слезы льем напрасно от того, что будущность во мгле станет то тяжелой, то прекрасной жизнь на этой суетной земле. Лет дано для жизни 70, 8, коль здоровьем мы сильны. Труд, болезнь, устройство, неполадки, мы летим к вратам иной страны. В той стране нет горя и страданья, страха нет и нет житейских грез. Светит радость благостным сиянием в той стране, где все во всем Христос. Стоит поболеть и потрудиться, стоит пострадать и порыдать, для того, чтоб с ним навеки слиться, в той стране хвалу ему воздать.

Пусть буря завывает, пусть буря завывает, пусть волны бьют ладью. Господь с небес взирает, Он видит скорбь твою. Хоть волны бед и горя бросают твой челнок, Христос поможет вскоре, лишь верь, Он недалек. Ты верному доверься всем сердцем и душой, тебя Он сам коснется и даст тебе покой. И в жизни Он, и в смерти дает нам вечный свет, Ему, о люди, верьте, лишь Он спасет от бед.

Вера щит отстрел сомненья, посох путникам бойцам, вера луч среди затмения, путь из бездны к небесам. Вера мост живой возводит между небом и землей, вера житель мира ходит по путям волны морской. Вера силой вдохновляет обессиленных борцов, вера царство побеждает, сокрушает власть грехов. Вера грешников спасает и сквозь стен грядущих благ взором нашим открывает славу Бога в небесах.

дорогу, идущим к цели со Христом. Напрасны страхи и тревоги, боязнь последствий и неудач, когда мы Божьи, с Богом, в Боге, неразрешимых нет задач. Где маловерье и сомненье, в любви есть трещина надлом, все вызывает удивление моей души в пути земном. Я полагаюсь лишь на Бога, меня ведет Его рука, и потому моя дорога светла, осмысленно, легка.

Сколько в мире грусти и страдания, и греховная всюду темноты, мир спасут на Бога упование, свет его нетленной красоты. Поспешите, молодые, юные, ко Христу в его святой уют, пусть сердца, как арфы многострунные, славу Богу вечную поют. Сколько дела было б лишь стремление посвятить Христу земные дни, пусть не гаснет ваше вдохновение, пусть сердца пылают, как огни. О Господь, струями животворными облегчи страдания души. Тот, кто бродит тропами просторными, ко Христу скорее поспеши. Только в нем отрада и спасение, только в нем и смысл, и красота. Не теряйте одного мгновения, отзовитесь на призыв Христа.

слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

честь для человека отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Притча 23. Обида. Горечь снова, в осколки и прах разбивается сердце мое. Иисус, призываю в слезах, дай душе облегчение твое. Неизменна забота твоя, ощутимая слабою мной. Иисус, недостойна я твоей праведной жертвы земной. Вновь обида, очисти, отсей, ведь за всех на кресте пострадал. Кто безбожник и кто фарисей, всем возможность раскаяться дал. Им прощаю, при встрече ж порой вдруг застонет душа от обид. Хоть без ссор обхожу стороной, но совсем не могу позабыть. Иисус, за обиды прости и меня, да и тех, кто нанес. Трудно всем в жизни сей на пути, ты один стойко все перенес. Нам твою надо жалость иметь и в общении ее применять, и тогда будет сердце уметь терпеливо прощать, понимать. Иисус, исповедала я и печаль, и душевную боль. Ты так нежно утешил меня, хорошо, мой Спаситель, с тобой. Благодарна, великий Господь, за слова «Ты меня призови». Я твоя несозревшая гроздь, наполняй вешним соком любви. Валентина Гербер. Бывает ли так у вас, милые сестрички? Не имея собраний на русском языке, прошу, помолитесь обо мне, об этой нужде, чтобы не всплывали обиды. Еще помолитесь о нас с мужем, Львом Андреевичем, и о семьях дочери и сына. Дочь живет в Калининградской области, а сын здесь. У него слабое здоровье, а работа тяжелая, особенно ночью, за 25 километров от дома. С надеждой и верой и любовью, ваша сестра в Господе, Валентина Гербер.

как быстро летит время. 7 июля было ровно год, как меня нашел наш Спаситель. Зовут меня Эльза. Родилась в большой верующей семье. О Боге я слышала с детства от любимой бабушки, мамы и отца. Но очень жаль, что бабушка умерла, когда мне было 7 лет. И очень жаль, что сложилась моя жизнь, как у большинства советских людей. В ней было много суеты, и не было места для Бога. Хотя я никогда не отрицала Бога, молилась детскими молитвами, выученными в детстве. Плыла в жизни по течению, хотя атеизм не принимала душой, но и сердце не было открыто для Бога. Жила молитвами моих родителей. Родителям по 82 года. С Богом они с юности. Покаялась я уже в 52 года и очень жалею, что не раньше. Не столько было бы грехов и ошибок. Я не буду о себе много писать, там нет ничего, что заслуживает внимания. Живу в Германии со своей семьей с 1993 года. Работаю по сменам на маленьком заводе. У нас с мужем 2 женатых детей. В этом году родилась внучка, которую я очень люблю. Стихи раньше не писала. Это для меня так неожиданно. Целый год не решалась вам выслать, так как не поэт и не писатель. Сегодня я благодарю Бога за каждый прожитый день с Ним. Я очень рада, что Господь мне указал на ваши светлые издания. Я очень люблю стихи, свидетельства и рассказы. Делаю сегодня первые шаги по узкому тернистому пути. У меня много препятствий, но об этом не хочу писать. Стихи, как мой дневник, о моей длинной дороге к Господу. Об Иисусе я могла бы свидетельствовать каждый день. Это произошло со мной, когда я слушала кассету Лены Шнырёвой. Муж взорвал меня гранатой, которую мне дала сваха. Это свидетельство меня так тронуло, и в голове мысль — это ведь тема для стиха. И я очень спешила и хотела еще раз прослушать, чтобы составить маленький план, о чем будет стих. Поставила второй раз и не поверила. Кассета играла на обоих сторонах сразу. Говорила Лена, и заунывно тянулась песня. Совсем по-другому, чем в первый раз. Я много раз ставила сначала, но, увы. Тут я поняла, что дьявол не хочет, чтобы я еще раз прослушала кассету. Я спешила на работу. «Нет!» — кричала я дьяволу и ставила ее снова. Когда я последний раз поставила кассету, я сильно упала на угол стула, ушибла ногу, был огромный синяк, бежала на работу через парк, это всего 15 минут, счастливая, так как победила и прослушала все же кассету. Пока добежала до работы, у меня в голове прокручивались 3 куплета, остальные написала на работе. Я слезы вытерла свои. Лена. «Здравствуй, Лена. Сегодня познакомилась с тобой. Не наяву, конечно, а через кассету. История твоя так тронула меня, такой хорошей темой стала для стиха. И, слушая трагедию твою, катились слезы, и сердце рвалось из груди. Мне показалось, что меня взорвали, и покалеченная я лежу в крови. Казалось мне, что это я в больнице». Такие боли у меня, и я боюсь рассудок потерять. И резали врачи меня 2 раза на живую, а потом еще гангрена, и под наркозом резали опять. Казалось мне, что хожу я на протезах, ведь дети у меня, и я должна вперед идти. И, стиснув зубы, я от боли стираю кожу до крови. Я так же, Лена, как и ты, искала Бога болезнями, наказывал Господь меня. У каждого из нас своя дорога. Я очень рада, что ее к Христу нашла. Ну ладно, Лена, ты о Боге раньше не слыхала, а я ведь в верующей семье росла. И Бога никогда не отрицала. Отец и мать молились за меня. Душа твоя рвалась к свету и вырвалась из мрака ты. А главное, что мужа ты простила. Убийцу своего простила ты. Такой мучительной ценою ты шла к распятому Христу. Да, Лена, я горжусь тобою, поэтому тебе пишу.
Ты потеряла в этой жизни очень много, чуть не оборвалась жизнь твоя, зато ты обрела живого Бога, и ты живешь, и цель есть у тебя. Пишу тебе письмо в стихах я, ведь раньше не писала я стихи, и очень рада я за нас обоих, что к Господу дорогу мы нашли. Храни свой свет в душе, сестра-подруга, свидетельствуй и дальше не молчи. История твоя поможет многим, нам всем живого Бога обрести. И вдруг так отчетливо увидела Голгофу. Обливаясь слезами, я иду к моему Спасителю, уставшая от ноши греха. Покаяние. И ветер воет за окном, смеркается уже, но не могу никак уснуть, тревожно на душе. И вдруг я что-то поняла, что важно для меня, и, подскочив с кровати вмиг, я к выходу пошла. На улице так жутко и темно, холодный ветер, дождь мне бьет в лицо. Ступая босыми ногами по траве, меня знобит, и опоздать боюсь, спешу к тебе, распятый мой Иисус. Печальный образ вижу твой и муки на лице. Прости, Иисус, любимый мой, что поздно я к тебе. Сжимает голову кольцом терновый твой венец. Прости меня, Господь родной, решилась наконец. Как нужно было мир любить, чтобы идти на смерть. И сколько пережить пришлось и мук перетерпеть. Я тихо подошла к тебе, припав к святым ногам, и сердце рвется из груди при виде твоих ран. Я долго плакала тогда, прощения прося, а вот и ветер уж затих, и мне домой пора. Я слезы вытерла свои, и встала я с колен, а сердце радостно стучит от новых перемен. Эльза Шифер.

Экология души. Позволь ему приготовить почву. Из размяклой земли легче вырвать бурьян, из смиренной души легче вырвать плотское. Эти слова замечательной христианской песни имеют глубокий смысл. Я всегда вспоминаю их, читая раздел «Капкан в забытом алтаре». Читая исповеди смиренных душ, из которых Бог вырвал плотское именно в местах лишения свободы. Что же должен сделать с нами Бог, чтобы мы смирились? Почему сами мы не можем смиряться добровольно, любя? Ведь если этого мы не делаем, Господь, не желая гибели нашей души, которая досталась Ему дорогой ценой, смиряет нас. А это бывает очень больно. И мы снова плачем, прося у Него милости, не понимая, что смиряет Он нас для нашего же блага. Так часто бывает с людьми. Как только беда в семье, в стране, то некогда опустевшие церкви наполняются. Но ненадолго. Что это? Страх, который гонит человеческую натуру, или грех людской? Как это Бог может такое допустить? Но почему-то страх живет в нас недолго. А ведь написано, должны мы ходить в страхе пред Господом. На вопрос одной знакомой неверующей женщины, почему я должна бояться Бога? Что я ему сделала? Я ответила, Бога надо бояться огорчить, то есть бояться надо греха. Почему многие считают за грех убийство человека? А как же с ненавистью, завистью, ложью, похотью очей, блудом, воровством? Часто говорят, какой же ваш Бог жестокий? Разве жестокий? Бог любит нас такими, какие мы есть, но Он ненавидит грех, потому что сам Бог свят и хочет, чтобы мы были святы, так как сотворил нас по образу и подобию своему. Почему Бог допускает войны, голод, смерть близких? Но ведь войны ведет не Бог, а люди воюют друг с другом. Кто виновен в голоде? Ведь на земле столько богатых. Кто виновен в смерти, когда мир губит себя наркотиками, алкоголем, блудом? Милосердный Бог в своей безграничной любви дал человеку свободу и право выбора. Но как мы пользуемся свободой и чем заполняем мы свой разум? Можно прочитать хорошую книгу и задуматься о смысле жизни. Можно читать грязный журнал, который воспаляет разум желанием все испробовать. И человек в своей свободе заходит так далеко, что запутывается, как в паутине, в дьявольских сетях, из которых сам не может выбраться. Это болото засасывает так глубоко, что человек погибает. Кто же протянет руку помощи, когда душа озлоблена, глуха и слепа? Как до нее достучаться, если люди, которые ничего не знают о Боге и, попав в жизненный тупик, начинают искать выход, задумываются о смысле жизни? Таких видит Бог, и Он протягивает им руку помощи. Он обязательно приведет к таким обстоятельствам, которые позже будут нам во благо. Но не всегда мы это понимаем. Когда почва души размягчена, из нее легче вырвать сорняк, грех. Моя мама пришла к Богу через псалом, кто поднимет свой взор на Христа на кресте. Она всем сердцем, взглянув на крест, поверила, и Христос вселился в ее сердце. Сердца моего брата коснулись слова псалма «Повелительно и нежно Господь призвал тебя на труд». Сорняки из почвы моей души вырвала смерть моей мамы. После ее смерти князь мира сего старался снова сеять бурьян, но слова мамы «Я буду ждать тебя на небе» томили мою душу еще 4 года, пока почва моей души была основательно подготовлена. Сегодня я радость спасения
радость встречи со Христом и моей мамой не хочу променять на все богатства мира. Мир – это все временное, проходящее, которое преподносится нам в яркой, красочной, привлекательной, заманчивой форме. Многих Господь укладывает на одр болезни, дав время для покаяния. Мудрые хватаются за соломинку, некоторые озлобляются, обидевшись на жребий судьбы, и до последнего вздоха отвергают любовь и милость. Дорогая душа, хочешь ли ты получить дар дорогой, мир и вечную радость? Так взглянишь на Христа, ты с надеждой живой. Позволь размягчиться почве души твоей, позволь вырвать бурьян. Склонись перед Ним, смиряясь, и скажи: «Вот я, сделай из меня, что тебе угодно». Он – великий Творец, сделает из тебя сосуд, который будет у Него в чести. Он любит тебя. Приняв Господа как своего личного Спасителя, исследуй Слово Божье, через которое нам надлежит спастись. Делай добро и не унывай. Помни, душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб — великий Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. Перевожу деньги на благотворительную читательскую карточку номер 13750 на подписку для еще одной неизвестной мне души, на ваше усмотрение, в надежде, что она найдет из тысячи дорог эту единственную, ведущую в небо. Людмила Франц.

Помолимся о несчастных. Я всегда думала, неужели надо ждать, чтобы что-то ужасное случилось? Ведь только тогда люди начинают взывать к Богу. Некоторые начинают сетовать и бронить Его, но Бог поругаем не бывает. Если Он что-то в твоей жизни допустил, то это не зря. Это для того, чтобы каждый задумался, что все в Его руках, и только Ему все известно о нашем хождении по жизни и то, в какой вечности мы будем пребывать. Некоторые люди говорят, у меня, мол, нет таланта говорить людям о Боге, ссылаясь на то, что и без них хватает на земле проповедников, певцов и поэтов. Тогда, дорогие, просите Господа, чтобы Он вам дал эти дары и таланты. Ревнуйте о них, Библия об этом говорит. Для Него нет ничего невозможного. Он дает все, чего не попросите, с верою. Просите также о даровании Духа Святого, который будет жить в вас и сопровождать, чтобы каждый в мире видел, что вы – свет и соль земли. В письме к Ефесянам 4, с 22 по 24 стихи написано, что следует отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Сатана постоянно ходит за нами, как рыкающий лев, стараясь завести в заблуждение и навязывая различные искушения. Поэтому Писание говорит, «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Мне вспоминается то время, когда я жила без Бога. Я была тяжело психически больна. Если вы, дорогие читатели, не знаете, то я скажу вам, что в момент этой тяжкой болезни больным открывается потусторонний мир. То есть сатана навязывает им различные идеи, которые переходят в навязчивость и преследуют больного, делая его сумасшедшим. Или он открыто является к таким людям и говорит с ними. Очень многие не могут избавиться от голосов различных. И даже моя племянница от рождения, глухонемая, слышит эти голоса, которые ей постоянно что-то диктуют. Это страшно. Но есть тот, который может каждого, одержимого этим нечистым духом, освободить, так же, как Он освободил меня. Слава Ему за это! В заключение я хочу помолиться за психически больных, а также за одержимых и зависимых от наркотиков и алкоголя. Дорогой Господь, Ты имеешь глаголы вечной жизни. Тебе принадлежит все, и все в Твоих руках. Поэтому прошу Тебя за людей, которые больны и страдают тем же недугом, что был у меня, а также за наркозависимых и алкоголиков. Освободи их от этого греховного рабства. Разорви оковы, которыми они связаны. Запрети сатане издеваться над этими людьми и помилуй их во имя Иисуса Христа. Аминь. Да пребудет с вами Бог. Анна Фризен.

из глубины взываю, Боже, услышь в полночной тишине. Я заплутал на бездорожье и низко пал. Молюсь тебе, враги жестокие глумятся, кругом оковы, силы нет. Устал я в немощи сражаться, когда во тьме сокрыт твой свет. Я сяду в пыль, посыплюсь пеплом и буду громко вопиять. Я изнемог душой и телом, доколе мне еще страдать? Вокруг насмешники ликуют и тычут пальцем хорошо, а я во вретище тоскую вдали от дома моего. Пусть я умру, но буду верить, что есть Спаситель и Отец, в Его могуществе и силе моя отрада, мой венец. Пусть сокрушились мои кости, от тяжких яв стенает плоть. Ты не отверг меня, мой Боже, твой дух еще во мне живет. Услыши, Боже, голос скорбный, простри свой жезл в любви ко мне. Превозмоги мой страх позорный, мои враги в твоей руке. Я долго был беспутным сыном и дни в беспечности влачил, но ты меня под кров свой принял, омыл, очистил и простил. Пускай надменные ликуют, глумясь, насмешек не тая, тот, кто последним торжествует, тот счастлив и доволен я, что, несмотря на униженья, с тобой я силен претерпеть нужду, разруху, скорбь, лишения. Ты исцелишь, и буду петь. Среди спасенных, аллилуйя, осана Богу моему, и даже если упаду я, с тобой я все превозмогу. Дойду в небесную отчизну, сложу пороков тяжкий груз. Я не оставлю, не покину, ты верен слову, Иисус. Татьяна Абакумова, Казахстан.

Рассказ и стихи Татьяны Жембровской. В больничной палате. Рассказ для детей. Больничная палата детского краевого отделения травматологии. 4 койки, на которых 4 мальчиков 12-13-летнего возраста. Все со сложными переломами. Руки, ноги, позвоночники, гипсовые повязки, корсеты, распорки, приспособления для вытяжения, медицинские халаты, процедуры,

Надо сказать, что Сашу из села привезли, но он быстро освоился в больнице, со всеми перезнакомился. Выяснилось, что Андрей повздорил с ребятами из класса. В результате выяснения отношений – перелом руки. Давид просто сказал: «Меня тоже машина сбила». «Давид, ты что, еврей? Имя чудное какое-то». «Нет, отчего же? Просто был такой царь Давид. Его честь меня и назвали». «Ясно», – протянул Сёмка. Андрей добавил: «Что-то я такого царя не знаю. Сочиняешь, поди». «Есть такой царь, вернее, был давно-давно», – вступил в разговор Саша. «Об этом царе в Библии написано». «А ты что, Библию читаешь?» «Читал и читаю. Я верующий в Иисуса Христа». И Саша с жаром стал рассказывать, кто такой Иисус Христос, зачем он приходил на землю, как его казнили, как он воскрес. «Во дает, прямо проповедник!» – удивленно сказал Сёмка. «А что дает тебе твоя вера?» – задал вопрос Андрей. «Что дает?» – Саша задумался. «Многое. Но Господь простил мои грехи, спас меня для вечной жизни. Хранит от зла, помогает во всем», – перечислял мальчик. «Что же он не сохранил тебя от машины?» – усмехнулся Сёмка. «Мог бы изберечь, раз так любит тебя». «У Бога на все свой план», – ответил Саша. «Что-то мне такой план не по душе», – съехидничал Андрей. На этом проповедь закончилась. Ребята занялись своими разговорами, а через некоторое время к ним присоединился и Саша. Давид в этих разговорах не участвовал. Он вынул из тумбочки Библию и начал читать. Вскоре мальчики заметили, чем занимается Давид, смолкли и уставились на него. «Вот это да! Еще один верующий выискался!» – воскликнул неугомонный Сёмка. Перелом позвоночника не мешал ему активно двигать и вертеть головой. «Что ж вы тут валяетесь, два верующих?» – насмешливо продолжал он. «Если Бог есть, что же Он вас не пожалел? И что это от Его великой любви вам тут лежать, боль терпеть, когда все кругом гуляют? Даже в школу нельзя сходить, хотя я и не любитель учиться. Неправильно и несправедливо поступает ваш Бог». Саша замялся, думая, как лучше ответить на этот выпад. Но у Давида ответ уже был готов. «Вот смотри, если ты неправильно переходил дорогу и попал под машину, виноват ли в этом начальник ГАИ или те, кто эти правила составляли? Или виноват ты сам, нарушив правила, которые составлены были для твоей же безопасности? Почему же сразу обвинять и упрекать Бога в несправедливости, если ты страдаешь за свои проступки? Откуда ты знаешь, справедливы наши поступки или нет? Что ты нас обвиняешь?» – обиделся Сёмка. «Я никого не обвиняю, ребята. Я говорю в общем. Если я вас чем обидел, простите меня». «Ну, в общем-то, я не утверждаю, что ни в чем не виноват», – сказал Сёмка. «Мне родители запрещали с этой горки кататься. Да и не гора это, а карьер. Я не послушался их. Хотел перед ребятами покрасоваться». «Теперь тут красуешься», – засмеялся Андрей. «А ты, Андрей, в драке участвовал, да еще в школе. Вот и получил», – вмешался Саша. «А ты-то сам правильно дорогу переходил, верующий?» – сердито процедил Андрей. Саша покраснел, но потом честно признался. «Нет, неправильно. У самого носа машины перебегал». И вздохнул. «А ты, правильный Давид, как все-таки тут очутился?» – не унимался Андрей. «Я?» – переспросил Давид и застеснялся. Он не знал, как рассказать, чтобы ребята не подумали, что он хвастается. Из затруднительного положения его неожиданно вывели посетители. В палату вошла молодая женщина, держа за руку мальчика лет 5. Увидев Давида, она тут же

расплакалась и кинулась к нему. «Спасибо, спасибо тебе! Если бы не ты, я, возможно, лишилась бы единственного сыночка. Прости меня, что я виновата, заговорилась со знакомой, а мой Олежка и выскочил на проезжую часть». «А, Давид, что сделал?» — с любопытством спросил Семен. «Так тебя Давидом зовут?» «А я и не знала, только спросила в скорой, куда повезут». Давид, ребята, бросился за Олежкой и прямо из-под колес выбросил его на обочину, а сам был сбит машиной. Наступило напряженное молчание. Когда благодарная мама ушла, Семен спросил: «Так ты, выходит, за чужую вину страдаешь? А как же Бог? Но Христос ведь тоже за чужую вину страдал. И Отец Небесный допустил и казнь, и позор, потому что только таким путем можно было спасти людей». Ребята уважительно на него посмотрели. Вечером, когда палата погрузилась в сон, Саша тихо сказал Давиду: «Да, ты без всяких слов показал, что в тебе живет Христос. И я рад, что встретился с тобой. Значит, я не зря сюда попал. А то я говорить мастак, а в жизни не такой. Не отчаивайся. Кто стремится быть ближе к Богу, того Господь приблизит. Кто хочет исправиться, того Господь исправит. Мы с тобой только начинаем христианский путь. Какими мы будем, один Бог наш знает». Так говорит наш пресвитер Татьяна Жембровская.

Будь светильником горящим в мире зла, чтоб узрели настоящий свет добра. Все, кто скован сатаною много лет, те грехами насаждают себе бед. Сердцем всем и всей душою возлюби лишь того, кто над землею суд творит.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».